0: Реклама.
1: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
2: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах работы России. Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения жизни страны.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра заручилась поддержкой нескольких важных партнеров. В окружной думе утвердили дату предстоящей масштабной избирательной кампании. Нефтеюганские врачи совершенствуют методы лечения пациентов. Югра достигла договоренности о реализации проектов на благо жителей округа с несколькими важными партнерами. Таковы итоги рабочих встреч губернатора Руслана Кухарука с гостями 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Так, глава нашего региона обсудил развитие IT-технологий и информбезопасности со специальным представителем президента России Артуром Люкмановым. Речь шла и о расширении состава участников форума, организации экспертных сессий. Делегации Зимбабве, Анголы и Уругвая проявили интерес к югорским цифровым разработкам. В частности, к тиражированию решений для добывающего сектора, интеллектуальных систем управления месторождения, гейс-технологий и программного обеспечения для 3D-моделирования залежей. Кроме того, запланированы совместные образовательные программы для IT-специалистов и обмен наработками в здравоохранении. Группа компаний InfoWatch поможет Югре в непрерывной подготовке IT-кадров при участии ведущих специалистов отрасли. Усилится и сотрудничество с ООО «Яндекс». В планах интеграция мансийского языка в голосовые сервисы и улучшение качества перевода. А еще 946 окружных и муниципальных учреждений перейдут на сервисы Яндекс.360. В вопросах повышения развития и безопасности беспилотной авиации окажется действие госкорпорация по ОРВД. Уже заключено соответствующее соглашение с Росавиацией. Депутаты Думы Югры утвердили дату выборов окружного парламента 8-го созыва. Они состоятся 20 сентября. Согласно федеральному закону, это решение нужно было принять не ранее, чем за 100 дней, не позднее, чем за 90 до голосования. Так, в текущем году в Югре пройдет масштабная 4-уровневая избирательная кампания. Жителям предстоит определиться с кандидатами в депутаты Государственной Думы, законодательных органов нашего региона и Тюменской области, а также представительных органов власти в 10 муниципалитетах. В 6 городах и районах состоятся дополнительные выборы. Само голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября с 8 до 20.00. Как отмечает глава окружного избиркома Денис Корнеев, этап выдвижения и регистрации кандидатов продлится до 5 августа, затем начнется агитация. Особое внимание уделяют информированию граждан о нюансах многоуровневых выборов и вопросам безопасности. Для представителей партии организуют обучающие семинары. Нефтеюганские врачи помогли пациенту с острой кишечной непроходимостью избежать полостной операции. Все благодаря профессионализму медиков и наличию современного диагностического оборудования в окружной клинической больнице имени Яцкев. 47-летний мужчина поступил в хирургическое отделение поздним вечером. При обследовании у него выявили вздутие пораженной области и провели эндоскопическое вмешательство. В результате удалось восстановить проходимость кишечника малоинвазивным методом. Далее последовало необходимое лечение. Уже через несколько суток исчезли боли и другие симптомы, а через 3 дня пациента выписали на амбулаторное наблюдение. И последнее. Муниципалитеты Югры приступили к подготовке жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду. Только в Нижневартовском районе на эти цели из разных источников направят 162 миллиона рублей. Под замену пойдут более 5 километров тепловых и водопроводных сетей. Параллельно будет обновлено оборудование котельных. В Покуре и Иваховске заменят котлы, горелки и дымовые трубы. Кроме того, ресурсоснабжающие организации запланировали текущий ремонт котельных, промывку наружных сетей, а еще проверят запорную арматуру, проведут профилактические работы на водоочистных и канализационных сооружениях. Работы охватит и жилищный фонд. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7 часов 5 минут. 19 июня, сегодня пятница. Подходит к завершению очередная летняя неделя. И я с ужасом думаю о том, что лето летит быстрее, чем, не знаю, чем сон. Сон, который, кажется, ну вот только глазки закрыл, да. И все, и, пожалуйста,
5: и
0: тебе
5: уже
0: и нет сна.
5: Пора.
0: Да.
5: Так,
0: кстати, по поводу сна. Угу. Засыпать под сериал – это губительно для качества сна.
5: Ну,
0: новые исследования говорят о том, что засыпать наступать под телевизор, у нас чаще всего получается, как будто бы мы такие, знаешь, нечто успокаивающее, да? Ну вот я сейчас...
5: Фоновый шум, да.
0: Ну такой. Да, включу там что-нибудь, какой-нибудь там ага-ага,
5: пусть
0: и
5: все. Бормочет,
0: да.
5: А я спать.
0: Да, но на самом деле, такая привычка формирует опасную зависимость. По словам сомнологов, когда человек регулярно засыпает под телек, у мозга формируется условный рефлекс. Звук, значит, можно спать. Угу. Ну, то есть ты такой на работе где-нибудь сидишь, там кто-нибудь что-то где-то бу-бу-бу, и, да. И все, и поплыл,
5: новости
0: понимаешь?
5: По радио пошли, и все. Да. Ты прикимарил.
0: Да, поэтому...
5: И так и не узнал, какие изменения в стране.
0: Поэтому нужно искоренять эту привычку, да. Для того, чтобы сон был спокойным, для того, чтобы не было вот этих скачков.
5: Ну, когда... Я могу эмпирическим путем, ну, на своем примере рассказать, что я очень часто сплю под аудиокниги. Это примерно то же... Да не примерно, это то же самое. Единственное, что у телевизора еще есть излучение.
0: Ага.
5: Вот эти вот всякие, которые тоже мешают нам спать, разрушают мелатонин, насколько я знаю, они в этот момент. Но вот качество сна резко улучшается, когда выключаешь книгу. Если я ничего не слушаю, я сплю как младенец. Вообще не просыпаюсь практически по ночам, да. Да, именно так.
0: Даже
5: но только что не
0: на...
5: писаюсь.
0: Да,
5: все,
0: да,
5: в остальном как младенец.
0: Даже несмотря на то, что ты понимаешь, что ты от книжек спишь хуже, чем, собственно, без книжек.
5: Потому что
0: ты
5: интересно,
0: все равно продолжаешь это делать.
5: Это всегда новая история. Когда еще слушать книги?
0: Действительно,
5: когда во сне.
0: То есть,
5: мечтать и книги слушать.
0: То есть мыши плакали, кололись, но, собственно, продолжали слушать книги. Я предлагаю всем прямо сейчас заглянуть в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главное окружное». И посмотреть на тот шедевр, который у нас там есть.
5: Да,
0: эти ж... ноги, эти ноги, которые нужно показывать вообще всему
5: которые
0: миру.
5: Которые тебе отрубили?
0: Нет, мне отрубили, тебе повесили, понимаешь? Посмотрите, какие у Авдонина ноги. Я все-таки хочу видеть комментарии.
5: Проказник, конечно.
0: Я хочу, чтобы ты ходил в таком купальном костюме.
5: 17-летний юноша.
0: Ну, по фигуре-то может быть, конечно, и юноша.
5: Я про нее и говорю.
0: Так вот, загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра. Главное окружное». Если вы до сих пор не подписаны на нашу группу, обязательно сделайте это прямо сейчас. В канал наш загляните. Там можно и лайки оставить, и комментарии оставить. В общем, расскажите, как пятничное утро началось, а мы...
5: Ты бы... Вот ты приглядись к выражению морды красного коня. Он, мне кажется, в шоке полнейшем просто. Что со мной происходит?
1: «Радио Югра.
4: Утро.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Сегодня 19 июня, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 26, в Нижневартовске и Тюмени 28 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойкерском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Ленторе и Когалыме плюс 26 в течение дня, в Югорске и Советском плюс 24, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени плюс 20, а в Сургуте 22 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 17 минут. Сегодня 19 июня. Сегодня отмечается самый счастливый день в году.
2: Что это?
1: Сегодня день. Ну, конечно, сегодня такой день.
2: А я думал, ты сейчас продолжишь, он самый счастливый.
1: Нет,
2: комары перестали тебя кусать.
1: Нет, слушай, комаров вообще невероятное количество, несмотря на то, что прохладно, несмотря на то, что ветерочек, комаров, мошек. Ну, кстати, нет, комаров меньше, чем мошек. Мошек просто невероятное количество.
2: Вытесняют просто объемом.
1: А ты знаешь,
2: комаров.
1: Что, да, я уже пришла к выводу, что мне нужна электрическая мухобойка.
2: Ты говорила вчера.
1: Я прям хочу все. Нет, я еще не купила.
2: То есть ты хочешь ее сегодня сильнее, чем хотела вчера?
1: Да, ну то есть я уже все пришла к тому, что я буду ее покупать.
2: Все, понятно.
1: То есть это все истории с отпугивателями твои, которые, они как бы на меня...
2: Отпугиватель. Вообще странно звучит отпугиватель, как будто вот так вот, и они разлетаются все.
1: Ну, в общем.
2: И он раз в 4 секунды так делает.
1: Я, в общем, куплю, потому что, очень хочу проверить, насколько это действенная штука, и сеточку, наверное, вот это, как она там называется, какого-то Петровского, Петровского, как-то она там называется.
2: Она уже общая теперь, все уже, какой Петровский, все.
1: Куплю, понимаешь, потому что, это просто невозможно. Всемирный день, а неспешные прогулки отмечаются сегодня, а когда ходить? Пока вот эти мошки, как выйти, понимаешь?
2: Неспешно ходить не получается. Разошлись два понятия, прогулка и неспешность.
1: Да. Всемирный день детского футбола отмечается сегодня. Праздник этот появился в 2001 году благодаря соглашению между FIFA и детским фондом ООН. Угу. Основной задачей этого дня организаторы ставят дальнейшую популяризацию и без того одной из самых наиболее популярных спортивных игр в мире. Буквально с самого утра сегодня по телеку показывали несколько сюжетов, говорят о том, что детский футбол захватил Россию. Даже в самых маленьких и отдаленных населенных пунктах собираются команды, которые мечтают выйти в профессиональный футбол, и у них это неплохо получается.
2: Делается, да.
1: Более того, растет доля женщин в футболе. Очень большое количество женских команд собирается, и девчонки вообще не уступают пацанам. Может быть, даже где-то агрессивнее и где-то злее. Оно в хорошем смысле, в спортивном смысле. И собирают неплохие команды.
2: Но вообще, на самом деле, футбол же очень простая игра. Нужен мяч и какие-то...
1: Ноги.
2: Ноги, понятно, да. Иногда некоторым людям ноги для этого не нужны. Но, ребят, как играют ребята-инвалиды в футбол, это же они могут фору дать здоровым людям. Я про то, что насколько... Это простая игра, что тебе нужны там две палки какие-нибудь, чтобы ворота обозначить.
1: Были.
2: В детстве для того, чтобы в баскетбол сыграть, тебе нужно было найти кольцо или корзину хотя бы. А в футбол все.
1: Гоняли
2: два
1: все.
2: Два дерева, более-менее напоминающие ворота, и все, и поехали.
1: В общем...
2: Хочется поздравить мальчика одного, который очень любит играть в футбол, Максимка Горшков. Футболист наш. Поздравляем тебя с днем детского футбола.
1: Мальчик наш.
2: Расти большой, играй в футбол.
1: Расти вместе с мячиком. Пусть ты растешь, и мячик пусть растет.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Радио.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 25 минут. Пятничная встреча с телевизионными коллегами состоится прямо сейчас. Маша и Никита на связи. Послушаем, что они нам расскажут.
2: Мы с Машей сегодня решили вновь удивить наших коллег из редакции радио. Знаем, все уже привыкли к нашим гороскопам Даши Кузнецовой и Коли Авдонина.
3: Но сегодня наш прогноз будет один, универсальный и короткий. Пятница, 19 июня, будет насыщенным прекрасным днем для наших любимых радиоптенчиков. Доброе утро!
4: Доброе утро! В клювике вам несем.
1: Доброе утро, коллеги.
4: Ребята, очень приятно, что только у нас. Вот, да, не важно,
2: вот
4: что...
2: Только вот для вас специальное
4: предложение. Только для нас, конечно, для двоих.
1: Да. Мы сегодня же еще...
3: Бесплатно.
1: Тем более мы выяснили, что сегодня отмечается самый счастливый день в году, поэтому другим...
4: Пятница.
1: Конечно, он просто быть не может. Ему нельзя, этому самому счастливому дню в году, ему просто нельзя ударить в грязь лицом.
4: Конечно, сегодня в конце дня должно еще прийти СМС от начальника, что мы завтра уходим в отпуск, например.
1: Подожди, вот мы в отпуск еще не сейчас.
4: В оплачиваемый в тройном размере. Тогда будет самый счастливый.
1: Но нет, подождите. Что касается отпуска, нам еще вон сколько. Ого-го, весь июль будем с нашими слушателями. А вот вы-то нас покинете уже через недельку, насколько мы понимаем, да?
3: Да, у нашей пары остался всего один эфир, не включая этот.
1: А планы на этот отпуск уже есть? Работать, не знаю, ремонт делать, с собакой гулять, что делать будете?
2: Здоровье. Укреплять.
4: Здоровье вам.
2: Здоровье.
4: Доброго вам здоровьечка.
2: Уже не тот, 70-летие не за горами.
3: Я его уже записала на скандинавскую ходьбу.
1: Между прочим, Маша, вот ты зря. Скандинавская ходьба, она в любом возрасте очень полезна. Особенно, если у тебя есть какие-то проблемы там с суставами, все остальное. Там главное правильно ходить.
3: Поэтому и говорю, что записала, вообще без всякой иронии.
1: Маша, у тебя что?
3: А я поеду в первый раз на море.
1: В смысле, в первый раз в жизни?
3: Да. Я никогда не была на море. Первый раз я поеду за границу на море.
4: Тебе как... Я в 33 первый раз поехал на море. Слушай, тебе когда-нибудь до этого снилось море? Вот,
3: нет.
4: Что ты купаешься в море? Тогда все будет хорошо. Да. Тогда все будет нормально.
1: Маш, я
4: потому что мне
1: скажу.
4: Сначала море приснилось, а потом, извини, а потом я поехал на него и разочаровался, во сне было клевее.
1: Но я хочу так сказать, ты поехал не на то море. Вот что я тебе хочу сказать. То есть от тебя знакомство с морем вышло какое-то немного, ну что ли, ты был не готов, или море было не готово ко встрече с тобой. Поэтому нужно... Маша, я поняла...
4: Не приняло море. Не приняла пучина, да?
1: Маш, я правильно поняла, ты за границу куда-то поедешь, да?
3: Да.
1: Самое
3: да,
1: главное...
3: Египет, предположительно,
1: ой, слушай, да. Ну, Маша, ну, море увидеть красное, да, всех этих потрясающих рыбок. Единственная у меня к тебе просьба, не трогай рыбу-хирурга, не делай...
4: Так, она нам еще нужна, мне аппендицит удалять надо.
1: Да, вот это тоже не надо делать, и не забудь, конечно же, крем солнцезащитный, потому что нам, белолицым, белокожим, конечно, это обязательно нужно делать.
4: Это как мама, которая дочку отправляет в дальние путешествия.
1: Я практически в матери ей гожусь.
4: Деньги.
1: Я имею право, в конце концов.
4: Деньги еще посоветуй, куда зашить.
3: Я на ус мотаю.
2: Подарки привези Коле, Даше и мне.
3: Нас, кстати, попросили
2: подарки.
3: Необычные подарки. Нам сказали, нам не надо вот этих ваших ракушек, магнитиков. Вы нам откалите кусок от пирамиды зубами.
1: Маш, ты навсегда останешься в Египте. И хотя бы по телеку об этом не говори.
4: Слушай, это хороший способ переехать, если что, да, в другую страну. Правда, условия жизни будут не очень, да.
1: Так, ребят, ну что, хорошей вам пятницы, хороших выходных.
2: Хорошей пятницы,
1: все,
2: коллеги,
1: ребята, пока.
2: Выходных.
4: Надеюсь,
1: пока,
4: ваши
1: пока.
4: Планы все сбудутся.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра заручилась поддержкой нескольких важных партнеров. В окружной думе утвердили дату предстоящей масштабной избирательной кампании. Нефтеюганские врачи совершенствуют методы лечения пациентов. Югра достигла договоренности о реализации проектов на благо жителей округа с несколькими важными партнерами. Таковы итоги рабочих встреч губернатора Руслана Кухарука с гостями 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Так, глава нашего региона обсудил развитие IT-технологий и информбезопасности со специальным представителем президента России Артуром Люкмановым. Речь шла и о расширении состава участников форума, организации экспертных сессий. Делегации Зимбабве, Анголы и Уругвая проявили интерес к югорским цифровым разработкам. В частности, причастие к тиражированию решений для добывающего сектора, интеллектуальных систем управления месторождения, гистехнологии и программного обеспечения для 3D-моделирования залежей. Кроме того, запланированы совместные образовательные программы для IT-специалистов и обмен наработками в здравоохранении. Группа компаний InfoWatch поможет Югре в непрерывной подготовке IT-кадров при участии ведущих специалистов отрасли. Усилится и сотрудничество с ООО «Яндекс». В планах интеграция мансийского языка в голосовые сервисы и улучшение качества перевода. А еще 946 окружных и муниципальных учреждений перейдут на сервисы «Яндекс.360». В вопросах повышения развития и безопасности беспилотной авиации окажется действие госкорпорация по ОРВД. Уже заключено соответствующее соглашение с Росавиацией. Депутаты Думы Югры утвердили дату выборов окружного парламента 8-го созыва. Они состоятся 20 сентября. Согласно федеральному закону, это решение нужно было принять не ранее, чем за 100 дней, не позднее, чем за 90 до голосования. Так, в текущем году в Югре пройдет масштабная 4-уровневая избирательная кампания. Жителям предстоит определиться с кандидатами в депутаты Государственной Думы, законодательных органов нашего региона и Тюменской области, а также представительных органов власти в 10 муниципалитетах. В 6 городах и районах состоятся дополнительные выборы. Само голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября с 8 до 20.00. Как отмечает глава окружного избиркома Денис Корнеев, этап выдвижения и регистрации кандидатов продлится до 5 августа, затем начнется агитация. Особое внимание уделяют информированию граждан на нюансах многоуровневых выборов и вопросам безопасности. Для представителей партии организуют обучающие семинары. Нефтеюганские врачи помогли пациенту с острой кишечной непроходимостью избежать полостной операции. Все благодаря профессионализму медиков и наличию современного диагностического оборудования в окружной клинической больнице имени Яцкев. 47-летний мужчина поступил в хирургическое отделение поздним вечером. При обследовании у него выявили вздутие пораженной области и провели эндоскопическое вмешательство. В результате удалось восстановить проходимость кишечника малоинвазивным методом. Далее последовало необходимое лечение. Уже через несколько суток исчезли боли и другие симптомы, а через 3 дня пациента выписали на амбулаторное наблюдение. И последнее. Муниципалитеты Югры приступили к подготовке жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду. Только в Нижневартовском районе на эти цели из разных источников направят 162 миллиона рублей. Под замену пойдут более 5 километров тепловых и водопроводных сетей. Параллельно будет обновлено оборудование котельных. В Покуре и Ваховске заменят котлы, горелки и дымовые трубы. Кроме того, ресурсоснабжающие организации запланировали текущий ремонт котельных, промывку наружных сетей, а еще проверят запорную арматуру, проведут профилактические работы на водоочистных и канализационных сооружениях. Работы охватит и жилищный фонд. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. 19 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 26, в Нижневартовске и Тюмени 28 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово-Лентории и Когалыме плюс 26, в Югорске и Советском 24 градуса выше ноля, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном воздух прогреется до 28 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени плюс 20, в Сургуте 22 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
8: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
9: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», ОГРН П-304-662-533-102.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:46. Овны, в ваших интересах сегодня со всеми сохранить хорошие отношения.
1: Тельцы, проявите настойчивость и не бросайте начатое ранее.
0: Близнецы, сегодня есть риск приобрести дорогие, хорошие, но совершенно ненужные вам вещи, поэтому держите себя в руках.
1: Раки, небольшие поездки сложатся удачно, вы получите массу положительных эмоций.
0: Львы, если не будете в себе сегодня сомневаться, вы очень быстро со всем справитесь. Силы таланта у вас для этого достаточно.
1: Девы, сегодня не спешите связывать себя какими-то обязательствами.
0: Весы, у вас сегодня возникнут некоторые недопонимания с близкими, которые в итоге помогут обсудить некоторые важные вопросы.
1: Скорпионы, постарайтесь сегодня выполнить все обещания, которые вы давали ранее.
0: Стрельцы, им проявите инициативу в деловой сфере, так ускорятся многие рабочие процессы.
1: Козерогам сегодня легко будут даваться полезные дела, поэтому ими и займитесь.
0: Водолеи, серьезных проблем сегодня не возникнет, а с мелкими трудностями вы быстро справитесь.
1: Рыбы, сегодня важно смотреть на вещи объективно, ничего себе не придумывайте.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 54 минуты. Очередной фразеологизм. Сегодня от кого?
2: От Евгении сегодня фразеологизм. Кстати, так. Вы тоже можете прислать. Плюс 7 950 510 66 66. Это Телеграм и Макс. Вот туда можно прислать фразеологизмы, которые вы бы хотели, чтобы мы объяснили. Сегодня это Потемкинская деревня. Я слышал такой фразеологизм. Не совсем представлял, что он означает. Это означает показное какое-то благополучие, созданное лишь для того, чтобы скрыть реальное положение дел. Очень часто такое бывало, а может быть и бывает.
1: Короче,
2: сейчас, когда
1: глаза.
2: Приезжает правитель, ну, президент приезжает куда-то в какой-то город, там баннерами завешивают некрасивые дома красивыми баннерами. Да. Ну, то есть вот делают такой вот косметический ремонт, так скажем. И это связано с именем Григория Потемкина и масштабным путешествием Екатерины II в Тавриду, ну, в Крым. В 1787 году это было. И, в общем, чтобы удивить как-то императрицу и гостей заморских, Потемкин вроде как, по легенде, выстроил бутафорскую деревню на берегу Днепра. Чтобы они проезжали и видели, какая красота здесь. Ну, там освещение какое-то. Ну, понятно, что не электрическое, но тем не менее. И, в общем, спустя годы сейчас спорят по поводу того, что было это на самом деле так или не так. И говорят вообще на самом деле, что раскритиковали заморские журналисты, раскритиковали это. В частности, там один дипломат саксонский, он писал там в своих статьях, что
1: ну, показуха, денег, да, сплошная, потратили, да, лучше.
2: Ну, в общем, нелицеприятно вот так вот отозвался обо всем об этом. Ну, а в реальности, как говорят, опять же, историки, Потемкин действительно украшал, освещал города и поселки вдоль Днепра, но вроде как он делал это с реальными поселениями, просто, ну, как бы, ну, как делают сейчас. Только, ну, да, конечно, не было ни картона, ни баннеров никаких не было.
1: Другая изгородь там
2: просто
1: была.
2: Там написали про то, что это были какие-то там бутафорские дома, которые они, вот как кортеж шел, а они их переносили просто.
1: Я вчера наткнулась на объявление. Сейчас можно за 250 тысяч рублей купить надувной домик. Ну, просто надувной домик из бруса. Ты его можешь поставить где
2: угодно. Из надувного бруса.

0: самого бруса, конечно же. То есть это вместо палатки.
1: Ну, да.
0: Хочешь себе антуражу деревенского 250 тысяч рублей, и, пожалуйста, тебе заходишь туда, это как батут практически. Заходишь, вот красивые фотки делаешь, что-то, может, там от солнца спрячешься, но или там от дождика.
1: Мне кажется, недалеко скакали. В каких-нибудь южных районах в таком домике и жить можно.
0: Может быть, может быть. Утро начинается.

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра заручилась поддержкой нескольких важных партнеров. В Нягане активно ведется строительство второй очереди станции водоочистки. Нефтеюганские врачи совершенствуют методы лечения пациентов. Югра достигла договоренности о реализации проектов на благо жителей округа с несколькими важными партнерами. Таковы итоги рабочих встреч губернатора Руслана Кухарука с гостями 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Так, глава нашего региона обсудил развитие IT-технологий и информбезопасности со специальным представителем президента России Артуром Люкмановым. Речь шла и о расширении состава участников форума, организации экспертных сессий. Делегации Зимбабве, Анголы и Уругвая проявили интерес к югорским цифровым разработкам. В частности, к тиражированию решений для добывающего сектора, интеллектуальных систем управления месторождения, гейс-технологий и программного обеспечения для 3D-моделирования залежей. Кроме того, запланированы совместные образовательные программы для IT-специалистов и обмен наработками в здравоохранении. Группа компаний InfoWatch поможет Югре в непрерывной подготовке IT-кадров при участии ведущих специалистов отрасли. Усилится и сотрудничество с ООО «Яндекс». В планах интеграция мансийского языка в голосовые сервисы и улучшение качества перевода. А еще 946 окружных и муниципальных учреждений перейдут на сервисы Яндекс.360. В вопросах повышения развития и безопасности беспилотной авиации окажется действие госкорпорация по ОРВД. Уже заключено соответствующее соглашение с Росавиацией. Строительство второй очереди станции водоочистки продолжается в Нягане. Реализация этой масштабной идеи началась в феврале прошлого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и направлена на то, чтобы сделать питьевую воду в городе еще чище и безопаснее. Главная задача – существенно снизить концентрацию марганца. Для этого одновременно на двух участках возводится современная система демангонации. На первой площадке уже готов фильтровальный цех с установленным оборудованием, а также завершаются работы по строительству контрольно-пропускного пункта и насосной станции. На второй локации строится промежуточная перекачивающая станция. Уже смонтирован каркас здания, ведутся внутренние отделочные работы и монтаж электросетей. Скоро здесь появится и дизель-генераторная установка. После завершения всех работ станция сможет очищать 1250 кубометров воды в час. Нефтеюганские врачи помогли пациенту с острой кишечной непроходимостью избежать полостной операции. Все благодаря профессионализму медиков и наличию современного диагностического оборудования в окружной клинической больнице имени Яцкев. 47-летний мужчина поступил в хирургическое отделение поздним вечером. При обследовании у него выявили вздутие пораженной области и провели эндоскопическое вмешательство. В результате удалось восстановить проходимость кишечника малоинвазивным методом. Далее последовало необходимое лечение. Уже через несколько суток исчезли боли и другие симптомы, а через 3 дня пациента выписали на амбулаторное наблюдение. И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото, бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером, а Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. «Автомол86.ру».
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:05. 19 июня, пятница сегодня. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Доброе утро. Хочу сказать, что мы привыкли думать, что знаем свой округ от и до, да? То, особенно тот, кто родился здесь, думает, боже,
5: конечно,
0: да я тут все тропочки.
5: Конечно, с завязанными глазами увидим в любое место,
0: ну,
5: я
0: да,
5: домой
0: вот
5: доберусь.
0: Это, понимаешь, нефть, газ, тайга, болото. Это, собственно, стандартный такой набор ассоциаций, когда слышишь слово Югра. Но надо сказать, что Югра – это не только кладовая страны. Я по-другому назвать не могу, да? Кладовочка такая. Ну, как кладовочка? Кладовка! Надо сказать, что Югра – это место, где сходятся невероятные географические рекорды, о которых мы просто не подозреваем. Например, здесь у нас в Югре находится самая высокая точка Уральских гор. Ты знал об этом?
5: Да.
0: Или, например...
5: Не там, так давно я об этом узнал.
0: Но и все-таки, да, или там мост, который в книге рекордов Гиннесса.
5: Да.
0: Я предлагаю сегодня в течение всего утра удивляться вместе. Поговорим сегодня о том, чем Югра уникальна с точки зрения физической, социально-экономической географии. В гостях у нас Сергей Адамович Теслинок, кандидат географических наук, доцент Высшей экологической школы ЮГУ. Доброе утро, Сергей Адамович.
6: Доброе утро.
0: И дальше еще у нас в гостях кандидат географических наук, доцент Высшей экологической школы Максим Борисенко. Максим, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Давайте с самого начала про самое главное. И?
5: Ну, вообще, что такое располагать... Я не знаю, чем выгодно, что ли, расположение Югры в Западно-Сибирской равнине? Что это дает с точки зрения климата? Ну, не знаю, там, болотистость, что у нас еще? Мерзлота. Какие плюсы и минусы в этом расположении Югры?
6: Ну, нужно сказать, что в географии вообще географическое положение определяет все. Это самый главный такой аспект, фактор, от которого зависит, ну, все остальное. Если мы возьмем территорию Югры, то его положение этого региона нашего, оно на самом деле тоже уникальное, mm-hmm. потому что если мы посмотрим расположение самой территории, это середина, центральная срединная часть Западно-Сибирской равнины.
0: Посередочке такие расположились, молодцы.
6: Да.
0: Ага,
6: и у нас находится и географический центр на нашей территории Западно-Сибирской равнины, и географический центр Уральского федерального округа всего. Да.
0: Так мы центровые ребята, да, получается.
6: Естественно. Ага. А вот эти особенности географического положения, собственно, в каких широтах находится территория, да, они же определяют другие природные особенности. У нас все три подзоны таежные на нашей территории. От южной, средняя тайга и северная тайга расположены. Не так много регионов,
0: которые могут
6: подобных. Да.
0: Ага.
6: Значит, мы находимся, наша крайняя точка северная, ну, в непосредственной близости от Северного полярного круга. И это, в частности, например, определяет вот тот момент, что сейчас у нас приближается через день летнего
0: солнцестояния,
6: ага. Самая короткая ночь в году и самый продолжительный день, а у нас по факту самые настоящие белые ночи.
0: Да. То что, белее, чем в Питере?
6: Гораздо.
0: Серьезно?
6: Потому что мы находимся севернее,
0: вот
6: а чем
0: слушай.
6: Севернее, тем это ярче выражено. Но,
0: получается, вот то, что вы сейчас говорите, это больше плюсы или есть все-таки какие-то минусы вот от расположения этой территории? Вы... Как страдаем от этого как-то?
8: В качестве добавления, то есть климат как влияет у нас, сверху мы никак не ограничены горными системами. То есть у нас Урал находится слева, если посмотреть на карту, то есть ограниченное с запада, с севера, у нас открытое пространство. То есть наша территория выровненная, то есть ровная, как блюдечко. Поэтому все воздушные массы, которые заходят с севера, холодные арктические, они никак не блокируются, нету барьера, из-за этого у нас, собственно, климат отражается на этом факте. То есть холодные зимы, также прохладные межсезонья, поэтому, собственно, в том числе минус для климата относится из-за того, что территория выровнята, нет никаких барьеров.
5: Нельзя ли какой-то забор поставить вот с той стороны, чтобы...
6: Ну, если... Вот мы разговаривали об этом тоже совсем недавно. Если
5: серьезно?
6: Бы взять вот и развернуть наш Урал, который меридионально вытянут, и широтно, да, под углом 90 градусов вдоль побережье Северного Ледовитого океана, ну, у нас могли бы быть субтропики.
0: О, слушайте, так есть чему стремиться. Давайте немножечко будем вот это двигать.
5: Кто знает, повернем земную ось, да?
0: Конечно, пальмы начнем тут, кокосы. Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. Сегодня 19 июня, пятница, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем +26, в Нижневартовске и Тюмени 28 градусов выше ноля. А в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягань, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово-Лентория и Когалыме 26 градусов тепла в течение дня, в Югорске и Советском +24, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном воздух прогреется до 28 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени +21, в Сургуте 23 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 8 часов 17 минут. Мы сегодня про географические рекорды Югры говорим. Специалисты в студии у нас. Во-первых, кандидат географических наук, доцент высшей экологической школы ЮГУ Сергей Адамович Теслинок и Максим Борисенко, кандидат географических наук, доцент высшей экологической школы. Продолжая разговор, вот я сегодня уже упоминала о том, что да, у нас здесь находится самая высокая точка Уральских гор. Хотелось бы поподробнее об этом. И вот все-таки интересно, а почему о такой, ну, клевый...
2: объект.
1: Ну, да, о таком клевом объекте знают, ну, не знаю, там, парочка человек. Этот, как его, турист-экстремал и географ. Почему так?
3: Ну, не совсем так, если говорить строго. Я немножко начну, а Максим Александрович подключится, продолжит. Ну, гора Народная, да, высочайшая вершина всего Урала. Народная, да. Значит, ну, не хватает 5 метров до 1900, 1895 метров абсолютная высота. Значит, и вообще весь этот массив, но самая высокая часть его — приполярный Урал. Но не нужно забывать, что у нас в Югре и еще и восточный склон Северного Урала частично находится. Он ведь у многих ассоциируется Югра с болотами, с тайгой, а у нас там горная тайга, горные тундры. Вот. Но территория очень труднодоступная. Вот это, наверное, первый фактор, который определяет малую известность.
1: Получается, ногами-то не дойти? То есть это там надо лодками, вертолетами,
3: водные
1: кораблями?
3: Водные маршруты есть, пешеходные маршруты есть, несколько вариантов заходов там особенно.
2: Трудная доступность, это имеется в виду, что на крупном большом транспорте туда, ну, не доедешь. На машине просто ты не приедешь туда. Об этом ведь идет речь.
3: Ну да, дорог-то нет поблизости. Водные маршруты, пешеходные маршруты, вертолета можно забросить туда группу какую-то. У нас в регионе более известна гора Неройка, или Нер-Ойка, да, которая там всего в 90 километрах от Сарын-Пауле находится в Березовском районе. Ну и то, потому что там когда-то была оборудована инфраструктура, и, ну, транспортная доступность какая-никакая все-таки была.
1: Была. Вот все-таки, как правильно название этой горы? Потому что кто как. Я когда сюда приехала, мне стали говорить, у нас тут есть гора, что-то там с ройками связано. Кто-то там ее роет. Как, смотрю, как написано.
2: Неройка.
1: Да, ну, как правильно все-таки?
3: Ну, Неройка — русифицированное уже название. А на языке манси — Нер. Ойка.
1: Вот все-таки Нер, ойка, не Неройка.
3: Чаще всего такое название.
2: Так. Но это же адаптированное под русский язык. Ну, нам так, как бы, да, русским людям так удобно. Ничего страшного в этом нет, я думаю.
3: У нас же нях, нягань, по сути, вариантов много таких.
1: Так, но если дальше еще продолжать, да, про город, да, про гор, про эту...
2: Народную.
4: Да, то есть в продолжении трудодоступности, то есть большая часть туристов приезжают не с нашей стороны Югры, а с стороны Республики Коми. То есть, прежде всего, то там даже порядка 100 километров поселок Инта находится, то есть надо будет еще добираться другим транспортом и пешком в том числе. Поэтому причина первая — трудодоступность, вторая — инфраструктура, то есть там нету никакого такого сервиса, гостиничного комплекса, чтобы там расположиться большому количеству туристов. И третья, опять же, высота не такая высокая, если сравнивать с Кавказскими горами, то есть там меньше 2 километров, 1895 метров, то есть там и альпинизм, и скалолазание не так распространены, как, собственно, будет на Кавказе, где все это есть, и крестильные подъемники, поэтому здесь, опять же, ограничения в таком плане сказываются на развитии туризма.
1: То есть, получается, нет смысла?
2: Да почему? Я думаю, что, ну, вообще, я когда-то ходил на перевал Дятлова, там ведь тоже никакого альпинизма, ну, быть не может, там невысокие горы, на самом деле, просто очень интересный маршрут, красивая, классная живописная природа.
3: Да, да.
2: И я думаю, здесь именно вот это вот направление нужно. Ну, это мое сугубо личное мнение.
1: Ну, то есть проложить какую-то дорогу ты имеешь в виду?
2: Да нет, в этой труднодоступности, на мой взгляд, и есть привлекательность для многих туристов, что по непролазным местам, где-то пешком, тебя на вертолете выбросили или на машине довезли до точки, вот, куда может доехать машина. А дальше все, иди,
1: дальше
2: дружи,
1: сам,
2: дружок.
1: Все, иди, с мошками знакомься,
2: вот
1: с медведями.
2: Лук и стрелы,
1: да. Да, получается так, да?
4: Да, но еще территория заповедника является. То есть, опять же, ограничения правовые, доступность, потому что территория заповедника Югутва — это объект ЮНЕСКО Девственные леса Коми, то есть как раз граница проходит. Поэтому, опять же, массового потока туристов там невозможно.
1: Так может быть и слава богу. Вот как бы может быть и хорошо, что массового-то нет. Потому что если посмотреть на тот же Эверест, боже, мне его жалко. С тем количеством грязи, которое там есть. И, между прочим, это не животные сделали, это сделали люди. И когда там кто это уберет, никогда в жизни никто это не уберет, к сожалению.
4: самая высокогорная помойка называют.
1: Вот, это, кстати, действительно так.
3: А по поводу народной еще можно буквально добавить один момент. То, что очень часто, и это, наверное, тоже важно и нужно обязательно учитывать, это играет в некую положительную роль. Вот такие места являются местами силы, отчасти священными, да, для местных жителей. Ну, я не очень хорошо они настроены, да, если кто-то со стороны...
1: Потому что не все соблюдают правила. А мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра.
5: Радио Югра. Реклама.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
10: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
11: Добро пожаловать в ВТБ.
10: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио Югра. Утро начинается здесь.
3: Радио Югра.
4: 8:26. Мы продолжаем изучать Югру, но вот не с точки зрения, что у нас там, знаешь, не знаю, нефть, газ, щука и медведи. А вот немножечко с другой стороны, так, с географической, что ли, да, вот глубже копаем, получается, да. И в гостях у нас, напомню, кандидат географических наук, доцент высшей экологической школы ЮГУ Сергей Адамович Теслинок и еще один кандидат географических наук, доцент высшей экологической школы Максим Александрович Борисенко.
5: Получается, два кандидата.
4: Два кандидата, получается, да. Из одной и той же школы. Да. Получается так.
5: Давайте про рекорды продолжим. Есть ли у нас какие-то, не знаю, гидрологические рекорды, что ли? Самая большая река, самый крупный приток Оби. Есть вот что-то такое? И вообще, я слышал, что наш округ называют кладбищем рек. Что вот это означает?
4: Кладбище рек.
6: Да, такие рекорды есть. На самом деле, это одна из величайших речных систем мира.
4: У нас здесь?
6: Да, мира. Не говорился, не только Российской Федерации. Это Убертышский бассейн, его неспроста так называют, не просто Обский, да, или Обской. Значит, потому что на самом деле Иртыш по протяженности больше, чем сама Обь.
5: Да,
6: от места ее образования до
4: слияния
6: Оби и Катуни, да. Вот. И Иртыш вообще считается, тут сплошные рекорды. Иртыш самая большая в мире река приток. Говорят, приток географии первого порядка. А у него есть еще его приток. Приток второго порядка для Оби, река Ишим, она тоже первый в мире приток второго порядка.
4: Ё-моё, слушайте, да. Одни же первые и вторые, посмотри,
5: а Канда?
4: Одни.
5: Канда.
6: А Канда, кстати, знаменита тем, что, значит, не только Канда, но и Большой Юган, например, Вах, это очень крупные реки с протяженностью более 1000 километров.
4: Ого!
6: Это длиннее, чем известные нам европейские, там, Одер, например, или Рейн. Да? Это гораздо длиннее.
4: Слушайте, ну вот хорошо, а вот ты сейчас сказал про вот эти вот, как это,
5: кладбище рек.
4: Кладбище рек. Это
5: да, почему?
4: Кого мы там
5: похоронили?
4: Что это за кладбище такое?
6: Ну, я, наверное, тоже начну, Максим Александрович продолжит, чтобы ему было что рассказать.
4: Да, конечно.
6: На самом деле все это связано с особенностями движения воды, вообще отклонения движущихся тел. Они по-разному отклоняются в северном и южном полушарии под влиянием силы Кориолиса или Кориолиса, как говорить. Значит, разные варианты есть. А все движущиеся тела в северном полушарии отклоняются вправо, в южном влево. Соответственно, при движении у нас больше подмывается вогнутый берег правый у рек, которые текут у нас, а у нас же реки все текут на север, да, в сторону Северного Ледовитого океана, а у противоположного берега, наоборот, намываются косы, откладываются песчано-глинистые материал, который река переносит, и таким образом образуются излучины, да, повороты, которые называются меандрами, по названию реки Меандр в Малой Азии, современная территория Турции. Вот, то есть такое имя стало нарицательным. Вот эти вот меандры, если посмотреть, ну, даже не надо смотреть на космический снимок, вспомнить, когда мы прилетаем, либо улетаем из Ханты-Мансийска, мы эти меандры видим в огромном количестве.
4: А вот это все, что вот это и есть
6: извилины, излучины, да.
4: Ничего себе. Слушай, как хорошо, как клево общаться с умными людьми. Сразу новые слова. Сразу понимаешь, что вот все, что ты видишь, вот это как называется,
5: оказывается. А вот про силу Кориолиса, вот то, что вообще на самом деле правда это или нет, то, что в северном полушарии в одну сторону воронка крутится,
6: Почему так происходит? Именно по этой же причине.
3: Ну да, из-за движения нашей планеты вокруг своей оси, то есть возникает такая, собственно, сила. Из-за этого и реки у нас, то есть если посмотреть со временем карты исторической, они будут у нас немножко двигаться в сторону, то есть, допустим, влево или вправо, в сторону, в зависимости от полушария. Из-за этого образуются террасы, то есть можно посмотреть, то есть несколько террас в реку крупных, особенно 3, 4, 5, чтобы в дальнейшем как раз проследить, где, собственно, исторически река находилась. Поэтому кладбище рек, что она меняет свое положение.
4: То есть, получается, на одном месте реки-то у нас не стоят, хоть немножечко, но двигаются.
6: Они двигаются на самом деле. И вот эти все староречья, да, то почему кладбище? Старицы. Да, это старицы, старичные озера. Это отшнуровавшиеся бывшие участки речного русла. Когда-то там протекала река.
4: Ничего себе.
6: В периоды половодий, значит, такой мощный поток идет, ну, гораздо более сильный, несмотря на незначительные уклоны, да, которые для нашей территории характерны.
5: И их заполняет водой эти опять.
6: Да, и прорываются в самом узком в самой узкой части меандры происходит прорыв, река спрямляет свое русло, а вот эта шнуровавшая часть со временем теряет полную связь с рекой и превращается в старичное озеро, в Старицу. Вот отсюда и название кладбище рек.
4: Мы продолжим разговор через несколько минут.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
7: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра заручилась поддержкой нескольких важных партнеров. В Нягане активно ведется строительство второй очереди станции водоочистки. Нефтеюганские врачи совершенствуют методы лечения пациентов. Югра достигла договоренности о реализации проектов на благо жителей округа с несколькими важными партнерами. Таковы итоги рабочих встреч губернатора Руслана Кухарука с гостями 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Так, глава нашего региона обсудил развитие IT-технологий и информбезопасности со специальным представителем президента России Артуром Люкмановым. Речь шла и о расширении состава участников форума, организации экспертных сессий. Делегации Зимбабве, Анголы и Уругвая проявили интерес к югорским цифровым разработкам. В частности, к тиражированию решений для добывающего сектора, интеллектуальных систем управления месторождения, ГИС-технологий и программного обеспечения для 3D-моделирования залежей. Кроме того, запланированы совместные образовательные программы для IT-специалистов и обмен наработками в здравоохранении. Группа компаний InfoWatch поможет Югре в непрерывной подготовке IT-кадров при участии ведущих специалистов отрасли. Усилится и сотрудничество с ООО «Яндекс». В планах интеграция мансийского языка в голосовые сервисы и улучшение качества перевода. А еще 946 окружных и муниципальных учреждений перейдут на сервисы Яндекс.360. В вопросах повышения развития и безопасности беспилотной авиации окажется действие госкорпорация по ОРВД. Уже заключено соответствующее соглашение с Росавиацией. Строительство второй очереди станции водоочистки продолжается в Нягане. Реализация этой масштабной идеи началась в феврале прошлого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и направлена на то, чтобы сделать питьевую воду в городе еще чище и безопаснее. Главная задача – существенно снизить концентрацию марганца. Для этого одновременно на двух участках возводится современная система демангонации. На первой площадке уже готов фильтровальный цех с установленным оборудованием, а также завершаются работы по строительству контрольно-пропускного пункта и насосной станции. На второй локации строится промежуточная перекачивающая станция. Уже смонтирован каркас здания, ведутся внутренние отделочные работы и монтаж электросетей. Скоро здесь появится и дизель-генераторная установка. После завершения всех работ станция сможет очищать 1250 кубометров воды в час. Нефтеюганские врачи помогли пациенту с острой кишечной непроходимостью избежать полостной операции. Все благодаря профессионализму медиков и наличию современного диагностического оборудования в окружной клинической больнице имени Яцкев. 47-летний мужчина поступил в хирургическое отделение поздним вечером. При обследовании у него выявили вздутие пораженной области и провели эндоскопическое вмешательство. В результате удалось восстановить проходимость кишечника малоинвазивным методом. Далее последовало необходимое лечение. Уже через несколько суток исчезли боли и другие симптомы, а через 3 дня пациента выписали на амбулаторное наблюдение. И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото, бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером, а Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
2: Главное окружное радио. Югра.

0: на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. 19 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 26, в Нижневартовске и Тюмени 28 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягани, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березовой, Ленторе и Когалыме плюс 26, 24 градуса тепла в Югорске и Советском, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Тюмени плюс 21, в Сургуте 23 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:42. Все утро про географические рекорды говорим. Есть сообщение от Александра. Александр просит про Васюганские болота. Вот, кстати, что касается болот, да?
2: Мне, если честно, сразу вспоминается книга «Дикая охота короля Стаха» про болото. Ну, болото это что-то такое таинственное, страшное, да. Жуткое. Вот у нас ведь на самом деле самый заболоченный регион. Вот,
1: мира, в смысле, ты имеешь в виду, да? Или России?
2: Не знаю, сейчас выясним, в мире или нет. Ну, вот эти вот болота, они как раз в книге рекордов, насколько я знаю, самые большие болота.
3: Да, здесь вы абсолютно правы. Дикая охота короля Стаха, ну, понятно, действие происходило на территории современной Белоруссии, знаменитые Пинские болота, да, это Полесье белорусское, но они не в никаких масштабах не могут сравниться
1: с
3: тем, что есть у нас.
2: Мама читала эту книгу, она жуткая была просто.
3: Достаточно сказать, что заболоченность территории Югры превышает 45%.
1: Ого.
3: То есть, ну, практически половина. Да, 52% у нас где-то леса занимают.
1: И мы где-то на маленькой территории живем, люди.
3: А вот это пересечение, лесоболотная зона, так называемая, да, сочетание лесов и болот, вот это очень типично для нашего региона. И про Васюганское болото, наверное, неспроста наш слушатель вопрос задал, угу. Потому что это, на самом деле это рекорд из книги Гиннесса, угу. Потому что это самый крупный болотный массив в мире. Значит, наши территории имеют тоже отношение, поскольку, ну, основной массив сосредоточен на территории Томской области, частично Новосибирской, угу. Частично Омской, и только самые северные, северо-западные пределы входят в территорию Югры. Но, угу. Тем не менее, дотягиваемся и мы.
1: Угу. Да, вообще, Максим, вот если говорить о такой огромной территории заболоченности, да, ну, мне кажется, болото это все, это прямо, ну, проклятие практически.
2: Ну,
1: да?
2: Что там делать на болоте?
1: Что
2: дом
1: делать?
2: Не построишь, рыбу
1: насколько,
2: не половишь.
1: Да, насколько это экологическое богатство, клюк или там, вот географическое это. Богатство для Югры? Или это действительно прям, ой, ребята, мы тут живем в таком месте.
2: Проклятие какое-то, да?
1: Практически, да. Вот как вот вы оцениваете?
4: Да здесь, опять же, нет и плохого, и отрицательного. То есть всегда можно находить положительные моменты, связанные с болотом. Если касаться еще и про истории болот, не было сказано, болоты же не всегда были на территории Югры.
1: Да?
4: Конечно.
1: А что было тогда?
2: Да, то есть у нас... Да, или сколько?
4: Да, то есть мы живем в эпоху Голоцена, то есть было у нас последнее оледенение, когда, то есть на территории нашей современной, то есть располагался ледник, который спускался там, собственно, с севера на юг. И, опять же, к вопросу предыдущему про реки. Реки текли на севере, они, собственно, упирались, можно сказать, в ледник.
2: Угу.
4: То есть климат был более прохладный и более сухой. То есть здесь были так называемые степи, ходили мамонты, охотились, то есть травы много росло, ледник растаял, а воды много осталось. То есть был, угу. Так называемый мантийский бассейн большой, собственно, где вода у нас как бы не стекала дальше, как сейчас в Северный Ледовитый океан. Угу. Из-за этого, понятно, то есть вода сразу никуда не исчезнет, не испарится. То есть из-за этого как бы вода у нас сохранилась, застаиваться. Нет у нас такого большого испарения. Ну, вот если посмотреть губка, то есть вода как впитывается в губку и никуда не уходит. Uh-huh, то есть она как бы, ее не видно, и если просто как на губку нажимаем, она у нас будет потихоньку вытекать. Uh-huh. То есть у нас расход такой, баланс происходит.
1: То есть, получается, есть болота, в которых, не знаю, мамонты хобот полоскали, да, или там пили из этого болота, получается так?
3: Вода, она, оказывается, законсервирована очень часто, да. И вот то, о чем говорил Максим Александрович, тогда вообще интересная природная зона существовала, так называемая, период растаяния ледника, распада. А, кстати говоря, с нашим регионом опять связана одна из максимальных эпох, Самаровское оледенение, по Самарову названо, да, нашим. Вот была тундра, лесостепь, так называемая зона. Нам сейчас сложно это представить, как степь и тундра рядом. Понятно, что лес там между ними. Но вот такая единая тундра, лесостепь с уникальным фаунистическим комплексом, вот, о чем Максим Александрович тоже немножко уже сказал. Вот, ну, а вы говорили, конечно, что это проклятие для строителей,
1: ну, вдруг,
3: например,
1: ну,
3: да. Но вот на самом деле, представьте, что можно построить на болоте.
1: Так ничего.
3: Ведь, опять же, если немножко вперед забежать и вспомнить, как осваивалось Самозлорское месторождение, это же мелководное озеро, практически болото, не больше 3 метра глубина. И попытки что-то строить на сваях, конечно, это очень дорого. это, ну, все
1: ничего не получается,
3: практически влетело, да. Поэтому было принято решение и отработана уникальная технология сооружения насыпных площадок, островов искусственных.
2: Песчаных,
3: что у нас сейчас везде и делается, да. А, но есть и положительный момент, очень важный, правильно было сказано, что и плюсы, и минусы. Экологическая составляющая – это очень большой поглотитель парниковых газов. Сейчас это очень важно. Это, по сути дела, как губка, мы говорили, это фильтр, через который протекающие воды очищаются. Вода, поступающая в Северный Ледовитый океан, она очень чистая.
2: Я все время из болота, в детстве пил воду.
1: Совершенно, правда, муху так.
3: Совершенно безопасно. А сфагнум-то ведь обладает еще бактерицидными свойствами.
1: Слушайте, это вот я сейчас слушаю и понимаю, вот что ни слово, что ни территория, или вот что ни место, то все уникальное. Болото уникальное, реки уникальные, мошки уникальные, деревья уникальные.
2: Мы с вами
1: просто уникальные люди. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
6: 6+. Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
12: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
11: А, тот самый цветочный у молотка?
12: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
11: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
13: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-102.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на весь новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:53. Мы продолжаем интереснейший разговор про географические рекорды Югры. Говорим сегодня, и есть сообщение от Светланы. Светлана пишет: доброе утро. Что за замечательные люди у вас в гостях? Изучаю гидрологию, очень интересно. И тут, пожалуйста, нам сразу по носу. Но вы не представляете своих гостей уже 20 минут. Светлана, честное слово, думала, что их уже просто все знают.
3: Напомнили.
2: Конечно,
3: уже,
2: да? Потому что, ну, это действительно интереснейшие собеседники. Кандидат географических наук, доцент Высшей экологической школы ЮГУ Сергей Адамович Тесленок. И кандидат географических наук, доцент Высшей экологической школы ЮГУ Максим Александрович Борисенко. Вот кто у нас в студии сегодня, и мы продолжаем.
3: Два кандидата географических наук.
2: Да,
3: давайте про уникальность расположения, что ли, Югры. Еще мы вначале про это говорили, но вот, насколько я понимаю, у нас уникальное расположение еще и в том, что это стык двух таких геоморфологических структур Урала и Западно-Сибирской плиты, правильно? И вот каким образом это влияет на ландшафт Югры, ну и, на мой взгляд, один из самых главных вопросов, как это влияет на полезные ископаемые, которые у нас тут есть?
4: Да,
3: и влияет ли вообще?
4: Совершенно верно, влияет. Вот специфика положения в пределах каких-то тектонических структур, она определяет набор полезных ископаемых любой территории. Опять мы возвращаемся к положению. Да, я говорил в начале о географическом положении, и это на самом деле так. Это стык. Ну, территории имеют одинаковый возраст. Они формировались в период Герцинского горообразования. Потом происходили разные процессы. Какие-то участки поднимались, какие-то опускались, где-то более интенсивно разрушение. Урал был омоложен немножко попозже, и вот почти до 2000 метров приподнята эта территория. Наша территория медленно погружалась, опускалась.
3: Что значит омоложен?
4: Происходили в неоген четвертичное время, мы сейчас живем в антропогеновом периоде, да, в четвертичное время. В этот период происходили вертикальные горообразовательные движения, не такой мощности, как для типичных складчатых областей характерные, но они привели к тому, что прежде разрушенный рельеф, он был приподнят на какую-то определенную высоту. Где-то больше, где-то меньше. Вот наша территория не испытала таких движений. Я имею в виду большая часть территории Югры и Западно-Сибирской равнины. А вот прилегающий Урал, он
2: в
4: несколько большей степени, еще большей степени Белуха, да, там высоты 5000 метров, да, значит, до 7000 метров Тяньшань, например. А все это территория, имеющая одинаковый возраст. В Каледонское либо в Герцинское время они формировались. И вот наличие, как вы сказали уже, разных этих структур тектонических, с одной стороны, складчатой системы Уральских гор, это приполярный Северный Урал, и большая часть территории Югры – это западносибирская плита, молодая плита, эпипалеозойская, как их называют, то есть послепалеозойское время осадочный чехол формировался.
3: Кто их так называет? Вот я их никогда так не называл.
4: Послепалеозоя все это было.
2: Молоденькая совсем, ну буквально там, что прошло.
4: Привело к тому, что сформировался и разный набор полезных ископаемых. Типичные рудные полезные ископаемые, руды черных и цветных металлов, те же самые драгоценные, полудрагоценные камни, ну, запасы оптического горного хрусталя, например. Для чего в районе Неройки, о котором мы сегодня уже говорили, был в свое время создан поселок, он там существовал, и эта база инфраструктуры сохранилась.
2: Да,
4: добывали оптический кварц, в том числе. А на равнинной части, вот в этих пластах, больших слоях осадочных пород сформировали

0: Олесь, горючее полезное ископаемое
1: осадочного
0: прохождения
1: нефти, газ. Это все отсюда. Вон что, посмотрите-ка. Получается, это не просто так нам повезло, а вот мы вот, ну, нет, нам, конечно,
2: не
1: повезло.
2: Так.
1: Ну, не просто так повезло. Невозможно было на такой уникальной территории ничего такого не иметь. А у нас, получается, первое место в России по объему добычи нефти, да?
0: Совершенно верно, и это тоже рекорд.
1: Вот как вы думаете, очень много же сейчас говорят о том, что легко извлекаемая нефть как будто бы закончилась, или уже вот совсем, или сейчас уже она вот закончится, и остается только трудно извлекаемая. Как долго мы сможем удерживать звание?
2: Есть ли какие-то прогнозы?
1: Да, вот этого первого места. Я по добыче сейчас имею в виду полезных ископаемых, в частности, нефти и газ.
3: Ну, в продолжение, то есть примерно 30-40% нашей стране приходится на игру, то есть по добычам нефти, то есть у нас там практически половина территория нашей страны располагается на территории игры. Опять же, прогнозы дело неблагодарное, то есть технологии постоянно развиваются, то есть на сегодняшний момент, можно сказать, там 50-100 лет, но мы будем использовать новые совершенно какие-то инструменты, и мне кажется, что либо обнаружатся новые месторождения, и этот период еще больше будет дальше откладываться.
1: То есть, получается, есть возможность еще новые месторождения, или уже все исследовано, переисследовано, и ничего больше нет нового?
3: Нет, не все исследовано, но, опять же, можно текущие месторождения либо добывать труднодоступную нефть, то есть легкодоступно, как вы сказали, она, может быть, завершается, но добавляя новые технологии, или там камстанцевая нефть, которая, собственно, имеется, и ее будет проще там, в будущем добывать, потому что на месте не стоим. То есть, как было ли раньше геологи, если посмотреть наши музеи, геологи нефти и газа, то есть жили, как сейчас, совершенно небо и земля, и совершенно технологии отличаются там с середины прошлого столетия.
1: Ну, то есть, получается, пока нет даже смысла говорить о том, что, ребята, нефть заканчивается, все, затягиваем пояса, вон у нас этой нефти получается еще ого-го сколько много.
0: Нет, на самом деле у нас постоянно работы по выявлению новых запасов, да, разведка, она ведется, она не останавливается, она продолжается. Ну и, кроме всего прочего, совершенно правильно было сказано, трудноизвлекаемые запасы нефти, они остаются, они есть. Ну, несмотря на то, что на том же самом Самотлорском месторождении, на ряде кустовых площадок, извлекается нефть в соотношении 10-90% с водой.
2: С водой, да.
0: Но все равно она есть, а технологии развиваются. И вот здесь как раз, конечно, уникальный шанс нашего региона, как, ну, в плане нефтегазового освоения уже достаточно старого, да, ну, я не говорю о районах традиционных, там, таких как Северный Кавказ или Второе Баку Поволжье, но тоже уже старый регион. Сейчас смещение ведь идет в сторону Восточной Сибири, в сторону Якутии даже, идет на шельфовые районы Сахалина, вот в эти регионы. Но, тем не менее, у нас задел тоже хороший есть, и как раз есть очень хорошая возможность технологического развития в этом направлении.
1: Мы продолжим разговор уже в следующем часе.
4: Утро начинается здесь.
1: Местное время 9 часов утра.
4: Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил достижения региональной медицины и наградил лучших специалистов. В Нягане активно ведется строительство второй очереди станции водоочистки. Жители Октябрьского района предстанет перед судом за хранение краснокнижной рыбы. Сургут стал центром притяжения для тех, кто стоит на страже здоровья югорчан. В рамках форума «Победившие болезнь», который в этом году собрал уже в пятый раз врачей, медсестер, фельдшеров, волонтеров, ветеранов и пациентов, губернатор Югры Руслан Кухарук отметил выдающиеся заслуги работников сферы здравоохранения. В преддверии профессионального праздника он вручил окружные награды тем, кто своим самоотверженным трудом ежедневно спасает жизни и дарит надежду. Форум не только продемонстрировал достижения медицины Югры, но и показал ее готовность к любым испытаниям. Посетители смогли увидеть развернутый полевой госпиталь, а также ознакомиться с новейшим автопарком скорой помощи, который с начала года пополнился 16 специализированными машинами. Важной частью мероприятия стала работа с подрастающим поколением. Для школьников организовали образовательный маршрут по первой помощи, ведь именно в обучении юных жителей основам безопасности и формировании интереса к медицине – залог будущего развития отрасли. Руслан Кухарук выразил глубокую благодарность медикам за их мужество, профессионализм и человечность, а также поздравил с наступающим праздником. Строительство второй очереди станции водоочистки продолжается в Нягане. Реализация этой масштабной идеи началась в феврале прошлого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и направлена на то, чтобы сделать питьевую воду в городе еще чище и безопаснее. Главная задача – существенно снизить концентрацию марганца. Для этого одновременно на двух участках возводится современная система демангонации. На первой площадке уже готов фильтровальный цех с установленным оборудованием, а также завершаются работы по строительству контрольно-пропускного пункта и насосной станции. На второй локации строится промежуточная перекачивающая станция. Уже смонтирован каркас здания, ведутся внутренние отделочные работы и монтаж электросетей. Скоро здесь появится и дизель-генераторная установка. После завершения всех работ станция сможет очищать 1250 кубометров воды в час. Хранение 5 краснокнижных осетров обернулось для жителей Октябрьского района уголовным делом. Полицейские обнаружили ценную рыбу в хозяйственной постройке 44-летнего мужчины. Сам югорчанин уверяет, что купил деликатес у случайного прохожего. Однако теперь за незаконное хранение ему грозит до 4 лет тюрьмы и крупный штраф. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили почти в 2,5 миллиона рублей. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск предполагаемого браконьера, который выловил осетров и реализовал их местному жителю. И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото, бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером, а Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
4: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
4: Радио Югра. Главное окружное радио.
6: Утро начинается здесь.
4: Радио Югра.
1: 9 часов 4 минуты, 19 июня, сегодня пятница, Николай Авдонин.
7: Даша Кузнецова.
1: И гости в студии у нас, мы сегодня с учеными, мы сегодня удивляемся с самого утра и выясняем, чем же Югра уникальна с точки зрения физической, социально-экономической географии. В студии кандидат географических наук, доцент Высшей экологической школы ЮГУ Сергей Адамович Тесленок и еще один кандидат географических наук, доцент Высшей экологической школы ЮГУ Максим Александрович Борисенко. Мы начали говорить про
7: месторождение, да, Самотлорское. Да. И, насколько я понимаю, это вообще уникальное месторождение. Мы про него так часто слышим. Вот чем оно уникально? И вот мы об этом поподробнее, пожалуйста.
0: Ну, действительно, Самотлорское месторождение уникально прежде всего тем, что это самое крупное месторождение на территории нашей страны и одно из крупнейших месторождений в мире. Mm-hmm. Более 7 миллиардов тонн запаса его составляют. Несмотря на то, что оно сейчас, ну, больше чем на 70% уже выработано, эти запасы извлечены, остались трудноизвлекаемые запасы, о которых мы тоже немножко говорили. Вот. Уникальность заключается в том, что, опять-таки, впервые для нашей страны там была отработана технология создания вот этих искусственных островов, мы об этом тоже упоминали, потому что на болоте, да, очень сложно было отработать технологию добычи. Во всех других регионах, в которых до начала освоения нефти Западной Сибири, там условия совершенно другие были, физико-географические, в которых велась добыча нефти. Поэтому она успешно была отработана. Уникальность заключается в том, что, ну, более 20 тысяч скважин пробурено. Да?
1: Ничего себе.
0: Значит, в 80-м году Самотлорское месторождение дало 25%, можете представить, всей добычи нефти Советского Союза.
1: Ничего
0: одно
1: себе.
0: Месторождение.
1: Ничего себе.
0: 25%. И еще уникальность заключается в том, что кроме заболоченности большой, Это восток региона, а здесь у нас уже появляется островная многолетняя мерзлота.
1: Вот, я только хотела сказать, это же ладно, когда ты можешь просто там, ну, посмотрел к нам ядные промерзлости этой земли, и вот немного хотелось бы, чтобы вы нам раскрыли, что ли, тайну этого, как это все вообще происходит да?
7: Это выгода, опять же, для нас или ущерб? Ну, то, плюс или минус?
3: Ну, опять же, как любой факт географический, будут и плюсы, и минусы. Надо добавить то, что многолетняя мерзлота, то есть правильно говорить, типа, научим, не вечная мерзлота, вечно у нас ничего нету, многолетняя или многолетние мерзлые породы. Располагается, опять же, наверное, 60% территории нашей страны, то есть особенно за Уралом, то есть азиатская часть России, больше

0: часть находится, собственно, в зоне многолетней мерзлоты. Опять же, разная, есть сплошная, есть островная, спирадическая, то есть бывает мощность там несколько сотен метров, там даже километра бывает, там, несколько десятков, то есть зависим, ну, чем ближе к Северному полюсу, тем, собственно, увеличивается мощность многолетнего промерзания грунтов. Какие отрицательные? То есть, во-первых, это строительство, то есть можно посмотреть на северные наши районы, которые арктическая зона, там Ямальск, Ямал, строить очень тяжело, очень дорого, и могут быть разные проблемы с оттаиванием мерзлоты. То есть строить на сваях, то есть это достаточно сложно технологически. Это, опять же, в плане экономической такой минус смотреть. А в плане плюсов, мерзлота такой тоже большой источник, то есть где захоронены разные болезни, потом...
1: Вирусы.
0: Микроорганизмы. Топливо какое-нибудь. То есть было испытание ядерного оружия, допустим, в советское время там на островах там, арктических наших. Поэтому, если она будет оттаивать, вот эти все вирусы, болезни могут, собственно, из-за такого захоронения свободно распространяться.
1: Но мы же, получается, вообще с этим ничего сделать не можем. Мы же повлиять на это не можем. Ну, разве что только вообще деятельность прекратить. Я сейчас имею в виду человечество, пусть деятельность прекратит хозяйственную, тогда останется. А в этих условиях какие-то предпринимаются попытки? Ну, не знаю, может, пленочкой укрывают какой-то. Дай бог, никакие вирусы не выскочили куда не надо.
0: Не поможет. Ну, то есть у нас как для человечества адаптироваться? То есть мы к изменениям климата, то есть адаптируются, опять же, северное полушарие, наша территория больше всего, то есть увеличивается температура средняя многолетнего воздуха. То есть как раз в будущем территория будет больше, скорее всего, оттаивать, будет, опять же, проявляться эти проталины, и, собственно, надо нам адаптироваться, чтобы какие-то последствия вот этого минуса, минусы мы как бы
2: нивелировали,
0: да, исправляли все это.
2: Да, по-любому, если там оттают какие-нибудь бактерии или враги, оттает какой-нибудь паладин тоже.
1: И все, и нормально все, подерутся.
2: По-любому они там раньше враждовали, сейчас опять у них победит.
1: Уникальная территория. У нас таких уникальных борцов вон сколько. Продолжим через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 11 минут. 19 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 26, в Нижневартовске и Тюмени 28 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Лентории и Когалыме днем до 26 со знаком плюс, в Югорске и Советском плюс 24, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 20, в Сургуте плюс 24, в Нижневартовске и Тюмени 22 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:16. Мы разговор про географические рекорды Югры продолжаем. Еще один рекорд – это электроэнергия.
2: Да, у нас, насколько я понимаю, Сургутская ГРЭС – одна из самых крупнейших в мире. Вот это каким-то образом тоже связано с нашим географическим положением? Или почему так произошло?
3: На самом деле Сургутская ГРЭС – одна из крупнейших ГРЭС в мире и крупнейшая в нашей стране по производству электроэнергии. Опять это все связано со спецификой географического положения и с тем, что здесь сошлись ряд географических факторов. Здесь дешевый газ, на котором работает этот ГРЭС, причем большая часть – это попутный нефтяной газ, значит, который до недавнего времени, ну, весь ходил на факела, сжигался, да. А теперь он перерабатывается, дает электроэнергию, тепловую энергию.
2: Но я так понимаю, что вот сам попутный газ, его ведь не используют, его изначально перерабатывают для того, чтобы он там стал топливом,
3: ну, да? У нас есть система газоперерабатывающих заводов, которые параллельно, да, этим занимаются.
2: Опять же, повод для того, чтобы развивать новые технологии.
3: Конечно. А второй важный фактор, кроме того, что здесь на месте дешевое сырье для работы, значит, государственных районных электростанций этих в Сургуте находящихся, в Нягане такая же, несколько меньшей мощности.
4: Нижневартовский.
3: Да, Нижневартовский ГРЭС. Еще и потребитель, прежде всего, ведь у нас нефть, она поднимается... Да и штанговые насосы, которые раньше были широко распространены, требуют, вот качалки, да, известные, требуют
2: электричество.
3: А сейчас электроцентробежные насосы для этого применяются, есть еще большее количество электроэнергии.
1: Но помимо нефти и газа, слушайте, есть вот информация, что мы еще и по объему промышленного производства чуть ли не на первом месте. Вот помимо нефти и газа, да, в эту потребительскую, или как промышленную, корзину промышленного производства, что еще входит?
4: Да, то есть структуру экономики, если посмотреть, нефтегазовая добыча, электроэнергетика, как правильно сказали, есть транспортная. То есть все это связано, во-первых, как единую систему, то есть там у нас трубопроводы используются, электроэнергию мы продаем, то есть мы донор, то есть у нас вся электроэнергия не остается на территории Югры, продаем в соседние области, в Тюменскую, в Томскую, поэтому, да, то есть наш регион всегда попадает в лидеры, то есть как регионы-доноры, поступает в федеральный бюджет большое количество налоговых отчислений в этом плане, то есть в Югре меньше остается, то есть мы в большей степени передаем, собственно, федеральный центр.
1: Я же говорю, уникальный, мало того, что территория клевая, так мы еще и кормим всех. Мы молодцы. Ну, мы прямо родители. Мама и папа такие, получается, да, для всех.
3: И еще нужно сказать, что вот эта вся нефтегазовая инфраструктура колоссальная, да, это, опять же, если к рекордам вернуться, наибольшая протяженность...
1: Нефтепровод у нас самый длинный.
3: Да, трубопроводные системы, да. И магистральные, и внутрипромысловые. Это, опять же, наибольшее количество кустовых площадок. То есть это рекорд на рекорде. Но это все нужно обслуживать. Соответственно, соответствующие отрасли машиностроения же у нас развиты тоже. И это тоже большой вклад в экономику региона.
1: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
5: Утро начинается здесь. Югра!
0: Радио Югра. Реклама.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: По
0: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
15: Добро пожаловать в ВТБ.
14: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
17: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9:26. Есть еще парочка вопросов к специалистам. И, пожалуйста, Николай Владимирович.
2: Я вот про Сургутский мост, мне кажется, нельзя обойти стороной. Самый протяженный, да, вантовый мост в азиатской части России. Но спрашивать о том, почему он именно в Югре, мне кажется, глупо.
1: Все, теперь уже.
2: Да. А вот как он изменил транспортную логистику региона? Вот это вот интересно.
3: Действительно, имея такие колоссальные преграды в виде реки Оби, водные, да, это же не только преграды, но и плюсы, да, зимники, это готовый водный путь, транспорт, он относится дешевый, да, это, соответственно, водные ресурсы, но, конечно же, ну, необходимы и мосты для того, чтобы и железные, автомобильные дороги могли пересекать. Мы же помним ситуацию, как было в том же Сургуте, при наличии паромной переправы, да, или ледовой переправы в зимний период. Так вот, ну, а рекорды здесь заключаются в том, что на самом деле, когда он был открыт в 2000 году, это был самый уникальный, самый большой, да, по протяженности вантовый мост в мире, не только в России, да. Это был первый вантовый мост в азиатской части России, да. Там рекордов огромное количество и по протяженности пролетов, и по высоте пилонов, и по толщине вантов самих канатов.
1: По красоте, между прочим,
3: и
1: тоже.
3: Красивый,
1: он,
3: да,
1: очень красивый. Когда по нему едешь, я когда первый раз поехала по этому мосту, ладно, там, когда на автобусе, ну, вроде как не так, а когда сам едешь за рулем, и вот когда, собственно, въезжаешь, да, мне кажется, как-то прям, ну вот, как это и высоко, и столько, и думаешь, как это все держится, вся эта конструкция.
2: Ну, то есть и уникальное инженерное сооружение, по сути, на то время.
3: Да. Ну, в принципе, так же, как и это старый, как мы говорим, Югорский мост, да, имени Василия Солухина, а новый мост, да, который Звезда Оби, тоже не менее уникален. Но самое главное, что они решают логистические задачи, проблемы. Они связывают отдельные части региона в единое целое, они способствуют развитию северного широтного хода, в том числе, самая главная задача, она такая стратегическая, это ее можно обозначить как дальнейшее развитие более северных арктических регионов нашей страны.
1: Слушайте, вот мы сегодня все утро, рекорды, добычи, все классно, мы первые, все здорово, и все же человек делает, без человека ничего бы не получилось, понятно? Вот как вам кажется, как нам всем сохранить, что ли, хрупкую северную природу, при том, что у нас добыча невероятная, да, вот всего, что есть, как вообще, это вообще возможно? Или сейчас об этом уже, ну, просто нет смысла говорить?
4: Начать с себя в первую очередь нужно. То есть смотреть элементарные бытовые все вопросы, связанные с мусором, чтобы сохранить нашим потомкам в том же состоянии, в хорошем, чтобы в дальнейшем территория также пользовалась и радовались.
1: Нет, ну, смотрите, собирать раздельно мусор, не бросать там его и все остальное. Ну, это, наверное, немножечко, если на весы положить добычу, да, полезных ископаемых, и, собственно, вот мусор, который мы бросаем, ну, наверное, немножечко.
2: Но сейчас,
1: добычу,
2: на самом деле,
1: немножко...
2: насколько я знаю, нефтяные, вот, как сказать-то... Нефтедобывающие организации, они сейчас занимаются и рекультивацией, если что-то там происходит, и экологические проекты, огромное количество. Я на самом деле не знал, что можно до такой степени очистить от нефтяных отходов, там, скажем, водоемы, что там все, ну, все будет нормально. Так же, как
1: и жизнь вернется.
2: Оказывается, можно сейчас это делать.
3: Лучше было бы, конечно, не допустить загрязнения, утечек нефтепродуктов, да, но если уж такое произошло, существуют соответствующие технологии. Наши... Ну, нужно отдать должное нашим нефтедобывающим компаниям, что они все-таки стараются все новейшие технологии учитывать. Понятно, что там играют роль лишь штрафные санкции, но, тем не менее, есть достаточно много примеров, когда нефтяные компании, они проявляют заинтересованность вот в зеленой составной части, да, своей экономики.
2: Ну, более экологичным становится.
3: Да, ну, здесь можно и лесоклиматические проекты упомянуть. Ведь кроме того, что нефтегазодобывающая компания, закончив отработку какого-то месторождения, она обязана в первозданном виде восстановить. Но мы еще не должны забывать вторую важную отрасль нашей экономики – это лесопользование. И здесь такая же ситуация, да, должен быть высажен молодой лес. И нефтяные компании тоже этим занимаются и сейчас активно начинают участвовать в лесоклиматических проектах. Это очень... отрадно.
1: Но это вот хорошо, что это будет продолжаться, это очень действительно здорово. Слушайте, мы открыли немножечко дорогу рекорду.
2: Калиточку, можно сказать, приоткрыли в этот мир.
1: Но говорить еще мы можно долго и долго, жалко, время эфирное ограничено, поэтому на сегодня все, но с гостями надолго не прощаемся. Точно есть еще о чем поговорить. Напомню, кандидат географических наук, доцент Высшей экологической школы ЮГУ Сергей Адамович Тесленок и кандидат географических наук, доцент Высшей экологической школы ЮГУ Максим Александрович Борисенко. Эти люди были на студии. Вам спасибо, что пришли. Хорошего вам дня. До свидания.
3: Спасибо вам, спасибо нашим слушателям.
1: До свидания.
3: Всего доброго. Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил достижения региональной медицины и наградил лучших специалистов. В Нягане активно ведется строительство второй очереди станции водоочистки. Жители Октябрьского района предстанет перед судом за хранение краснокнижной рыбы. Сургут стал центром притяжения для тех, кто стоит на страже здоровья югорчан. В рамках форума «Победившие болезнь», который в этом году собрал уже в пятый раз врачей, медсестер, фельдшеров, волонтеров, ветеранов и пациентов, губернатор Югры Руслан Кухарук отметил выдающиеся заслуги работников сферы здравоохранения. В преддверии профессионального праздника он вручил окружные награды тем, кто своим самоотверженным трудом ежедневно спасает жизни и дарит надежду. Форум не только продемонстрировал достижения медицины Югры, но и показал ее готовность к любому испытанием. Посетители смогли увидеть развернутый полевой госпиталь, а также ознакомиться с новейшим автопарком скорой помощи, который с начала года пополнился 16 специализированными машинами. Важной частью мероприятия стала работа с подрастающим поколением. Для школьников организовали образовательный маршрут по первой помощи, ведь именно в обучении юных жителей основам безопасности и формирование интереса к медицине – залог будущего развития отрасли. Руслан Кухарук выразил глубокую благодарность медикам за их мужество, профессионализм и человечность, а также поздравил с наступающим праздником. Строительство второй очереди станции водоочистки продолжается в Нягане. Реализация этой масштабной идеи началась в феврале прошлого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и направлена на то, чтобы сделать питьевую воду в городе еще чище и безопаснее. Главная задача – существенно снизить концентрацию марганца. Для этого одновременно на двух участках возводится современная система демангонации. На первой площадке уже готов фильтровальный цех с установленным оборудованием, а также завершаются работы по строительству контрольно-пропускного пункта и насосной станции. На второй локации строится промежуточная перекачивающая станция. Уже смонтирован каркас здания, ведутся внутренние отделочные работы и монтаж электросетей. Скоро здесь появится и дизель-генераторная установка. После завершения всех работ станция сможет очищать 1250 кубометров воды в час. Хранение 5 краснокнижных осетров обернулось для жителей Октябрьского района уголовным делом. Полицейские обнаружили ценную рыбу в хозяйственной постройке 44-летнего мужчины. Сам югорчанин уверяет, что купил деликатес у случайного прохожего. Однако теперь за незаконное хранение ему грозит до 4 лет тюрьмы и крупный штраф. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили почти в 2,5 миллиона рублей. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск предполагаемого браконьера, который выловил осетров и реализовал их местному жителю. И последнее. Югорские нефтяники добились высоких результатов на региональном этапе летних спортивных игр, которые прошли в Ханты-Мансийске. Так, команда АО НК «Кондонефть» в составе 42 спортсменов проявила себя во всех 12 видах испытаний. Особенно яркий успех в интеллектуальных и точных дисциплинах. Шахматист Федор Богачук завоевал золото, бильярдист Федор Лескин стал серебряным призером, а Алексей Степанов взял бронзу в пулевой стрельбе. Именно его признали лучшим спортсменом команды. Отмечу, совместные усилия всех сотрудников по позволили представителям «Кондонефти» занять 5-е общекомандное место турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 19 июня, пятница сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 26, в Нижневартовске и Тюмени 28 градусов выше нуля. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягани, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Лентории и Когалыме плюс 26, в Югорске и Советском плюс 24, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 20, в Сургуте 24, в Нижневартовске и Тюмени 22 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Фэдриди Константин Дмитриевич, ОГРН П 304-662-533-101.
2: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
3: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
7: 6+.
8: Ну что там?
9: Усталость и сонливость.
8: Да-да, совсем сонливый.
9: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
8: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:48. Овны, в ваших интересах сегодня со всеми сохранить хорошие отношения.
1: Тельцы, сегодня проявите настойчивость и не берите, и не бросайте начатое ранее.
0: Близнецы, есть риск сегодня приобрести дорогие, хорошие, но совершенно ненужные вам вещи, поэтому держите себя в руках.
1: Раки, небольшие поездки сложатся удачно, вы получите массу положительных эмоций.
0: Силы таланта у вас достаточно.
1: Вы сегодня не спешите связываться с какими-то обязательствами.
0: Весы. Сегодня у вас возникнут некоторые недопонимания с близкими, которые в итоге помогут обсудить некоторые важные вопросы.
1: Скорпионы, сегодня постарайтесь выполнить все обещания, которые вы давали ранее.
0: Стрельцы, проявите инициативу в деловой сфере. Так ускорятся многие рабочие процессы.
1: Козероги, сегодня вам легко будут даваться полезные дела, поэтому ими и займитесь.
0: Водолеи, серьезных проблем сегодня не возникнет, а с мелкими трудностями вы быстро справитесь.
1: Рыбы, сегодня важно смотреть на вещи объективно, ничего себе не придумывайте.

0: Радио Югра.
1: Наверное, ну, самый такой важный, что ли, вывод, который можно сделать, это, конечно же, думать о том, что Югра — это только болото и нефть. Это глубочайшее заблуждение, согласись. Да, но взять хотя бы площадь, да, нашу. 534,8 квадратных километров. Это больше, чем Испания, это больше, чем Швеция, это больше, чем Германия. Ну, то есть мы такие, ну, конечно, тысячи квадратных километров. У нас на такую большую территорию плотность населения очень маленькая, всего 3 человека на квадратный километр. Но вот мы...
2: Нормально.
1: Мы про распространение, собственно, людей, но здесь у нас в Югре, обязательно будем тоже еще говорить, потому что это тоже действительно очень интересно. И что касается климата, вот в этом году рекордов же несколько было установлено, да?
2: Климатических?
1: Да. В феврале у нас был плюс 1,7 здесь, в Ханты-Мансийске, а в мае зафиксирован был абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдения, плюс 23,8. Это впервые за всю историю.
2: Круто.
1: Да. И дальше, что касается вообще округа нашего, это такой край контрастов. Вот Югра, как это сказать, Югра — место контрастов, да. И мы, конечно, не про все рекорды поговорили. У нас, например, ты же знаешь, да, что есть там самый большой муравейник, он там какой-то там, ого-го.
2: Да?
1: Да, он самый, у него что-то 2 метра в высоту, 4 метра в длину. И дальше там еще... Мы, про это точно знают гости сегодняшние. Просто, ну, не было возможности, да,
2: да,
1: так
2: много,
1: глубоко
2: много
1: обсудить.
2: Чего обсудили, на самом деле.
1: Да.
2: Я думаю, мы обсудили достаточно важные такие большие рекорды. А про муравейники и там, не знаю, самое развесистое дерево, не знаю, самое глубокое болото, это уже как бы, ну, такие нюансы.
1: Но и тем не
2: вообще,
1: менее.
2: Вообще, на самом деле, мы о многих рекордах еще даже не знаем. Это ведь такая плохо изученная территория. Ну, то есть, мы молодой регион, да? На самом-то деле.
1: Поэтому специалисты будут постоянно приходить и постоянно будут нас знакомить с новеньким, да.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил достижения региональной медицины и наградил лучших специалистов. В Березовском и Белоярском районах набирает обороты программа «Арктический гектар». Житель Октябрьского района предстанет перед судом за хранение краснокнижной рыбы. Сургут стал центром притяжения для тех, кто стоит на страже здоровья югорчан. В рамках форума «Победившие болезнь», который в этом году собрал уже в пятый раз врачей, медсестер, фельдшеров, волонтеров, ветеранов и пациентов, губернатор Югры Руслан Кухарук отметил выдающиеся заслуги работников сферы здравоохранения. В преддверии профессионального праздника он вручил окружные награды тем, кто своим самоотверженным трудом ежедневно спасает жизни и дарит надежду. Форум не только продемонстрировал достижения медицины Югры, но и показал ее готовность к любым испытаниям. Посетители смогли увидеть развернутый полевой госпиталь, а также ознакомиться с новейшим автопарком скорой помощи, который с начала года пополнился 16 специализированными машинами. Важной частью мероприятия стала работа с подрастающим поколением. Для школьников организовали образовательный маршрут по первой помощи, ведь именно в обучении юных жителей основам безопасности и формирование интереса к медицине – залог будущего развития отрасли. Руслан Кухарук выразил глубокую благодарность медикам за их мужество, профессионализм и человечность, а также поздравил с наступающим праздником. Жители Березовского и Белоярского районов активно осваивают новые возможности, предоставляемые программой «Арктический гектар». С сентября прошлого года участки оформили 89 семей. Всего в регионе для освоения предлагается более 3500 гектаров земли. Она предоставляется бесплатно на 5 лет, а затем надел можно выкупить или взять в аренду на срок до 49 лет. Один человек вправе получить до 1 гектара, группа до 10. Единственное условие – в течение 2 лет определиться с видом использования под жилье, производство, туризм или сельское хозяйство. Так, в Белоярском районе участки доступны в поселениях Верхнеказымский, Казым, Лыхма и Сорум, а также на межселенных территориях. В Березовском, в окрестностях Саранпауля, Игрима и Березово. Заявки принимаются на сайте надальневосток.рф. Напомню, федеральная программа действует с 2021 года в 8 регионах, собрав почти 9 тысяч участников. Югра подключилась к ней в прошлом сентябре в рамках развития арктической зоны. Это один из приоритетов губернатора Руслана Кухарука. Помимо земли, жителям доступна арктическая ипотека и повышенные выплаты многодетным семьям. Хранение 5 краснокнижных осетров обернулось для жителей Октябрьского района уголовным делом. Полицейские обнаружили ценную рыбу в хозяйственной постройке 44-летнего мужчины. Сам югорчанин уверяет, что купил деликатес у случайного прохожего. Однако теперь за незаконное хранение ему грозит до 4 лет тюрьмы и крупный штраф. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили почти в 2,5 миллиона рублей. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск предполагаемого браконьера, который выловил осетров и реализовал их местному жителю. И последнее. Лесные пожары тушат в 5 муниципалитетах Югры. Сегодня в округе горит больше 930 гектаров тайги. Очаги находятся в Белоярском, Кандинском, Советском, Сургутском и Нижневартовском районах. Всего действует 12 термоточек. 4 из них уже локализованы. На местах работают 135 специалистов и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и предприятиям нет. Пожарная обстановка остается напряженной. В Нижневартовском районе прогнозируется высокий риск возгораний. Югорчан настоятельно просит при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно звонить по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 200 или 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: здесь. Радио Югра.
0: 10:05. 19 июня. Сегодня пятница. Давай, предлагаю прямо сейчас. 19 июня, прекрасный день. Поздравим с днем рождения Юлечку Сухацкую. Сегодня у нее день рождения. Юлечка Сухацкая, наша
4: Юля,
0: любимая. Мы поздравляем тебя
4: тебе
0: с днем рождения. Конечно же, мне кажется, нет человека, который бы не знал Юлю Сухацкую. Если вы не знаете, до сих пор это человек, который приходит к нам сюда ежемесячно, рассказывает нам о книгах. Она, мне кажется, вот если костюм книги надеть на нее, можно, в принципе, спутать ее с энциклопедией.
4: Это прекрасная библиотека. Мне кажется, это человек, который рассказывает о том, что библиотекари не вот эти вот скучные бабушки в платочках со спицами, которые постоянно говорят, тишина должна быть в библиотеке.
0: А это вот Юля
4: Сухацкая. Прекрасные, замечательные, великолепные люди, очень эрудированные, интересные.
0: Активные
4: приятно общаться.
0: Да, в общем, почему еще про числа начала? Внимание, женщины! Внимание, женщины!
4: Только женщины?
0: Только женщины. Внимание и мужчины, которые рядом с ними. Итак, внимание, женщины, рожденные 4-го, 7-го, 13-го, 16-го, 22-го, 25-го и 31-го числа любого месяца, ну, кроме тех, где их нет, 31-го числа, вы самые скандальные. Нумерологи выкатили. И, значит, сначала эти женщины, рожденные в этих числах, кажутся добрыми и заботливыми, но если вдруг так случится, что ты зацепишь женщину, рожденную 4, 7, 13, 16, 22, 25 и 31 числа, если ее зацепишь или разочаруешь, все. Скандал. Значит, крыша поднимается. Ор. Вот это битье посуды.
4: Крыша поднимается.
0: Ну, конечно, орет так, что ты меня извини.
4: Понятно.
0: Дальше. Хочу сказать, что нумерологи говорят, что у женщин, рожденных в эти числа, характер жесткий, язык без костей, и обиды они практически не прощают. Есть у тебя знакомые, которые рождены вот в эти числа?
4: Знаешь, я
0: числа?
4: Вот так смаху не могу сказать, кто из моих
0: благо
4: знакомых
0: не
4: рожден в эти числа. А ты не в это число рождена?
0: Я 26-го.
4: Ну так вот, тогда моя...
0: Я 26-го!
4: Моя теория подтверждается, что на самом деле нумерологи здесь просто наступили в лужу. Я бы слово «наступили» заменил бы на какое-то другое.
0: Скандальная?
4: Я хочу сказать, что все женщины такие, неважно, какого числа вы родились. Ну и где женщина, которая забывает обиды?
0: Подожди, так ты не задевай.
4: Где? Покажите мне этого святого человека.
0: Во-первых, не забывай о том, как ты должен себя вести.
4: Понимаешь, что задевать-то не нужно. Даже если ты не задеваешь, у женщины все равно возникает: а что это он меня не задевает?
0: Молчит?
4: Неужели я ему совершенно не интересно?
0: Слушай, я тебе так скажу.
4: За косички
0: вот
4: не дергает.
0: Если будете вести себя хорошо, вот это за косички не дергать, а если не будете нарываться на скандал, если не будете, там, не знаю, носки разбрасывать,
4: если
0: или там еще что-нибудь.
4: Если будете лежать
0: там,
4: спокойно зубами к стенке, вот
0: так
4: этого, тогда
0: интересно.
4: Все будет нормально.
0: Так тоже не интересно. Зачем ты мне бревно такое? Зачем?
4: Вот.
0: Мне же хочется, чтобы
4: я и говорю с вами, как на пороховой
0: иногда
4: бочке. Никогда не знаю, вы как это, правда. Обида у женщин, она подобно шпионской подлодке, может залечь на дно и откуда угодно всплыть.
0: Ты что, хочешь сказать, что ты отказываешься от нас? Отказываешься от женщин?
4: Да как от вас откажешься? Это же интересно.
0: Вот, видишь?
1: Радио Югра.
2: Утро начинается.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 19 июня, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 26, в Нижневартовске и Тюмени 28 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягань, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово, Лентории, Когалыме плюс 26, в Югорске и Советском плюс 24, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 22, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 16 минут. Пятница сегодня 19 июня. Впереди выходные, жаркие выходные. Что делать в жаркие выходные? Ну, понятно, где-то там, может быть, у кого дача, слава богу, есть. На огородике там что-то поделать, да? Потом вот, может, у воды где-то побыть. Но с предельной осторожностью, да? Только там, где можно это делать, да? Не забываем об этом. Ну и плюс шашлык, да? Ну, понятно, мангал. Не где-то там в открытом пространстве. Но шашлык – дело такое. Тут же любому не доверишь. Правильно?
2: Ну, конечно.
1: И астрологи выкатили, кому можно доверять шашлык. Ну,
2: это будет так же, как вот с женщинами, рожденными в четные числа.
1: Смотри,
2: да?
1: Я объясню.
2: Подожди, ты сейчас, чтобы я и все понимали.
1: Давай.
2: Это знаки гороскопа, люди, да, которые лучше всего готовят шашлык.
1: Хуже.
2: Да? Хуже всего. Кому нельзя доверять.
1: Кому нельзя доверять.
2: Хорошо, давай.
1: Делать шашлык. Самый актуальный гороскоп на сегодня. Рыбы, весы и львы. Вы в момент, когда делают шашлык, вы в стороне стоите. Не знаю, вы там отвечаете за какую-нибудь, может быть, развлекательную программу. Я сейчас объясню, почему.
2: Ну-ка.
1: Рыбы, вы очень творческие натуры. Вы, знаете, будете делать не все как надо. Вы, возможно, будете в момент приготовления читать ему стихи. Или там как-то с ним разговаривать, с мясом. Ничего не получится, сгорит.
2: Вот тот случай, когда я художник, я так жарю.
1: Вот,
2: я
1: да.
2: так вижу, да.
1: Да. Весы, почему нет? Ну, потому что вечно сомневаются, солить, не солить, понимаешь? Переворачивать, не переворачивать.
2: Пересушило или нет.
1: Да, поэтому... Давайте весы тоже в сторону. Львы, вы, конечно, крутые.
2: Так съедят все сырым.
1: Вы, конечно, цари и все остальное, но вы слишком горды, чтобы стоять у мангала. Так говорят астрологи,
2: да?
1: Конечно. Львам хочется все время быть в центре компании, рассказывать о своих подвигах, а шашлык, собственно, останется там, потому что львы будут не готовы.
2: Вот, мне кажется, что мангал, вообще шашлык, должен быть в центре компании. Mm-hmm. Человек, который его готовит, он, соответственно, тоже в центре находится.
1: Поэтому...
2: Самое место львам.
1: Поэтому берем овна, доверяем ему. Шашлык овнов получается сочным, ароматным, потому что овны чувствуют мясо интуитивно.
2: Круто.
1: Главное, не забывайте переворачивать. Что касается тельцов, то здесь точно тельцы чуть ли не главные эксперты по мясу.
2: Да.
1: Любят поесть, делают все основательно.
2: Да.
1: Маринад по рецепту. Что касается угля, угли они идеальные. Мясо тает во рту. Ну, в общем, если телец взялся за шашлык, то все, можно расслабиться. Если нет в компании тельцов, берем близнецов. Шашлык у близнецов получается разным, но вкусным. Кусочек за кусочком. Потому что близнецы постоянно, собственно,
2: экспериментируют.
1: Да, поэтому будьте внимательны.
2: Разные рецепты делают,
1: да? Но всегда вкусно. Что касается раков. Раки очень заботливые. Шашлык у раков нежный. Пропитаны любовью, но раки, вы можете передержать его, пытаясь всем угодить, поэтому умерьте, собственно,
2: если
1: свой перфекционизм.
2: Тельцов угощайте, я люблю чуть передержанный шашлык.
1: Дальше. Так, львов мы не берем, мы помним
2: об этом. Все, вы съели уже сырое мясо до
1: тут
2: этого.
1: Тут приходят девы. Мы же перфекционисты, до мозга костей. Шашлык будет прожарен по всем правилам. Мясо нарезано ровными кусочками.
2: Вот, понятно, все, конечно.
1: Чуть ли не по чертежу.
2: По линеечке.
1: Да, поэтому единственная проблема у нас, у дев, пока мы будем готовить, все могут там, знаешь, что, червячок заморит, понимаешь?
2: Да, долго будешь готовить?
1: Долго буду готовить. Не,
2: а
1: ну как?
2: Ты?
1: Ну нет, ну в смысле, кто-то сделает это быстро, а я буду основательно, понимаешь? Я хорошо, но основательно.
2: То есть ты на шампуры будешь долго надевать мясо?
1: Да, пока я
2: тоже
1: руки потом
2: по
1: помою. Потом, пока я вокруг все помою.
2: Стол.
1: Конечно. Пока вокруг мангала подмету, пока вымою этот мангал. Ну, короче. Весам опять...
2: Люди, вы где? Куда ушли все?
1: Три дня прошло.
2: Ночь.
1: Понимаешь? Ладно, весы помним, да, тоже весам не доверяем. Ну, извините, весы. И тут же скорпионы.
2: Весы делят пусть мясо.
1: Да, скорпионы страстные во всем, абсолютно. В том числе и в кулинарии. Шашлык с перчинкой. Остренький, запоминающийся.
2: Ой, мой любимый.
1: Да. Но, в общем, добавляйте немного жгучего перца и будет хит. Дальше, стрельцы, вы любите экспериментировать. Шашлык у вас может быть с ананасом, с медом, с гранатовым соком. Не всегда по ГОСТу, но всегда вкусно и необычно.
2: Необычно это точно, да.
1: Дальше, козероги. Вы подойдете к процессу как к строительству. Четкий план, правильный уголь, тайминг. Шашлык будет идеальным, но без душевности. Ну, то есть такой просто рубленый, такой, понимаешь, топором.
2: По шаблону сделанный.
1: Водолеи, ваш шашлык с сюрпризом. Вы можете замариновать его в кефире с апельсином, а можете вообще сделать вегетарианский вариант. Ну, в общем, конечно, все это очень интересно, но попробовать согласятся не все. Ну и что касается рыб, остается у нас рыба.
2: А рыбы же не все не доверяем.
1: Ребята, мясо это не ваше. Все что угодно.
2: Рыба или мясо?
1: Да, вот это.
3: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
7: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
8: Добро пожаловать в ВТБ.
7: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил достижения региональной медицины и наградил лучших специалистов. В Березовском и Белоярском районах набирает обороты программы «Арктический гектар». Житель Октябрьского района предстанет перед судом за хранение краснокнижной рыбы. Сургут стал центром притяжения для тех, кто стоит на страже здоровья югорчан. В рамках форума «Победившие болезнь», который в этом году собрал уже в пятый раз врачей, медсестер, фельдшеров, волонтеров, ветеранов и пациентов, губернатор Югры Руслан Кухарук отметил выдающиеся заслуги работников сферы здравоохранения. В преддверии профессионального праздника он вручил окружные награды тем, кто своим самоотверженным трудом ежедневно спасает жизни и дарит надежду. Форум не только продемонстрировал достижения медицины Югры, но и показал ее готовность к любому испытаниям. Посетители смогли увидеть развернутый полевой госпиталь, а также ознакомиться с новейшим автопарком скорой помощи, который с начала года пополнился 16 специализированными машинами. Важной частью мероприятия стала работа с подрастающим поколением. Для школьников организовали образовательный маршрут по первой помощи, ведь именно в обучении юных жителей основам безопасности и формировании интереса к медицине – залог будущего развития отрасли. Руслан Кухарук выразил глубокую благодарность медикам за их мужество, профессионализм и человечность, а также поздравил с наступающим праздником. Жители Березовского и Белоярского районов активно осваивают новые возможности, предоставляемые программой «Арктический гектар». С сентября прошлого года участки оформили 89 семей. Всего в регионе для освоения предлагается более 3500 гектаров земли. Она предоставляется бесплатно на 5 лет, а затем надел можно выкупить или взять в аренду на срок до 49 лет. Один человек вправе получить до 1 гектара, группа до 10. Единственное условие – в течение 2 лет определиться с видом использования под жилье, производство, туризм или сельское хозяйство. Так, в Белоярском районе участки доступны в поселениях Верхнеказымский, Казым, Лыхма и Сорум, а также на межселенных территориях. В Березовском, в окрестностях Саранпауля, Игрима и Березово. Заявки принимаются на сайте надальневосток.рф. Напомню, федеральная программа действует с 2021 года в 8 регионах, собрав почти 9000 участников. Югра подключилась к ней в прошлом сентябре в рамках развития арктической зоны. Это один из приоритетов губернатора Руслана Кухарука. Помимо земли, жителям доступна арктическая ипотека и повышенные выплаты многодетным семьям. Хранение 5 краснокнижных осетров обернулось для жителей Октябрьского района уголовным делом. Полицейские обнаружили ценную рыбу в хозяйственной постройке 44-летнего мужчины. Сам югорчанин уверяет, что купил деликатес у случайного прохожего. Однако теперь за незаконное хранение ему грозит до 4 лет тюрьмы и крупный штраф. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили почти в 2,5 миллиона рублей. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск предполагаемого браконьера, который выловил осетров и реализовал их местному жителю. И последнее. Лесные пожары тушат в 5 муниципалитетах Югры. Сегодня в округе горит больше 930 гектаров тайги. Очаги находятся в Белоярском, Кандинском, Советском, Сургутском и Нижневартовском районах. Всего действует 12 термоточек. 4 из них уже локализованы. На местах работают 135 специалистов и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и предприятиям нет. Пожарная обстановка остается напряженной. В Нижневартовском районе прогнозируется высокий риск возгораний. Югорчан настоятельно просят при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно звонить по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 37 минут. 19 июня, пятница сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 26, в Нижневартовске и Тюмени 28 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Нягане, Урае, Междуреченском, Белоярском, Березово-Ленторе и Когалыме плюс 26, в Югорске и Советском 24 градуса тепла, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 28 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 22, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 19 июня, пятницу.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: Плюс 7-950-510-66-66. Решающая игра недели. 2-2 в недельном зачете. Я тебе так скажу. Эти два, которые у тебя есть, это я тебе подарила.
3: Да, конечно, конечно.
2: Конечно.
3: Лучшие это... годы жизни ты мне подарила практически.
2: Практически. Половина.
3: Что бы я делал, если бы я с тобой не познакомился?
2: Молодец!
3: Где бы я был, если бы ты меня не нашла?
2: А ты что, хочешь
3: не подобрала
2: сказать,
3: и не отогрела?
2: Не так? Но, в общем, что, 2-2 в недельном зачете, которого сегодня купаем. Так вот, что, жду всех помощников. Сегодня Коля загадывает мне слово. Помощники, мне очень нужна ваша помощь. Без вашей помощи ни в коем случае нам не одолеть этого монстра. Я по-другому сказать не могу.
3: Да, сегодня простое будет
2: искусство.
3: Слово.
2: Ой, у тебя всегда
3: так. Я знаю, что вы сегодня легко догадаетесь, поэтому я отдаю тебе победу с легкостью.
2: Хорошо,
3: в твои
2: помощники.
3: Цепкие вот эти вот лапки.
2: Помощники, очень.
3: Итак,
2: я вас жду.
3: Первая подсказка. А, плюс 7-950-510-66-66 это номер для сообщений в Телеграм и Макс.
2: Да.
3: Итак, поехали. Это невидимая нить, на которой висит Вселенная, а мы все ее временные узелки.
2: История.
3: Нет. Это скриншот твоей души, который отображается в голографическом мониторе Вселенной.
2: Мечты.
3: Нет, неправильно. Есть кто-нибудь там?
2: Ну, вот. Вообще никого. Миг, пишет
3: миг.
2: Елена.
3: Миг. Нет, это не миг.
2: Миг. Так. Память, пишет Екатерина.
3: Нет, неправильно. Ага. Это сюжетная линия, которую ты сам пишешь, но не знаешь финала.
2: Судьба, пишет
3: нет,
2: Елена.
3: Нет, ага. Неправильно. Это, так, закон поджаренных тостов. Если ты не доел свой бутерброд, то в следующий раз найдешь его на полу.
2: Жизнь, пишет Екатерина. Мировоззрение, пишет Оксана. Пенсия, пишет
3: нет,
2: Елена.
3: Нет,
2: ага,
3: это
2: хорошо.
3: Рейтинг твоего персонажа в онлайн-игре под названием «Жизнь».
2: Это... здоровье?
3: Нет,
2: ага.
3: нет.
2: Ладно, ага.
3: Это система доставки. Ты заказал доброту, и она пришла в виде неожиданной помощи.
2: Ну, не знаю, это удача.
3: Нет.
2: Это что, фортуна. Это, ладно. Помощники!
3: Это зеркало твоих мыслей. Если ты смотришь на него, оно показывает тебе не отражение лица, а отражение души.
2: Статус, пишет Оксана. Судьба, пишет Айгуль. Гуманность, пишет Елена. Карма,

0: Динара.
1: Динара молодец.
0: Динара.
1: По-моему, все было достаточно очевидно.
0: Божечки, Динара, огромное спасибо. Мы вырвали победу. Вырвали 3-2 и 14-3.
1: Вот так вот нужно дарить победу, понимаешь? Не так, как ты. Первая буква МА, второе БЕ.
0: Послушай, я же не виновата, можно что ты не можешь отгадать со всех подсказок,
1: ты
0: которые
1: вот понимаешь,
0: есть.
1: Понимаешь, что ты сейчас сделала,
0: что?
1: Да?
0: Ты не можешь отгадать.
1: Не я не могу отгадать, а мы. Понимаешь, мы, моя команда. Та же самая команда, которая по совместительству еще и твоей командой является. Не закапывай себя.
0: Посмотри, а мне там помогает моя команда, а тебе?
1: Так и мне помогает.
0: Ладно, тебе тоже помогает. Ладно, всем опять спасибо.
1: Мы теперь
0: во вторник только будем играть. Поэтому в понедельник нас не услышите, а вот во вторник уже. И там я начинаю. Там мои слова хорошенькие.
1: В смысле, белые начинают и выигрывают.
0: Всегда же так.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 55 минут. Давно не было мошенников, но перед выходными, вот, пожалуйста, рассказывают нам о предложениях мошенников. Аферисты предлагают нам, в смысле россиянам, предлагают работу за границей. Ну, понятно, когда там получение визы, когда там перевод документов в другие или какие-то другие услуги, они, понятное дело, платные. Но одно дело, когда ты платишь через консульство или там какой-то визовый центр, и совсем другое дело, когда ты делаешь какие-то переводы на карту, физическим лицам, в криптокошелек, ну и так далее, так далее. Понятно, что здесь никаких таких оплат за вот такие услуги быть просто не может. И отдельная опасность связана еще и с персональными данными, когда под видом оформления этих документов у людей выманивают паспортные данные, банковские реквизиты и какую-то другую очень чувствительную информацию для человека.
2: Поэтому
1: не устанем мы повторять, быть бдительными, быть внимательными при подписании каких-либо документов и, в общем, чем...
2: Никаких сомнительных действий не стоит делать. Если что-то вызывает у вас сомнения, значит, это повод прерывать разговор.
1: Понятно, что разные ситуации у людей могут быть, да, понятно, что и кошелек разный у людей, но если вдруг вы понимаете, что вам нужны какого-то подобного рода документы, и вдруг тут кто-то предлагает, вот здесь везде по 1000, а вам предлагают за 500.
2: За 20 рублей.
1: Или за 20, да. Вы должны понимать, что это, скорее всего, мошенники. Никаких таких огромных скидок и предложений быть, ну, просто не может. Вот и все. Поэтому хороших выходных всем, теплых, ярких, классных. Встречаемся на фестивале «Местные».
2: Да, это... А когда это? Завтра будет 12 часов, да. Я с друзьями буду исполнять там песни. В основном «Чижа».
1: Да, отлично. Завтра.
2: Ну и не только я один, будет очень много всего интересного. Я думаю, стоит посетить в парке Бориса Лосева. И вообще в городе Ханты-Мансийске у нас. То есть стоит приехать, если вы не в Ханты-Мансийске живете. Будет, я думаю, очень интересно.
1: Начало в полдень. Коля открывает программу, поэтому встречаемся завтра. Николай Авдонин?
2: Да. Маша Кузнецова.
1: До вторника. Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра сделала еще один уверенный шаг в будущее беспилотной авиации. В Березовском и Белоярском районах набирает обороты программы «Арктический гектар». В 5 югорских муниципалитетах тушат лесные пожары. Югра продолжает демонстрировать свою приверженность инновациям. На полях проходящего в Ханты-Мансийске IT-форума заключено соглашение о создании передовой системы онлайн-мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов. Этот шаг, предпринятый губернатором Русланом Кухоруком и главой госкорпорации по организации воздушного движения Андреем Булиным, призван вывести управление дронами на новый уровень. Уже сейчас Югра является одним из лидеров по числу беспилотных полетов, и новая система позволит отслеживать их в режиме реального времени, контролировать разрешения, зоны ограничений и пресекая нелегальную активность. По словам Руслана Кухорука, развитие сети базовых станций и внедрение цифровых решений обеспечат безопасное разделение маршрутов для пилотируемой и беспилотной авиации. А Андрей Булин добавил, что интеграция данных в ситуационный центр станет надежным заслоном от нелегального использования воздушного пространства. Этот проект укрепит технологический имидж Югры и послужит основой для федерального масштабирования передовых решений. Жители Березовского и Белоярского районов активно осваивают новые возможности, предоставляемые программой «Арктический гектар». С сентября прошлого года участки оформили 89 семей. Всего в регионе для освоения предлагается более 3500 гектаров земли. Она предоставляется бесплатно на 5 лет, а затем надел можно выкупить или взять в аренду на срок до 49 лет. Один человек вправе получить до 1 гектара, группа до 10. Единственное условие – в течение 2 лет определиться с видом использования под жилье, производство, туризм или сельское хозяйство. Так, в Белоярском районе участки доступны в поселениях Верхнеказымский, Казым, Лыхма и Сорум, а также на межселенных территориях. В Березовском, в окрестностях Саран-Пауля, Игрима и Березово. Заявки принимаются на сайте надальневосток.рф. Напомню, федеральная программа действует с 2021 года в 8 регионах, собрав почти 9000 участников. Югра подключилась к ней в прошлом сентябре в рамках развития арктической зоны. Это один из приоритетов губернатора Руслана Кухорука. Помимо земли, жителям доступна арктическая ипотека и повышенные выплаты многодетным семьям. Лесные пожары тушат в 5 муниципалитетах Югры. Сегодня в округе горит больше 930 гектаров тайги. Очаги находятся в Белоярском, Кандинском, Советском, Сургутском и Нижневартовском районах. Всего действует 12 термоточек, 4 из них уже локализованы. На местах работают 135 специалистов и авиатехника. Угрозы населенным пунктам и предприятиям нет. Пожарная обстановка остается напряженной. В Нижневартовском районе прогнозируется высокий риск возгораний. Югорчан настоятельно просят при обнаружении дыма или открытого огня незамедлительно звонить по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последняя. Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска – флагман югорской трансплантологии. Она является единственным медцентром региона, где проводятся операции по пересадке органов и тканей. С 2015 года, когда была выполнена первая трансплантация, врачи ОКБ успешно провели уже 230 таких вмешательств. Это 109 пересадок почек, 28 печени, 6 сердец, 19 роговиц и 68 трансплантаций костного мозга. За этими результатами стоит самоотверженный труд команды высококлассных специалистов и активная позиция донорского движения региона. Каждая успешно проведенная операция – это не просто медицинская процедура, а реальный шанс на полноценную жизнь. Ярким примером стала недавняя 6-я по счету пересадка сердца, благодаря которой вартовчанин получил возможность начать новую главу своей жизни. Всего месяц назад он стоял перед сложным выбором между долгожданным отдыхом и необходимостью экстренной госпитализации. Тяжелое состояние, вызванное ишемической кардиомиопатией после перенесенного инфаркта, не оставалось ему другого пути. Сегодня пациент уже вернулся домой с новым сердцем. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио

0: реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
3: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра сделала еще один уверенный шаг в будущее беспилотной авиации. В Ханты-Мансийске в ДТП погибла юная велосипедистка. Югорчан приглашают на форум «Сильные идеи для нового времени». Югра продолжает демонстрировать свою приверженность инновациям. На полях проходящего в Ханты-Мансийске IT-форума заключено соглашение о создании передовой системы онлайн-мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов. Этот шаг, предпринятый губернатором Русланом Кухоруком и главой госкорпорации по организации воздушного движения Андреем Булиным, призван вывести управление дронами на новый уровень. Уже сейчас Югра является одним из лидеров по числу беспилотных полетов. И новая система позволит отслеживать их в режиме реального времени, контролируя разрешения, зоны ограничений и пресекая нелегальную активность. По словам Руслана Кухорука, развитие сети базовых станций и внедрение цифровых решений обеспечат безопасное разделение маршрутов для пилотируемой и беспилотной авиации. А Андрей Булин добавил, что интеграция данных в ситуационный центр станет надежным заслоном от нелегального использования воздушного пространства. Этот проект укрепит технологический имидж Югры и послужит основой для федерального масштабирования передовых решений. Дорожная трагедия в Ханты-Мансийске унесла жизнь 8-летней девочки. Инцидент произошел накануне днем на перекрестке улиц Шевченко и Доронина. Водитель «Тойоты» сбил ребенка, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись. Девочка была оперативно доставлена в больницу, однако спасти ее медикам не удалось. Еще одно серьезное ДТП произошло в Сургуте. Водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем. Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры произошло 3 аварии, в которых один человек погиб и 2 получили травмы. К ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения привлечено 55 водителей. Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска – флагман югорской трансплантологии. Она является единственным медцентром региона, где проводятся операции по пересадке органов и тканей. С 2015 года, когда была выполнена первая трансплантация, врачи ОКБ успешно провели уже 230 таких вмешательств. Это 109 пересадок почек, 28 печени, 6 сердец, 19 роговиц и 68 трансплантаций костного мозга. За этими результатами стоит самоотверженный труд команды высококлассных специалистов и активная позиция донорского движения региона. Каждая успешно проведенная операция – это не просто медицинская процедура, а реальный шанс на полноценную жизнь. Ярким примером стала недавняя 6-я по счету пересадка сердца, благодаря которой вартовчанин получил возможность начать новую главу своей жизни. Всего месяц назад он стоял перед сложным выбором между долгожданным отдыхом и необходимостью экстренной госпитализации. Тяжелое состояние, вызванное ишемической кардиомиопатией после перенесенного инфаркта, не оставляло ему другого пути. Сегодня пациент уже вернулся домой с новым сердцем. И последнее. Хорошая новость для тех, кто хочет внести свой вклад в будущее России. Продлен прием заявок на масштабный форум «Сильные идеи для нового времени». Предложить свой проект югорчане, как и остальные жители страны, могут до 25 июня. К участию приглашаются все желающие от студентов до опытных специалистов. Главное, чтобы проект был полезен обществу. Идеи принимают по самым разным направлениям. Социальная сфера, экология, бизнес. Есть и нестандартные треки. Например, проект «Технологическое наследие» предлагает создавать нейросетевые цифровые аватары выдающихся ученых, чтобы с ними могли общаться будущие поколения. Авторы лучших инициатив получат экспертную поддержку в реализации, а создатели 10 самых перспективных идей презентуют их на федеральном уровне. Заполнить заявку можно на специальной платформе idea.ruscongress.rf. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Петрин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-141.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Югра поделилась своим видением будущего цифрового здравоохранения. В Ханты-Мансийске в ДТП погибла юная велосипедистка. Югорчан приглашают на форум «Сильные идеи для нового времени». Югра представила свои достижения в цифровизации медицинских услуг на 17-м международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. За год жители округа оформили почти 6,5 миллионов электронных записей к врачам. По этому показателю наш регион входит в четверку лучших субъектов. Нейросети обработали свыше 135 тысяч обследований, а сеть из 10 телемедицинских центров провела более 126 тысяч дистанционных консультаций. Как отметил заместитель губернатора Всеволод Кольцов, цель не просто внедрять технологии, а увеличивать продолжительность жизни и качество помощи. В этом году искусственный интеллект планируют внедрить в кардиологию, функциональную диагностику, ортопедию и анестезиологию, реаниматологию. В 4 сосудистых центрах Югры создадут экспертные подразделения для анализа ЭКГ, что ускорит помощь пациентам с коронарным синдромом. А на базе окружных больниц откроют 2 консультационных пункта. Искусственный интеллект уже также применяется на плавучих поликлиниках Николай Пирогов и Святитель Лука. Дорожная трагедия в Ханты-Мансийске унесла жизнь 8-летней девочки. Инцидент произошел накануне днем на перекрестке улиц Шевченко и Доронина. Водитель «Тойоты» сбил ребенка, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись. Девочка была оперативно доставлена в больницу, однако спасти ее медикам не удалось. Еще одно серьезное ДТП произошло в Сургуте. Водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем. Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры произошло 3 аварии, в которых один человек погиб и 2 получили травмы. К ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения привлечено 55 водителей. Более 4000 обращений за медицинской помощью после укусов клещей зафиксировано в Югре с начала теплого сезона. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Ханты-Мансийске. За ним следуют Нижневартовск, Нефтеюганск, Пытьях, Октябрьский район, Нягань, Кандинский район и Сургут. Лабораторные исследования показали, что значительная часть изъятых клещей несет опасность. У каждого третьего обнаружен возбудитель боррелиоза, а некоторые инфицированы вирусом энцефалита и бактериями, вызывающими эрлихиоз и анаплазмоз. В настоящее время завершен первый этап противоклещевых мероприятий на обширных территориях. Обработано более 4,5 тысяч гектаров. Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является своевременная вакцинация, которая доступна бесплатно в течение всего года. Рекомендуется пройти полный курс прививок как минимум за 2 недели до планируемого посещения мест с высокой активностью клещей. И последнее. Хорошая новость для тех, кто хочет внести свой вклад в будущее России. Продлен прием заявок на масштабный форум «Сильные идеи для нового времени». Предложить свой проект югорчане, как и остальные жители страны, могут до 25 июня. К участию приглашаются все желающие от студентов до опытных специалистов. Главное, чтобы проект был полезен обществу. Идеи принимают по самым разным направлениям. Социальная сфера, экология, бизнес. Есть и нестандартные треки. Например, проект «Технологическое наследие» предлагает создавать нейросетевые цифровые аватары выдающихся ученых, чтобы с ними могли общаться будущие поколения. Авторы лучших инициатив получат экспертную поддержку в реализации, а создатели 10 самых перспективных идей презентуют их на федеральном уровне. Заполнить заявку можно на специальной платформе idea.ruscongress.rf. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру. Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 300 1-68-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: дома.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
4: Миллиарды. Город, который строит «Энка» в Тюмени. Сделайте правильный выбор на «Энка.ру».
5: Застройщик ООО «ИДК «Энка». Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте «Энка.ру».
6: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
7: 6+.
8: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Ханты-Мансийский автономный округ поделился своим видением будущего цифрового здравоохранения. В Югре осужден иностранец за организацию незаконной миграции.

0: Улицы Ханты-Мансийска украсили почти 270 тысяч цветов. Югра представила свои достижения в цифровизации медицинских услуг на 17-м международном IT-форуме в Ханты-Мансийске. За год жители округа оформили почти 6,5 миллионов электронных записей к врачам. По этому показателю наш регион входит в четверку лучших субъектов. Нейросети обработали свыше 135 тысяч обследований, а сеть из 10 телемедицинских центров провела более 126 тысяч дистанционных консультаций. Как отметил заместитель губернатора Всеволод Кольцов, цель не просто внедрять технологии, а увеличивать продолжительность жизни и качество помощи. В этом году искусственный интеллект планирует внедрить в кардиологию, функциональную диагностику, ортопедию и анестезиологию, реаниматологию. В 4 сосудистых центрах Югры создадут экспертные подразделения для анализа ЭКГ, что ускорит помощь пациентам с коронарным синдромом. А на базе окружных больниц откроют 2 консультационных пункта. Искусственный интеллект уже применяется и на плавучих поликлиниках «Николай Пирогов» и «Святитель Лука». В Ханты-Мансийском районе вынесен приговор иностранцу, который был признан виновным в организации незаконной миграции. Следствие установило, что в течение почти 3 лет, с начала 2022 по ноябрь 2024, осужденный входил в состав преступной группы. За вознаграждение он помогал иностранным гражданам оставаться в России нелегально. Для этого участники сообщества подделывали документы, указывая ложные сведения о работе и месте проживания мигрантов. Более того, они создали фиктивный языковой центр, где проводились фальшивые экзамены по русскому языку, истории и законодательству, выдавая сертификаты, необходимые для получения разрешения на работу. В результате судебного разбирательства, учитывая сотрудничество с правосудием, осужденному назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафы на общую сумму 1 миллион 100 тысяч рублей. Более 4 тысяч обращений за медицинской помощью после укусов клещей зафиксировано в Югре с начала теплого сезона. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Ханты-Мансийске. За ним следуют Нижневартовск, Нефтьюганск, Пытьях, Октябрьский район, Нягань, Кандинский район и Сургут. Лабораторные исследования показали, что значительная часть изъятых клещей несет опасность. У каждого третьего обнаружен возбудитель боррелиоза, а некоторые инфицированы вирусом энцефалита и бактериями, вызывающими эрлихиоз и анаплазмоз. В настоящее время завершен первый этап противоклещевых мероприятий на обширных территориях. Обработано более 4,5 тысяч гектаров. Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является своевременная вакцинация, которая доступна бесплатно в течение всего года. Рекомендуется пройти полный курс прививок как минимум за 2 недели до планируемого посещения мест с высокой активностью клещей. И последнее. Ханты-Мансийск заиграл яркими красками. В этом году на улицах окружного центра высадили более 270 тысяч цветов. Клумбы украсили центральные аллеи, парки, скверы и территории у социальных объектов. Озеленители специально подобрали неприхотливые сорта, которые не боятся переменчивой погоды и отличаются долгим цветением. В течение всего сезона специалисты будут ухаживать за растениями и при необходимости заменять слабые. Планируется, что красочные цветочные композиции будут радовать жителей и гостей Ханты-Мансийска до конца сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра поделится с Уругваем цифровыми решениями. В Ханты-Мансийском районе осужден иностранец за организацию незаконной миграции. Сургут на один день превратится в центр национальных культур. Югра и Уругвай укрепляют связи. О перспективах сотрудничества говорили на рабочей встрече с губернатором округа Русланом Кухаруком, организованной в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Стороны обсудили обмен опытом в области пищевой промышленности и возможности расширения международного сотрудничества в области цифровых технологий. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, югорские цифровые решения в сферах здравоохранения и образования могут быть полезны Уругваю. Это полностью отечественные разработки, выполненные компаниями нашего округа.
2: Уже у нас есть опыт внедрения в разные страны этого цифрового продукта. Он адаптируется под государственные стандарты иностранных государств. Если интересно, мы могли бы показать модель, познакомиться с ней, а там специалисты в области образования вполне возможно могли бы уже более детально проговорить пользу, эффективность этого продукта, если он его тиражирование и внедрение.
1: В Ханты-Мансийском районе вынесен приговор иностранцу, который был признан виновным в организации незаконной миграции. Следствие установило, что в течение почти 3 лет, с начала 2022 по ноябрь 2024, осужденный входил в состав преступной группы. За вознаграждение он помогал иностранным гражданам оставаться в России нелегально. Для этого участники сообщества подделывали документы, указывая ложные сведения о работе и месте проживания мигрантов. Более того, они создали фиктивный языковой центр, где проводились фальшивые экзамены по русскому языку, истории и законодательству, выдавая сертификаты, необходимые для получения разрешения на работу. В результате судебного разбирательства, учитывая сотрудничество с правосудием, осужденному назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафы на общую сумму 1 100 000 рублей. Крупное культурное событие развернется в Сургуте 21 июня. В полдень на Центральной площади откроется 26-й фестиваль национальных культур соцветия, посвященный Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. Главная тема праздника – соцветие культур, богатство России. На сцене выступят творческие коллективы, а общественные и этнические объединения представят свои национальные площадки.

0: площадке. Каждый сможет познакомиться с традициями, ремеслами, танцами, музыкой и кухней разных народов. Среди специальных гостей – московский казачий ансамбль песни и танца, а еще исполнительница фольклора обско-угорских народов Вера Кондратьева из Ханты-Мансийска. Кроме того, предусмотрена работа выставки национального хлеба, торговой и ремесленной ярмарок. Новинкой этого года станет площадка «Югра. Территория счастья», где молодые семьи представят свои творческие номера. Завершится торжество совместным исполнением гимна фестиваля. И последнее. Ханты-Мансийск заиграл яркими красками. В этом году на улицах окружного центра высадили более 270 тысяч цветов. Клумбы украсили центральные аллеи, парки, скверы и территории у социальных объектов. Озеленители специально подобрали неприхотливые сорта, которые не боятся переменчивой погоды и отличаются долгим цветением. В течение всего сезона специалисты будут ухаживать за растениями и при необходимости заменять слабые. Планируется, что красочные цветочные композиции будут радовать жителей и гостей Ханты-Мансийска до конца сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Ну и как всегда, пятый рабочий день недели. Это значит, что мы с Тимуром не вдвоем в студии, а вместе с нашим третьим прекрасным соведущим Пятницей. Пятница, знаете, это такой невидимый всегда третий соведущий, который очень поднимает настроение, как-то настраивает на определенный особый лад. Я вот ее прям в воздухе чувствую себя.
4: Может, вы вдвоем отведете эфир?
3: Ну нет, это получается будет разговор с сумасшедшей женщиной, понимаешь?
4: А ты думаешь, предыдущий четверг, среда.
3: Подожди, здесь хотя бы ты разбавлял мои разговоры. А если я буду одна сидеть общаться с Пятницей, ну ты же понимаешь, что это просто разговоры сумасшедшего человека, который сам с собой общается. Поэтому давайте уже оставим все как есть, все на своих местах. Тем более, вроде все неплохо лежит. Я имею в виду, что пятница на календаре, лето в разгаре.
4: По секрету скажу.
3: Первый, причем месяц, еще два целых впереди. Ну, вроде все неплохо, давай все оставим.
4: Скажу по секрету, вчера, уже ближе к вечеру, Марина ходила по квартире, плакала. Ну, как плакала?
3: Ну, знаете, так, это подожди, вот это... сейчас врач что-то будет.
4: Такое вот придуряние, когда, типа, человек ходит такой...
3: Я
4: говорю, что случилось? Она говорит, завтра пятница. Я говорю, ну, это же хорошо. Она говорит, так я от счастья плачу. Это можно не ложиться рано. Это не надо ничего делать. Это не надо новости искать на завтра. Вот, то есть человек уже сошел с ума еще вчера вечером, а сейчас сидит и делает вид, что этого не случилось.
3: Меня, правда, вчера что-то накрыло. Я такая лежу и думаю, о, аж завтра же пятница. Мне так хорошо стало от этого. Вот вы не поверите, сейчас еще лучше. Я не поняла, когда успела превратиться вот в этого среднестатистического россиянина, потому что лет 10 назад, когда мой трудовой путь карьерный, ну, первые годы только после университета...
4: Когда была молода.
3: Когда я была молода, когда у нас после университета, вы знаешь, все-таки заряженные приходят, работают в коллективе, в новом своем, еще не для них все новое, они впервые там свои зарплаты получают, коллеги тут, понимаешь, движуха. Ну, годы молодые. Я реально не понимала, мало коллег более старших, которые уходили в пятницу, или там приходили с утра и говорили, о, господи, наконец-то пятница. Я говорила, да вы что, а вчера тоже был крутой день. Да вообще каждый день классный. Я, наоборот, в воскресенье уже с утра думаю, господи, быстрее бы день прошел, хочу на работу. Вот представляете? И я не поняла, когда вот этот тумблер переключился, и я превратилась в обычного россиянина, который каждую пятницу просто дико радуется какому-то дню недели на календаре. Я теперь в ваших рядах уже несколько, ну, года три точно.
4: Ой, ладно, надо сразу отметить, ну просто вот если кто-то сейчас с нами на одной волне, ну есть такие, я верю в это. 22 число, День памяти и скорби, это понедельник.
3: Да.
4: И руководство нашей компании принято решение провести его, ну как бы в тишине, с музыкой патриотичной, да, военных лет с программами какими-то. Но в эфир, не, я так понимаю, ни утреннее, ни наше шоу не выйдут. Правильно. Потому что контент у нас такой развлекательный и не соответствует тематике этого дня.
3: Да, это не праздник, это скорее памятный день, да. Такой день обойдется без нас, без нашего участия, на самом деле. Во вторник мы услышимся, это Тимур сразу решил предупредить, чтобы вы в понедельник нас не теряли. Понедельник у нас действительно большая дата для нашей страны, памятная, скорбная, день начала Великой Отечественной войны. Вот, что я хотела сказать. Про лето, да, давайте поговорим. У нас тут погода вообще что-то невероятное творит. И я сейчас говорю, у нас, это не значит в Югре. Я хочу про наших соседей сказать, ямальцев. Вот у вас с чем ассоциируется Ямал? Ну, я напомню, что Салехард вообще единственный город на полярном круге. Напомню, что в апреле у них там, вот я была в апреле в Салехарде пару раз, у них там как, ну, типа, минус 30 это норм.
4: Норм?
3: У нас как бы уже все равно апрель потепление.
4: Еще раз спроси.
3: С чем ассоциируется Ямал?
4: Вот давай, у меня, я сейчас раз абстрагировался. Так, Ямал у меня ассоциируется с болотом, тайгой, какой-то тундрой, с газом.
3: Все, ладно, не это, можешь не продолжать.
4: Северный сияние полярный, да, опять-таки?
3: С холодной...
4: Машкары.
3: С морозами аномальными ассоциируется? Конечно, ассоциируется. Ну, в общем, в Салехарде вчера был установлен температурный рекорд, которого не было почти 80 лет. Представляете, у них 28 градусов тепла. Ну, такого давненько не помнят жители Салехарда. Они такие, ё-моё, мы же в Арктике живем, какие плюс 28, ребята? Так что у нас тут, знаете, загорают сейчас не только в Югре, но и намного севернее, чем наши югорские города. Сильно намного.
4: Я уже рассказывал историю, как родителям кондёр подарил, а они меня ругали и говорили, да нас чем он нам нужен, у нас тут и лето не бывает,
3: три
4: два дня
3: только,
4: там это,
3: да?
4: Все, ага. И сейчас каждый день звонят и говорят, спасибо, спасибо вам, родные дети, спасибо вам за кондёр, иначе мы умерли здесь от жары. Вот. А ты, это ты, получается, говоришь про Салехард, плюс
3: да.
4: 28,
3: да.
4: А между
3: вчера.
4: Тем в Забайкальском крае снег пошел.
3: Ну, вот ну, это вот уже более экзотично, кстати, да. Тут Салехард, получается,
4: 30 миллиметров.
3: Опустился сразу в рейтинге необычной погоды.
4: 30 миллиметров осадков, село Чара, Забайкальский край. Там все засыпало снегом, и люди в шоке.
3: Ну, люди в шоке, что? Мы нормально, когда он у нас в мае, да, помните? После 9 мая снегопады начались жесткие. Нас, конечно, с Тимуром здесь не было. Но у меня такое ощущение, что не особо удивились ни ямальцы, ни югорчане такой погоде, потому что, ну, подумаешь, май, снег, нормальное явление.
4: По поводу, ну, май, кстати... не июнь, да? Здравствуйте, Ямал, газ, оленья, мороз, тундра.
3: Вот, мороз.
4: Александр Новаганск.
3: Видишь, вот люди сразу мороз вспоминают, а ты?
4: А ну, а Югра?
3: Сильно ли будет отличаться, ты имеешь в виду, да?
4: Нефть, олени, мороз, тундра.
3: Ассоциативный ряд. Сильно ли будет отличаться?
4: Вот мне хочется понять.
3: Александр, давайте с вами вот этот эксперимент проведем, раз уж вы написали ассоциации с Ямалом, напишите еще и с Югрой. Также там 4-5 ассоциаций. Мы посмотрим, сильно ли они у вас отличаются. По поводу, кстати, вот погоды, я еще хотела сказать одной строчкой, причем вот как-то так получилось, что в этой новости объединились как раз два наших региона, потому что Опертышский гидрометцентр сообщил сегодня, вот агентство ТАСС пишет, что штормовое предупреждение 22 июня, это как раз понедельник, кстати, да, когда мы в эфир не выйдем, День памяти и скорби, 22 июня на Ямале и в Югре будет объявлено из-за высокой пожароопасности. Точнее, уже объявили. Штормовое предупреждение.
4: Около 1000 сейчас гектаров леса, кстати, горит на территории округа. Но хуже ситуация, если я правильно понимаю, на карте смотрю только в Томской области, в Новосибирской области, там больше пожаров. А у нас около 12 крупных очагов, 4 локализованных, 8 горящих.
3: Ага. И в Томской почти... области самые сейчас...
4: Я карту смотрел. То есть вот когда информация была о том, что у нас в Югре 12 очагов, я смотрю на этой карте, ну, их там не 12, ну, их там 112. А потом смотрю, граница, и вот все, что справа, там прям полыхает, ну, почти сотня, наверное, вот это так.
3: Интересно, слышит ли нас сейчас наш слушатель Георгий, который в Томске как раз проживает? Вот видите, Георгий, если вы нас слышите, Тимур говорит, что у вас сейчас самая такая напряженная ситуация с лесными пожарами.
4: Так, вот пришел ответ от амбассадора Новоаганска.
3: И Нижневартовского района.
4: И Нижневартовского района. Значит, Югра, по мнению Александра, это люди, нефть, природа и мороз. Еще раз. Ямал — это газ, олени, мороз, тундра. А Югра — это нефть, люди, природа, мороз.
3: Ну почему?
4: Немножечко попахивает
3: неправда. Неправда. Объясню, почему так у Александра.
4: По оленю людскому признаку.
3: По оленю людскому. Я, можно за вас, Александр, скажу, а вы скажете, права я или нет. В общем, поскольку Александр живет в Югре, он с людьми местными общается.
4: Ну, понятно.
3: И для него первая ассоциация — это прекрасные люди, которые его окружают. А на Ямале Александр никогда не был, но много чего слышал, видел, поэтому в первую очередь Ямал-газ, все нормально. Олени, тоже все как бы очевидно.
4: Мне что-то табличку с надписью «Сарказм».
3: Да мы поняли, что ты шутишь. Я попыталась просто объясниться сразу. Ну, в общем, погода странная. Рекорды бьет. Но при этом вот штормовые предупреждения, где-то снег. Мир, в принципе, сходит с ума. И мне кажется, мы все меньше и меньше на какие-то новости, которые были лет 10 назад, вызвали у нас просто реакцию типа «Чего?». Да? Сейчас вот все меньше и меньше удивляемся чему-либо. Мы вот тут на днях стояли вечером. Тимур был на балконе. Дышал воздухом, как он это делает периодически. И увидел в небе какой-то непонятный летающий неопознанный объект. Реально, там какой-то огонечек вообще, помнишь?
4: Да.
3: Какой-то красный, моргал.
4: То больше становился, то меньше, моргал. Я его снимал на камеру, говорю, НЛО.
3: Тимур меня кричит, Арина, иди, тут НЛО. Я прибегаю, смотрю, он говорит, смотри, это реально НЛО. Вообще никаких признаков, что это как спутник, какая-то планета подсвеченная, да, какие-то фонари. Вообще, ну реально ни на что не похоже. И я такая, ой, да и ладно, пусть летят уже. И пошла дальше готовить. Ну, то есть мне и в моменте стою, готовлю, думаю, господи, мне уже настолько по барабану, если кто-нибудь прилетит к нам и скажет, мы приехали захватить планету Земля, я скажу, господи, ну, слава богу уже. Где вы были все это время?
4: Летите уже куда хотите.
3: У нас тут такой дурдом, что вы бы сами сейчас недельку поживете с нами, улетите отсюда.
4: Ты знаешь, что надо у инопланетян спросить, оно вам надо вообще?
3: Да, пожалейте себя.
4: Вы хорошо подумали.
3: Мы вам не рекомендуем.
4: Вы прям вот это все хотите разгребать?
3: Мы вас предупреждаем, да. Лучше бегите, пока не поздно.
4: Вчера на интереснейший матч был Швейцария-Босния-Герцеговина.
3: Может, про это отдельно?
4: Я вообще про футбол не хочу говорить. Одной строчкой можно? Босния и Герцеговина. До 74-й минуты. Ну, наискучнейшая вообще просто баталия двух футбольных супердержав.
3: В кавычках.
4: И я реально на 70-й минуте думаю, ну, пойду, наверное, спать. Завтра просто счет посмотрю. Уже просто, ну, не могу.
3: 20 минут оставалось.
4: Уже меня просто тошнит от футбола, если честно. Хотя, наверное, грешно так говорить, будучи поклонником этого замечательного спорта. Но я остался. Думаю, ладно, 20 минут уже досмотрю, но спать хотелось. Короче, счет 4-1, и еще и красная карточка, понимаете?
3: И это за оставшиеся 20 минут. Не зря, значит, не спал и мучил себя. Вот видишь, иногда...
4: 5 голов, среди них один пенальти, одна красная, причем голы, ну, такие по делу красивые. Там просто рубка уже под конец пошла, там швейцарцы забили, потом забили второй, потом красная карточка, потом третий,
3: ну,
4: и все там уже понеслось.
3: Накал страстей начался. Это вот говорят же, да, что мы сдаемся чаще всего, когда остается последний шаг уже до победы. Вот Тимур не сдался за этот шаг и не пожалел. Все 20 минут потом кайфовал. Была самая настоящая заруба на поле. А я сегодня, кстати, вот пока готовилась к эфиру, думаю, ну пятница же сегодня, надо что-нибудь полегче, какой-нибудь контент. Думаю, надо это, с нейросетью поспрашивать ее, какие она знает шутки про пятницу. Во-первых, я хочу сказать, что нейросетки, а я попробовала сразу две, и нашу, и не нашу.
4: Далеки они еще от уровня КВН на Первом канале.
3: Вообще,
4: да?
3: Шутки не удаются им. Ну, такие, знаете, наивные, это даже больше не шутки, а просто наивные милые фразочки. Я попросила, в общем...
4: Марина вчера классно пошутила, можно ее похвалить? Она это очень редко делает, кстати говоря,
3: так,
4: когда я
3: ну-ка.
4: Прям искренне... Значит, приходим мы домой, а там площадка, стройплощадка.
3: Да.
4: Раньше хотели что-то строить, потом обанкротились, там денег не хватило, все, сейчас расчистили эту площадку.
3: Там был строительный мусор, очень много строительного мусора было.
4: Огромный прямоугольник из песка сейчас у нас во дворе.
3: Там высыпали песок, его
4: прям разровняли. Ну, чтобы понимали, насколько огромный, ну, типа 100 метров в длину, 50 в ширину, вот такой здоровый.
3: И там привезли много-много песка, и аккуратненько так вот трактор его прям выровнял, идеальное песчаное поле.
4: И Марина говорит, представляешь, сейчас какая-нибудь кошка на 9-м этаже смотрит в окно и думает, вот это лоток, вот бы туда сходить.
3: Мне самой смешно от моей шутки.
4: Я такой думаю, ух ты!
3: Ну, очень наивный юмор, ну, правда.
4: Тебе ведь... в стендап надо, думаю.
3: Ну, с одной шуткой туда не берут. Надо хотя бы еще 10 написать. Ну, мне правда.
4: Ну, ты готовь материал. Наверное.
3: Хорошо, вот эту шутку про... Ну, это, понимаешь, это видеошутка. Надо показать сначала эту площадку, а потом уже... Короче, попросила нейросеть написать шутки про пятницу. Попросила 30 шуток. В итоге такую ерунду она написала. Я могу прочитать в эфир, ну, такие более-менее адекватные, милые... Даже не шутки, а просто вот строчки. Их 7 всего, я насчитала, из 30. А вот 23 просто отстой, если честно. Прости, дорогая Алиса AI, но ты пока не научилась шутить. В общем,
4: чем я могу помочь, пишет.
3: Серьезно? Угу. Реально? Она услышала? Угу.
4: Да, вы можете мне помочь написать письмо или выучить итальянский язык. Как вам такая идея? Так, отстань, пожалуйста, не подслушивай. Да, на компьютере просто
3: обалдеть.
4: Установлено в браузере.
3: Ну, зато, видишь,
4: в Яндекс.Браузере она вмонтирована.
3: Зато она круто сразу реагирует. Это в плюс ей, наверное. Короче, читаю
4: шутки. Надо просто сразу сказать, я ничего плохого не говорю про действующую власть депутатов Госдумы. И вообще, я в России вперед. Ну, просто если она подслушивает всегда.
3: Если что, Тимур это сейчас искренне сказал. Так, ладно, вот эту шутку не буду. Она мне уже кажется не смешной. Уже 6 осталось. Вот, в пятницу даже кофе пахнет свободой, а не кофеином. Но это же не смешно, это
4: вообще
3: просто
4: не смешно.
3: Вдохновляюще немножечко, да, действительно. Пятница – день, когда рабочий стол начинает напоминать склад. Потом разберу, завтра точно, это точно не сегодня и так далее.
4: Тоже не смешно.
3: Тоже не смешно, представляешь? Я уж тебе говорю, там остальные-то вообще еще хуже. Угу. Пятница – день, когда план на вечер составляется быстрее, чем отчет за неделю. Ну, миленько, по крайней мере, миленько. Угу. Пятница – это когда каждая «пока» от коллег звучит как «наконец-то!». Uh-huh. И пятница — момент, когда ты понимаешь, что счастье — это не место и не человек, а день недели. И вот это маленькое, самое мне так самое любимое, самое такая правильная пятница — это маленькая победа над понедельником, вторником, средой и четвергом. Uh-huh. Мы победили эту рабочую неделю, мы заслужили эти выходные, но прежде давайте 4 часа проведем вместе, точнее уже 3 часа и 42 минуты, и расскажем вам какие-то новости, которые нам показались актуальными и интересными на данный момент.
4: Давайте тогда поиграем в эту игру. Есть ну, такой тренинг, как писать шутки.
3: Ага.
4: Можно один из видов юмора, так скажем, это в сравнении. Вот, допустим, я задаю вектор, да? Давайте, я так сильно ждал пятницу, что... И вот здесь нужно добавить, ну, добить. Ну, типа, начал пить уже в понедельник, к примеру. Ну, что-нибудь такое, знаешь, с юморить.
3: И вот так я просто сильно сейчас... ждал пятницу,
4: да.
3: Что?
4: Я так сильно ждал пятницу, ну, я так сильно ждал эту пятницу, что? И вот здесь нужно какую-то концовку. И предлагаю просто всем потренироваться, если будет что-то...
3: Какие-то мысли, идеи на этот счет можете писать?
4: Хотя бы чуть-чуть смешнее, чем вышеперечисленное Мариной творчество от нейросети. Пишите нам, посмеемся вместе, зачитаем эфир. Мы за эфиром тоже что-нибудь подумаем.
3: А куда писать? Сейчас Тимур обязательно напомнит номер телефона, а я напомню, как нас зовут. Тимур Полынь, Марина Штейникова, мы с вами до 7 часов вечера традиционно.
4: Да, да, здравствуйте. Плюс 7-950-510-66-66.
3: Угу. Макс у нас работает, Телеграм тоже работает, кому куда удобно, пишите. У нас...
4: Почта России, очень хорошо, там, например, Телеграм.
3: Это мы только через пару пятниц прочитаем, если что.
4: Можете курьером принести, на охране оставить, мы потом прочитаем после эфира.
3: Ой, если курьер отправите с вашей запиской, то можете заодно там какую-нибудь шоколадку.
4: Можно, ну, мелками вот у нас на парковке что-нибудь написать, мы тоже
3: выйдем, прочитаем. Короче, мы за любые способы коммуникации, связи со слушателями. Музыка далее, скоро вернемся.
2: Свои люди.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой рот. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Что ты писала, да, тоже шутки?
2: Я написала целых 3.
1: Ого, а я 4.
2: А наш слушатель...
1: Ладно, я тоже 3. На самом деле, надо было спрашивать, не я так сильно ждал пятницу, что, а я так сильно люблю пятницу. Но тут сюда легче накидывать.
2: Какую уж формулировку задал, на ту мы и писали.
1: Ладно.
2: Собственно.
1: Я, короче, написал тоже 3 и еще на свободную тему тоже.
2: А мы сначала свои зачитаем или комментарии слушателей?
1: Сначала свои. Нет, потому в смысле, что... слушателей, ты зачитай.
2: Да, потому что вдруг ты написал что-то такое, что у слушателей тоже возникло в голове, а то потом вот это скажут, свои зачитали, наши уже повторяются.
1: Давай.
2: Но, во-первых, написал нам Виктор. Это больше даже не шутка, это просто, когда мы говорили про пятницу, Виктор написал такую традиционную рифму: пятница, разратница, дико рад вас слушать. Привет, родные югорчанам, большой привет солнечного.
1: Ура!
2: Ура, Виктор! Вы знаете, получаете привет солнечного. Какое у вас прекрасное название вообще населенного пункта. Я так люблю солнце, просто обожаю. У меня очень много всяких, даже у меня даже кулон с солнцем. И вообще, я каждый раз, когда я вижу солнышко на улице, я с ним здороваюсь каждое утро. Поэтому я бы с удовольствием жила в муниципалитете, который называется Солнечный. Классно, спасибо большое. Привет, Солнечный, Солнечного мы передали всем слушателям. Дальше написал нам Сергей. Пятница. Ой, анекдот про пятницу. Начальник говорит служащему: вы уже 5-й день подряд опаздываете на работу. Какой вывод я, по-вашему, должен сделать? Что сегодня пятница, говорит работник. Но я посмеялась. Так, что еще? Написал нам Алексей шутку. Она, кстати, очень крутая, мне безумно понравилась. Алексей пишет: я так сильно ждал пятницу, что начал скучать уже в субботу. Ну, то есть, это человек, который вот пятница только завершается, да, и в субботу утром он уже скучает, что не пятница, что до следующей пятницы целая неделя. Вот это, мне кажется, мега круто. Это, типа, знаете, такая самая гигантская любовь к пятнице, когда она только-только завершилась, и ты по ней уже скучаешь. Круто, Алексей, я заценила. Кстати, фамилия у Алексея, как у одного известного комика. А я, кстати, не сказала ее вслух сейчас.
1: Щербаков?
2: Нет. Я не знаю, можно ли говорить фамилию, но есть комик с таким именем. Я подумала, может быть, у всех... Ой, с такой фамилией. Может быть, у всех, кто носит эту фамилию, у всех чувство юмора хорошее. Потому что у нас с тобой и знакомые.
1: Карлин?
2: Да нет.
1: Алексей Карлин. Прикольно был.
2: Так, едем дальше. Написал нам Александр. Знаешь, там все четко у Александра. Пятница, не самый любимый день недели. Говорит, я люблю понедельники. На вопрос. На вопрос.
1: Еще. Мы же свои люди называемся.
2: Да. Так у нас...
1: А кто написал?
2: Александр из Новоганска.
1: Свои люди и Александр надо назвать шоу.
2: Неправда. Свои люди всегда своих поймут.
1: Мыслим-то мы по-разному.
2: Неправильно. Свои люди всегда своих поймут. Это поэтому очень хорошо, что мы такие разные. Александр отвечает, почему он любит понедельники. Потому что это новая неделя, это продвижение дел, которые в выходные никак не сделаешь. Это новые серии сериалов, в конце концов. Ну, то есть... Такой новый импульс для жизни в понедельник стартует, начинается, поэтому Александр больше любит этот день недели. Ну, хорошее, кстати, объяснение.
1: Так, дальше.
2: Я даже чуть-чуть сама больше понедельники после вашего определения стала любить.
1: Дальше.
2: Так, Андрей еще написал: скорее бы понедельник и снова на работу.
1: Ну нет же.
2: Здравствуйте.
1: Свои люди и Андрей с Александром назвал.
2: Это мем такой, так что я думаю, Андрей шутит таким образом.
1: Понял.
2: И вам большой привет, Андрей. Так. Ну, все остальные комментарии не по теме шуток, поэтому можем начинать
1: чуть
2: свои читать.
1: Давай,
2: попозже.
1: Ты будешь.
2: Ну, давай, я могу.
1: Ты.
2: Я написала 3 шутки.
1: Давай.
2: Одна плохая, другая средняя и третья, как мне кажется.
1: Гениальная.
2: Давай, она не просто гениальная, она жизненная, она правдышная. Потом узнаешь, почему. Ну, в общем, я так сильно ждала... Сейчас плохая, тупая шутка.
1: Все поняли.
2: Я так сильно ждала пятницу, что называю сегодня Тимура Робинзон Крузо.
1: Хорошо, ну у меня такая же тоже есть.
2: Серьезно?
1: Да. У меня она называется...
2: Ну типа я пятница, а ты Робинзон.
1: У меня называется шутка интеллектуальная букинистическая. Я так сильно ждал пятницу, что дважды перечитал Робинзона Крузо.
2: О, у тебя поинтереснее. А я такая типа решила, что ты Робинзон сегодня, а
1: все,
2: я пятница.
1: Понял.
2: Вторая шутка средненькая. Я так сильно ждала пятницу, что поставила сегодня будильник на 5 минут пораньше, чтобы подольше наслаждаться пятницей.
1: Угу.
2: Ну то есть я же на целых 5 минут дольше наслаждалась, потому что я пораньше встала на 5 минут.
1: Прикольно, но у меня примерно такая же. Есть, связанная со временем. Шутка интеллектуальная, географическая. Я так сильно ждал пятницу, что уехал на Дальний Восток, чтобы она быстрее пришла.
2: А, ну у тебя вот вроде мы с тобой в одну сторону думаем, но у тебя как-то они по это...
1: Угу, поплотнее, да, идет? Давай следующий.
2: Покруче,
1: давай.
2: Что ли? И самая моя гениальная, потому так. что жизненная. Угу. Все, кто нас слушает постоянно, сейчас даже поймут, почему она жизненная. Я так сильно ждала пятницу, что в минувший вторник в эфире сказала всем: среда пришла, неделя прошла. Я ж правда на этой неделе, помните, перепутала два дня недели, и во вторник я думала, что уже среда, потому что я так сильно хотела, чтобы пятница скорее наступила. Ну скажи,
1: ну да,
2: как
1: да.
2: идеально
1: здесь,
2: совпало.
1: Здесь в материале надо быть просто, знаешь.
2: Ну я поэтому и объясняю всем нашим слушателям, что это действительно история такая была, что я перепутала дни недели, но сейчас мне это очень даже на руку, потому что я говорю, так все потому, что пятницу сильно ждала.
1: Ладно, у меня еще две есть. Одна Давай. Шутка медицинская. Я так сильно ждал пятницу, что бился головой о стену, так как без сознания ждать пятницу получается намного быстрее.
2: Жестко.
1: Вот, и еще шутка демографическая. Я так, ну это уже не прождал. Я так сильно люблю пятницу, что назвал первую дочь пятницей. Теперь хочу родить еще 6, чтобы было 7 пятниц на неделе. Такая шутка демографическая.
2: Ну, такая тоже, да. Ладно, спасибо большое всем, кто поучаствовал в нашей акции «Сочини свою шутку про пятницу».
1: В нашем КВНовском биатлоне.
2: Да, Ирина нам пишет: «Добрый денек, свои люди, и вам добрейшего дня, Ирина, желаем». Точнее, уже, можно сказать, прекрасного вечера. Через полтора часа наступит вечер, и можно сказать, что день-то уже на исходе будет. Ну, в общем, пусть эта пятница сложится наилучшим образом. «Что-то я потеряла», пишет Ирина. «Что вы потеряли?» Ничего не теряйте.
1: Ну, если вы напишете, что вы в отпуске уже неделю, значит, совесть.
2: Или счет времени. Какое-то участие.
1: А мы тут шутки придумываем.
2: Мы тут, да, шутки про пятницу решили сочинять. Ну, не хочется, знаете, в пятницу новостями никакими грузить. Но все равно придется новости, мы так или иначе будем рассказывать. Ну, вот почему-то в начале эфира решили немножечко это. Лайт-режим включили. Так, ладно, если будут у вас еще мысли какие-то на тему пятницы, пишите, а мы, наверное, перейдем уже к новостям.
1: Для Марины вот новость. Профессия писатель появится в России с сентября 26 года.
2: Вот! Вот. Я же вчера вечером эти заголовки видела, и я еще хотела тебе сказать, и забыла совершенно. Вот почему, как только... У нас, видимо, с тобой одна проблема. Потому что ты куда-нибудь приходишь, вот пошел ты в озвучку книг, и сейчас, пожалуйста, нейросети уже озвучивают книги на Яндексе, по крайней мере. Я уже пишу свою первую книгу, ну, точнее, вторую. Первая у меня со студенчества еще лежит. Но я ее публиковать не буду. Там такое, знаете, раннее творчество. Перечитываю, аж смешно становится. А вот вторую книгу, настоящую, уже взрослую, зрелую сейчас пишу. Думаю, вот выпущу по-любому в ближайший год-два. Ага, и тут... Пожалуйста, вводят ГОСТ. А почему я переживаю? Потому что в этом ГОСТе прописано, что публиковать, писать и вообще быть писателями, да, смогут только те люди у нас в стране, которые имеют профильное образование. То есть это надо идти какие-то, я не знаю, заканчивать то ли курсы, то ли прям... Ну, у нас же нет такой специальности писатель в вузах, я имею в виду. Нету ведь? Ну, какие-то, возможно, будут короткие... Ну,
1: может быть, журналисты неправильно поняли. Что это такое? Писать могут только писатели.
2: Люди с образованием, да. А вот филологическое образование позволит мне, интересно, быть писателем? И вообще, я вот эти ГОСТы, знаете...
1: Слушай, но мне кажется, тут речь немножко про другое. Если, допустим, у тебя есть образование смежное какое-то, типа филологическое, ты заканчивала, да?
2: То
1: ты можешь как бы стать писателем, и тогда на тебя будут распространяться определенные гарантии, которые вот у нас в Трудовом кодексе будут прописаны для писателя. Например, возможность получения каких-то грантов, возможность...
2: Участвовать в премии.
1: Например, в кадастр, в реестр писателей.
2: Фонды
1: да.
2: всякие.
1: А участвовать в разработке и получении всевозможных там программ поддержки авторов, вот эти фонды.
2: Ну, хорошо.
1: Учет в системе образования. Ты можешь преподавательской деятельностью по этому делу заниматься.
2: Может
1: и все.
2: Быть.
1: А сам издат это, пожалуйста, иди, плати деньги, тебе напечатают.
2: Ну да, за деньги можешь
1: что угодно. Ты говоришь, у тебя есть книга, у меня же есть несколько экземпляров, кстати, не знаю, помню, в гараже у родителей уже изданные книжки моей, которую я на собственном принтере распечатал, прошил ее. Вот так свернул, знаешь, на А4 распечатал, но боком.
2: Ну, это не типографская история.
1: Ну и что? Не, я еще оформил, у меня на обложке картинка, у меня все красиво, правда, черно-белый принтер, на обложке картинка, сзади у меня там издательство «Гараж».
2: Серьезно? Прям так подписал?
1: Да, я прям, ну, а мне было лет, наверное, 14.
2: Заморочился.
1: Издательство «Гараж», принтер номер один.
2: Прикольно.
1: Печать ЧБ. И я это вот в гараже реально печатал.
2: Классно. На самом деле у меня есть даже одногруппник, вместе учились на журфаке, он в свое время тоже издал целый сборник своих стихов, пошел в типографию за денежку, просто целую, там, по-моему, 500 экземпляров он напечатал, и вот у меня даже где-то валяется его книжечка со стихами.
1: Валяется.
2: Ну, она, правда, валяется, потому что она в гараже с остальным количеством книг.
3: Вот.
2: С другими книгами, которые я никак не могу забрать у родителей. Поэтому, ну, валяется по факту.
1: А Виктор раньше написал, просто сообщение поздно в Телеграм пришло, или он просто повторил твою шутку, потому что пишет, что Марина тоже сильно ждет пятницу, так что во вторник сказала среда. Пришла, неделя прошла.
2: Да.
1: То есть буквально то, что Марина...
2: Вот, я, да. Ну, возможно, Виктор написал это чуть раньше, чем я, скорее всего.
1: Но пришло позже. Но она пришла только сейчас, Марина, не воровала шутку.
2: Нет, конечно. Я же вспомнила этот случай даже. Но здорово, Виктор, что вы это помните. Это значит, что вы наш постоянный слушатель, вы все, ну, как бы и во вторник с нами были в эфире на связи, и сегодня. Это для меня это хороший знак, так что я не против, что мы с вами повторились.
1: Артём написал, когда... Ну, это вчера, кстати, я вот сообщение, которое не успел зачитать.
2: Да, помню, было дело.
1: Когда учился в школе, было модно носить тетрадки в пакете. Пошел в школу, перед этим меня попросили выкинуть мусор. Да. В итоге я выкинул все, и мусор, и пакет с размаху туда на самое дно. Прихожу с пустыми руками. Что делать?
2: И родители думали, изящно он придумал. Ага. Избавился от тетрадок с плохими оценками под видом мусора.
1: Артем, где домашнее задание? Сделал? Да, ну, в мусорку выкинул случайно. Ну, типа, знаешь, вот это ты правду говоришь.
2: А учитель
1: задумает... Ну, думает, что это такая тупая отмазка. Да. Господи, что-нибудь поумнее. Хоть бы сказал, собака съела.
2: А ты впервые в жизни правду говоришь.
1: Ну,
2: кстати, это мы просто вчера обсуждали тему, кто что выкидывал случайно на мусорку. Вот Артем написал свою историю. Кстати, история прикольная, и она реально такая, знаете, жизненная, потому что когда вот мы учились, да, в школе, это было начало 2000-х, реально все старшеклассники, пацаны, ходили с пакетами.
1: Пакет.
2: Реально, там никаких сумок, рюкзаков, ничего такого не было.
1: А я один раз пришел в школу вместо мобильного телефона.
2: Ну, это пацаны, девочки всегда с сумочками, а пацаны с
1: пакетами. Помнишь, эти большие мобильные телефоны были? Ну, типа...
2: Nokia?
1: Нет, например, Siemens, там, А35 или А50, они еще как бы маленькие. А если он в чехле, то он прям такой здоровый, увесистый.
2: Да, так чехлы-то были,
1: ого-го. Nokia 3310 тоже. Я вот один раз в школу вместо телефона взял пульт от телевизора, короче. Просто, ну, в штаны сунул, пошел.
2: По ошибке.
1: Да. И что-то мне надо было позвонить родителям, сказать, что я пришел, и я достаю, у меня пульт от телевизора вместо телефона. В итоге я там ходил, учительница спросила, ну, потому что надо было там предупредить о чем-то, не понял.
2: Прикольно. Ладно,
1: такая
2: на самом деле,
1: есть.
2: Посмеялись, и хорошо, настроение друг другу подняли, жизнь продлили, потому что смех продлевает жизнь. Кстати, не только смех, вообще радость — это самый главный гормон, который продлевает жизнь, самая главная витаминка, поэтому радуйтесь почаще.
1: Пишет Анюта, добрый день, профи по квасу. А какой все-таки самый вкусный? И фотографию кваса своего, видимо, который пьет Анна. Это очень вкусный квас, на самом деле.
2: О, Тимур тоже его покупает.
1: Ну, единственное, там их несколько видов. Один окрошечный, один там с хреном, один домашний. И вот не все одинаково вкусные. Есть один, который прям такой
2: кисличный. Вот этот домашний как раз ты чаще всего и покупаешь. Анюта, так что здесь вкусы сходятся, получается. У нас, ну как у нас, вот Тимур любит квас, я не особо, но... Опираясь на мнение Тимура, это вкусненько.
1: Интересная шутка от Сергея. Начальник подходит к сотруднику в понедельник, спрашивает... Вы что, все выходные пили? Тут говорит, почему вы так решили? Он говорит, так у вас глаза красные. Он говорит, не пил, просто по работе скучал, плакал.
2: Да-да-да. Я знаю, этот анекдот прикольный. Еще Елена написала нам комментарий. Здравствуйте. Ну, это, кстати, вот это не шутка, а прямое издевательство над нами.
1: Да-да.
2: Трудягами. Да. Елена пишет, здравствуйте, вот и пятница, а я еще в отпуске. Ну, ничего.
1: Надеемся, что в понедельник вы на работу уже выходите.
2: Ладно, на самом деле мы за вас рады.
1: Надеемся, что еще целый месяц отпускной впереди. Ну, или как вы там хотите, ходить на работу?
2: Мы не просто за вас рады. Мы еще и благодарны вам за то, что вы в отпуске слушаете радио. Вот это, кстати, круто. Потому что, ну, в отпуске хочется валяться где-нибудь на пляже и слушать шум волн. Но слушать радио — это тоже хороший вариант. Единственное, что не могу вам гарантировать, Лен, что я ваш отпуск совсем никак не испорчу новостями. Пока что у нас вот такой лайт-режим целых 40 минут будет. А сейчас все-таки перейдем к новостям. Есть и хорошие, естественно, но и серьезные темы обсудим.
1: Есть
2: куда без них.
1: Сообщение про ключевую ставку тоже.
2: Уже все? Решилось? Обязательно. Вот мы уже какую неделю, какой раз подряд узнаем о ключевой ставке от слушателей. Да, угадаю, Александр написал?
1: Да.
2: Александр вот раньше всех всегда узнает. Я же говорю, у него есть эти контакты Набиуллиной, 100%. И мне кажется, Набиуллина сначала Александру кидает смс-ку, а потом уже озвучивает на заседании в Центробанке.
1: Это получается, есть МЧС-ка, да, если от МЧС, а это ЦБС-ка.
2: ЦБС-ка, и она эксклюзивная. Только для одного человека в России, Александр из Новоганска. Ну, мне так кажется, потому что вы всегда раньше всех все узнаете. Ладно, у нас сейчас музыка, друзья, мы вернемся. в конце часа.
0: Свои люди.

0: реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
5: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
6: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, вы заставляете меня просто плавиться от этой приятной, вот этой, знаете, приятных слов. Это я сейчас к Марку обращаюсь. У нас продолжают приходить комментарии от слушателей на тему пятницы. Не только вот Алла написала, что «Привет, пятница пришла, я на озеро пришла, машкара меня сожрала».
2: Сожрала,
1: да, чтобы был стишок. Пришла, сожрала. Ну, вот так все хорошо начиналось в вашем стишочке. Закончилось не очень. Но если помните, вчера к нам приходил в гости Андрей Масолович, так называемый кибердед, да, у него псевдоним в интернет-пространстве. И говорили мы за эфиром, это в эфир не попало, но вот скажу его слова. Он говорит, что в прошлом году, когда приезжал на IT-форум в Ханты-Мансийск, не было машкары. А в этом году, говорит, что-то проснулась уже так рано. Ну, потому что обычно там к концу, да, как-то июня, ну, по его личным наблюдениям. А в этом году, говорит, так много. Она, говорит, такая злая. Пока шел, говорит, от гостиницы до вас, уже всего меня покусали. Так что, да, надо как-то... Что с этим делать? Вот не бывает, да, лето со сплошными плюсами. Вот если лето приходит, мы все радуемся, но все равно какие-то минусы найдутся в виде машкары, в виде пожаров лесных и так далее.
2: Самый большой минус лета — то, что оно заканчивается быстро.
1: Это да. Самый жирный и большой минус, точнее, да. Хотя есть люди, которые обожают осень и зиму. Вот Александр из Новоганска говорит, я зиму люблю. Вообще Александр странный, да? Он говорит, понедельники люблю, зиму. Вот редкие люди, на самом деле, такие, как вы, Александр.
2: Ну, их надо беречь. Они разбавляют наше сообщество.
1: Вы баланс тот самый держите, потому что на каждое время года и на каждый день недели должен найтись любитель.
2: Причем он же не один, вот кто, типа, я люблю понедельник. У нас же слушателей много, которые пишут, вот эти ваши выходные длинные, да нафиг они вообще нужны, я лучше поработал бы, а так сейчас сидеть дома на Новый год, там зарплату меньше получу. Вот и пожалуйста.
1: Да.
2: Как мы уживаемся на одной планете, непонятно.
1: Александр пишет, Новоганске много оводов. Оводы, кстати, это вообще жесть. Это страшные товарищи.
2: Зато их приятно убивать.
1: Ужас
2: какой. А он летает, ему оплевуху даешь.
1: Меня твои мысли пугают.
2: Бах, ему он полетел.
1: Ну да, это тот самый случай, когда можно ладошкой просто, да, отшвырнуть от себя насекомое.
2: Маленькую машку ты не поймаешь, она юркая, причем она еще летает по такой неадекватной траектории, то есть у нее нет какого-то полетного задания, оно прям...
1: Полетное задание!
2: Нет, у нее...
1: Потрясающе!
2: Хаотично, Марин, ну реально хаотично.
1: Я в следующий раз, когда встречу комара, скажу, так, товарищ, какое у вас полетное задание? На меня планируете садиться или нет?
2: А вот этот овод, он такой жирненький, с абсолютно предсказуемой траекторией поведения. То есть он летит прямо, ему очень трудно развернуться. И ты на встречном курсе, чапалаха, на!
1: Бедные оводы.
2: Очень приятно их гасить.
1: Так, ладно, есть еще комментарий от Марка. Тимур говорит, ну, как бы, зачем ты будешь читать? Это же вот...
2: Это самолюбие какое-то будет с нашей стороны.
1: А мне кажется, я не могу не прочитать. Марк написал, здравствуйте, свои люди, родные. Я не люблю пятницу, потому что потом вы пропадаете на целых два дня. И вот от этих слов...
2: На целых три в понедельник у нас тоже не будет.
1: Кстати, да, в понедельник День памяти и скорби. У нас будет такой специальный эфир. Он без развлекательной составляющей, без вот этих всех наших шуток и приуток, которых сегодня очень много, потому что пятница, да? Поэтому в понедельник как раз без нас придется три дня. Марк, ну, если честно, очень приятные слова. Ну, безумно приятные. Единственное, что вот эти слова меня всегда, знаете, во-первых, от них очень хорошо и тепло на душе, но во-вторых,
2: да,
1: когда мы уходим в отпуск, например, а мы уходим каждый май на целый месяц, вы не представляете мои душевные терзания в конце апреля. Я вам клянусь, я просто говорю Тимуру, ну вот мы сейчас на целый месяц уйдем.
2: И у вот... меня примерно то же самое.
1: И что потом?
2: Как? Чуть по-другому, сразу как-то, знаешь, тебя начинает это стимулировать, осанку попрямее сделать и рассказывать только... что-то серьезное и что-то умное, а ты и не хотел сегодня этим заниматься, а надо соответствовать, понимаешь?
1: Когда? А после вот этих сообщений?
2: Ну, кто-нибудь напишет, типа, вот вы такие вот умницы, и думаешь, блин, а я вот сегодня хотел придуряться весь эфир, серьезно, но...
1: Умницами нас еще никто не называл.
2: Теперь придется что-то серьезное рассказывать. Например, про ставку Центробанка. Никто из нас не угадал, всего лишь на 25 базисных пунктов она снизилась, была 14,5, стала 14,25. Непонятно почему, зачем нам вот этот вот аппендикс.
1: Полумеры эти, да?
2: Аппендикс в виде 25 вот этих сотых сделали бы уже 14 хотя бы, чтобы, ну, хотя бы привычно было вспоминать об этой цифре, типа сколько, 14.
1: Ну, ну да, окей. Типа мы любим ровные эти циферки, да, целые. Кстати, по поводу...
2: Целая страница с объяснением и пояснением от Центробанка, то есть официальный релиз.
1: Надо?
2: Я ничего не понимаю.
1: Ну то и есть, не надо. Какая разница?
2: Мы вот, они тут пишут, мы вот приняли решение снизить ключевую ставку на 25 именно, потому что и целая портянка текста. Я не понимаю,
1: а какая нам
2: это
1: разница?
2: Связано.
1: Вот снизили,
2: там
1: снизили.
2: Что-то, Марин, замедлилось, что-то увеличилось,
1: да,
2: экономический рост, темпы
1: еще
2: выросли,
1: раз говорю,
2: но...
1: От того, что мы поймем причины, ничего не изменится. Мы просто знаем, как данность. 14-25% сейчас ключевая ставка. Все, нам этого достаточно. А чтобы нам объясняли или не объясняли, что от этого изменится? Ну, нет, если кто-то хочет, можно ознакомиться с этим большим докладом. Тимур даже кинет ссылочку, если вдруг хотите. Но в целом у нас действительно были некие такие гадания. Кто-то пытался угадать, насколько опустится ставка. Тимур, кстати, тоже участвовал в этом состязании. Александр писал. Никто не угадал, я вам больше скажу, не угадали даже эксперты, которые, о которых опрашивали федеральные СМИ. Я читала комментарии на ТАСе, на РИА Новости и на РБК. Я не видела ни одного эксперта, который бы сказал, будет 14-25. Вообще никто не угадал. Все говорили и предполагали, что будет 14. Все как один практически. Вот. Но 14-25 это так необычненько, неожиданно. Кстати, вот возможно Центробанк, когда начитался вот этих всех комментариев экспертов, которые да. говорят, будет 14.
2: Сейчас мы вас подколем.
1: Но Бюрна такая, ну нет, товарищи. Спасибо за ваши оценки, конечно.
2: Все уволены. Подколем.
1: Набирна такая, ну, нет, товарищи. Спасибо за ваши оценки, конечно.
2: Все уволены. 14-25.
1: 14-25.

0: Говорили все вместе, что именно эта формулировка у нас будет заменять кое-какое слово.
1: Это хорошо.
0: Ольга, вы прям сегодня в тренде шутников, потому что мы тут почему-то целый час уже шутим на всякие разные темы, и вы прям, знаете, так хорошенько с отсылкой на вчерашний день просто завершаете эту волну. Да, действительно, вызывает недоумение, и не только Центробанк, и не только сегодня.
1: Да, пишет Ирина, мой стих: «Чудо-пятница пришла, я сегодня проспала, на работу не пошла. Если будут мне звонить, буду всеми говорить: перепутали, друзья, отдыхать вам всем пора». Вам-то хорошо, вы сами на себя работаете, закрыли на клюшку магазин, и все.
0: И не пришли.
1: Вы перепутали. Если я начальнику скажу, вы перепутали, сегодня суббота, он скажет: ты перепутал, премии
0: теперь,
1: не будет.
0: Ты теперь не больше работник, не мой больше работник, да? Чего ты приперся? Ну и, кстати, Ирина, чудо-пятница, мне кажется, вот да, когда сам себе предоставлен, да, каждая пятница является чудом. 4 часа уже, мы скоро вернемся.
2: «Свои люди».

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра поделится с Уругваем цифровыми решениями. Сургут на один день превратится в центр национальных культур. Югорские паратлеты стали призерами международных стартов. Югра и Уругвай укрепляют связи. О перспективах сотрудничества говорили на рабочей встрече с губернатором округа Русланом Кухаруком, организованной в рамках 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Стороны обсудили обмен опытом в области пищевой промышленности и возможности расширения международного сотрудничества в области цифровых технологий. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, югорские цифровые решения в сферах здравоохранения и образования могут быть полезны Уругваю. Это полностью отечественные разработки, выполненные компаниями нашего округа.
2: Уже у нас есть опыт внедрения в разные страны этого цифрового продукта. Он адаптируется под государственные стандарты иностранных государств. Если интересно, мы могли бы показать модель, познакомиться с ней, а там специалисты в области образования вполне возможно могли бы уже более детально проговорить пользу, эффективность этого продукта, если он его тиражирование и внедрение.
1: Участие в потасовке превратилось для жителя Нижневартовска в уголовное дело. Прибывшие на вызов полицейские досмотрели машину 25-летнего дебошира и обнаружили пистолет с патронами. Экспертиза установила, что оружие боевое. Задержанный признался, несколько лет назад он купил в магазине легальный охолощенный пистолет и решил его модернизировать. Мужчина самостоятельно удалил из ствола все защитные перегородки и заглушки, переделав его в огнестрел. За такие незаконные действия вартовчанину грозит суровое наказание – до 5 лет лишения свободы. На время следствия с него взяли подписку о невыезде. Крупное культурное событие развернется в

0: В Гуте 21 июня. В полдень на Центральной площади откроется 26-й фестиваль национальных культур соцветия, посвященный Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. Главная тема праздника – соцветия культур, богатства России. На сцене выступят творческие коллективы, а общественные и этнические объединения представят свои национальные площадки. Каждый сможет познакомиться с традициями, ремеслами, танцами, музыкой и кухней разных народов. Среди специальных гостей – московский казачий ансамбль песни и танцы, а еще исполнительница фольклора обско-угорских народов Вера Кондратьева из Ханты-Мансийска. Кроме того, предусмотрена работа выставки национального хлеба, торговой и ремесленной ярмарок. Новинкой этого года станет площадка «Югра. Территория счастья», где молодые семьи представят свои творческие номера. Завершится торжество совместным исполнением гимна фестиваля. И последнее. Югорские паралимпийцы завоевали 3 медали международных соревнований. В Тунисе прошел этап Гран-при по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе российской сборной выступали 4 представителей нашего региона. Троим из них удалось взойти на пьедестал. Так, Екатерина Беленинова из Лангепаса стала бронзовым призером в спринте на 100 метров. Ее земляк Евгений Демин также получил бронзовую награду, но уже в метании булавы. А Никита Дубинчук из Нижневартовского района положил в свой актив серебро в толкании ядра. До заветного золота ему не хватило всего 4 сантиметров. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
2: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
3: Ну, кстати, еще один важный момент, который отличает пятницу от всех остальных дней, это то, что в 4 часа у нас традиционно приходят в студию наши коллеги из газет «Новости Югры».
4: Да.
3: Эта пятница не стала исключением. У нас Михаил Осипов в студии, заместитель главного редактора газет «Новости Югры». Привет, Миша.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Миша такой весь пятничный тоже сегодня.
5: Как к юмору относишься?
3: Бодрый.
4: А к юмору отношусь вообще очень хорошо.
5: Очень хорошо. Тогда выступишь редактором. У нас тут в начале первого часа нашего эфира, это 3 часа, мы здоровались, говорили, вот сегодня пятница, и шутили в эту сторону. А вот Дмитрий, слушатель наш, сидел, терпел, потом психанул и говорит: слушайте, давайте лучше пошутим над ценами на АЗС. Что у нас с бензином? Почему так сильно растет? Я говорю: давай. И вот пока у нас новости шли, накидал пару шуток, предлагаю их оценить, надеюсь, меня за них не уволят. А цены на бензин меняются так часто, что проще их писать мелом, чтобы потом стер и новые
3: написал. Быстренько. Да,
5: быстренько. Это первая такая, вот вторая.
3: Четверка.
5: Спасибо. Цены на бензин меняются так часто, что скоро вместо курса валют по радио будут говорить: цена бензина сегодня такая-то.
3: А мне кажется, на каких-то радиостанциях, бизнес-направленности уже говорят.
4: Ну, тоже неплохо.
5: Неплохо, спасибо. Еще вот шутка топливная глубокая. Цены на бензин растут так быстро, что литр бензина скоро обгонит по цене литр воды в магазине. А глубокое почему? Потому что меня вот всегда удивляло, почему у нас бензин, литр бензина дешевле, чем литр там минералки, допустим.
3: А сейчас уже
5: это
3: не так.
5: Это же просто вода с газом.
3: А сейчас все поменялось. Кстати, я вчера читала, что в Москве на АЗС литр сотка... Есть такой бензин сотка, да? Это типа самый крутой считается. Короче, на московских АЗСках вот литр сотки сейчас стоит 109 рублей. А я помню, Тимур в свое время говорил, типа, если когда-нибудь бензин будет 100 рублей стоить, это очень удобно считать.
5: Да, 95-95, 92-92, а сотый 100.
3: 100, но у них уже, видишь, перевалило за этот показатель уже 109, представляете?
4: Я, знаете, я могу в вашу коллекцию, если вы заводите коллекцию, тоже шутку сказать.
3: Давай.
4: Бензин хорошо, а газ лучше.
5: Ну, тоже глубоко.
3: А у тебя автомобиль на газу?
4: Ну, вот я подумываю, вот в связи с последними событиями, я подумываю все-таки, как я не думал, долго очень думал, человеческий ум вообще инертен и инерционен. Я думаю, стоит.
3: Да?
4: Это не реклама, это сейчас просто больше... жизненные наблюдения.
5: Да. Мы тут, кстати, обсуждали мою везучесть или невезучесть. Я в одну степь ухожу, там все быстро закрывается, я в другую, там это. Я думаю, что если я на газ когда-нибудь перейду, он резко скаканет.
3: Да. В два раза. Тимуру лучше вообще сидеть и не двигаться.
5: Поэтому
3: ладно, на самом
5: я
3: деле...
5: Я пока на бензине.
3: Шутки шутками, а Миша, конечно, принес свежий номер газеты «Новости Югры». Рассказываю. Понятно, что на первой полосе IT-форум.
4: Да.
3: Огромное количество информации про IT-форум. Сейчас, в принципе, вся информационная среда окружная про это событие только и говорит. У нас, кстати, вчера был в гостях Андрей Масолович, кибердед. Знаешь такого персонажа?
4: Ну, слышал,
3: прекрасного.
4: Слышал.
3: Вот мы его каждый раз в прошлом году приглашали, в этом году. И каждый раз он говорит, насколько, ребят, будем общаться, насколько вы меня забираете к себе? Мы такие, полчаса максимум, наверное. Знаешь, сколько мы с ним вчера общались? Почти два. Почти два часа. Вот так.
4: Тема на самом деле интересная, потому что вот технологии, конечно, шагают вперед. В жизни все их начинают использовать. Ну, у каждого из нас на кухне, наверное, уже Алиса стоит.
3: У нас пока нет.
4: У вас пока нет?
3: Мы пока сами с собой общаемся.
5: У нас на кухне Марина сидит.
4: Ну, вот Алиса вообще замечательный очень прибор. Утром обычно говоришь, Алиса, поставь, пожалуйста, хорошую, веселую песню на русском языке.
3: Так, и что она ставит?
4: «Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу».
5: Веселая.
4: Или «Агата Кристи, сказочная тайга». Песня, конечно, хорошая, вот, но чувство юмора тоже искусственный интеллект есть.
3: Но не веселая, да?
4: Ну да, наверное.
3: А искусственный интеллект, он же обучаемый. И, может быть, уже много россиян сказали Алисе, что самая веселая песня – это песня Киша. Uh-huh. И она теперь вот их включает, потому что ее научили, что это веселые песни.
4: Ну, вы знаете, все-таки, наверное, это еще пока не искусственный интеллект. Это пока еще симуляция, потому что Алиса работает на том, что в нее вкладывают.
3: Ну да.
4: Вот. А эмоций у нее еще пока нет. Вот угу. Будет страшно, когда у Алисы, например, эмоции появятся. Потому что я как-то ходил, при том, что мы сейчас используем, и в работе, там да. Надо написать какой-то документ, обращаешься. К искусственному
3: перевод
4: интеллекту.
3: Перевод часто россияне
4: перевод
3: запрашивают.
4: Сделать, да.
3: Картинки нарисовать.
4: Конечно, хороший перевод, там, где нюансы технические какие-то, конечно, вы пойдете к человеку, но который тоже будет немножко использовать этот искусственный интеллект.
5: Мне кажется, искусственный интеллект это люди, да, современные люди, которые выросли на тиктоках, на шортсах, потому что вот у них нет своего собственного мнения, да, у них есть четко сложившаяся картинка, да, которую они...
4: Да? Мне кажется, ты абсолютно прав. Я вот вообще, когда-то читал фантастический рассказ, была такая серия книг, я забыл, «Фантастик» или «Мир фантастики» назывался, точно не скажу. Мне там понравился один рассказ, значит, хирург спит, угу. Ему снится, что он, значит, оперирует, а вместо человека у него там робот.
3: Угу.
4: И с ним связывается создатель и говорит, слушай, ну ты разгадал тайну, я же создал людей как биороботов, угу. Вас вкладывают программу одну и ту же. Вот, ну, рассказ закончился, в общем, хорошо. Я так думаю, что у человека возможностей еще больше, чем искусственного интеллекта.
3: Конечно.
4: Тем более, может быть, и человек в чем-то тоже сам обладает искусственным интеллектом.
5: Мы сегодня просили нейросеть, кстати, Марина просила, создай 30 шуток про пятницу.
3: Да.
5: И ни одна не получилась у нее.
3: Ну, мы выбрали 6 самых-самых, но и то это не юмор, это так, просто милые какие-то фразочки.
4: Ну, как Салтыков-Щедрин писал, ум есть, разума нет.
3: Вот.
4: Или разум есть, ума нет.
5: Поэтому... Вот. И я поэтому сравниваю современные нейросети с поколениями ТикТока, когда... Вы знаете, вот...
3: Думать не научился?
5: Думать сам, принимать решения сам, анализировать, там, оперировать своим кругозором не научился, зато у него есть какие-то парадигмы, которые
3: слайды,
5: ему
3: вложили
5: в голову, и он живет исключительно согласно этим понятиям.
4: Вот, но что надо сказать, что и у нас уже везде очень даже хорошо используется, ну, опять же, двойники месторождений, которые наши нефтяники используют. Вот, добычу нефти, чтобы оптимизировать, чтобы ее больше было, как скважины работают, то есть им это очень хорошо помогает.
3: Угу.
4: Потом, значит, вот на этом IT-форуме соглашение заключили с Яндексом по поводу развития коммуникационных сервисов в автономном округе. Вот, потом, значит, с Московским авиационным институтом беспилотников у нас будут развивать. То есть, вот, На данном этапе-то это вообще очень хорошо, ну, и да, очень замечательно.
3: А еще, кстати, в рамках этого форума мы читали несколько сразу инфоповодов, когда Югра заключила соглашение там с какими-то африканскими странами в том числе.
5: Уругвай когда у нас мы... был, Зимбабве.
3: Когда мы уже будем, наоборот, поставлять какие-то технологии в те страны, где они сейчас не развиты.
5: Мы поставляем.
3: Я к тому, что в этой позиции мы гораздо сильнее.
5: Ну да.
3: Потому что вот
5: чем
3: когда...
5: Зимбабве?
3: Ну, и не только. Вообще очень многие страны, которые к нам приезжают, они приезжают не поделиться своим опытом, а наш перенять.
5: Ну да.
3: Вот и все. Поэтому в этом плане мы с вами тоже преуспеваем. Так, хорошо. Про форум можно много-много всего почитать.
4: Значит,
3: какие еще есть?
4: Хорошие новости, опять же, у нас. Вот, скажем, у нас открылся физико-математический лицей.
3: Кстати,
4: открылся.
3: Тоже в рамках IT-форума.
4: Да, в рамках IT-форума.
3: Какой красивый! Какой красивый!
5: Да? Кто?
3: Я бы там так училась.
5: А, новый лицей.
3: Там я посмотрела фотографии видео коллег, которые сделали.
5: Я не видел, я слышал. Я слышал. Там типа биоинженерия, квантовая физика. Да мне этих слов даже достаточно, чтобы понять, что там.
3: Ну, я не про программу, я про само здание. Там все так красиво и современно. Я бы хотела в таком учиться.
5: Слушай, еще раз, да, акцентирую. Там, где будут обучать школьников квантовой физикой, студентов, да?
3: И биоинженерии.
5: Понятно, что красиво,
3: да,
5: наверное.
3: Да, очень круто. Ладно, это хорошая новость.
4: Значит, у нас... Югорские области или областя, я уже не помню,
3: области,
4: как это.
3: Области да,
4: правильно.
3: Угу.
5: Кто на что горазд, вот, если честно, но да, сейчас принято говорить
3: области. Я запомнила, вот мы, кстати, не так давно были с Тимуром в Национальном центре России, к нам приезжали друзья Симала, мы их водили туда, и там даже девушка-экскурсовод тоже несколько раз сказала, область, и я, знаете, как легко запомнить, вот есть облака, а области, это обратное ударение.
4: Обратное.
3: То есть не облака, а обратное. Ну, я вот так запоминала.
4: А вы пробовали на этой лодке-то прокатиться?
3: Нет. Ну, говорят, что это очень сложно.
4: Очень сложно.
3: А ты пробовал?
4: Я пробовал, но я далеко не уплыл. Меня, в общем...
3: Перевернулся?
4: Меня поддержали, я далеко не успел даже от берега. Это требует навыков, которые с рождения. Вот как говорят, значит, когда у вас появляется ребенок, там, сын или дочь, вы обязательно должны его научить на коньках кататься, на велосипеде, плавать, что там, фотографировать, на машине обязательно, даже если ему будет 11-10 лет, на машине. Вот эти вот навыки, на велосипеде, на этом...
5: Фотографировать, эти... особенно, если это мальчик, потому что ему потом это
4: девочки
5: в браке очень сильно пригодится.
4: Потому что, скажем, когда человек встает на те же ролики лет 40 или в 30, это совершенно другая разница, чем когда он в детстве встал на коньки, и у него уже навыки, которые вы никогда не забудете.
3: Это правда. Я купила свои первые роликовые коньки, когда мне было 25. Они до сих пор лежат.
5: Новые.
3: Они новые до сих пор лежат. Я пыталась на них научиться, я не могу. Я падаю сразу.
4: Знаешь, и не надо.
3: Ну, вот уже
4: надо. Потому что как бы...
5: Потому что кости у взрослых тяжелее срастаются.
4: Ну, вот я скажу так. Мне лет 40 было, мы поехали с друзьями на...
3: Рыбалку?
4: Нет, не на рыбалку. Как раз кататься на роликовых коньках на нашем стадионе имени Филипенко. Вот мне не повезло, поломал руку. Жена сказала, говорит, лучше бы ты... Другим образом отдыхал даже, чем
3: понятно,
4: это.
3: Понятно, надо же.
4: Поэтому...
3: Слушай, ну это правда, потому что вот на велике я катаюсь с детства, и у меня сейчас любой момент, да, вот если ты уже в детстве научился, ты никогда это не забудешь. А вот с роликами у меня не срослось. Так же, как и с коньками, кстати.
4: Да. Ну вот у меня с коньками срослось, а с роликами нет. Так, идем дальше. Значит,
3: вот про область это ты начал говорить. У нас действительно будут соревнования в конце июня. И получается, все, кто могут прийти туда в качестве гостей, потом после соревнований можно попросить лодочку вот эту и попробовать на ней покататься, да?
4: Или
3: ты не при таких обстоятельствах пробовал?
4: Я не при таких. Я просто попросил.
5: С помощью аккредитации журналистов.
4: Были люди добрые.
3: Понятно. Ладно, приглашаем всех дальше.
4: Так,
3: про машинки что-то тут у тебя
4: какое-то. Все наши новости. Да, про машинки, кстати, вот...
3: Оказывается,
4: как думаете, какая у нас самая популярная машина на вторичном рынке в Югре?
3: Если иномарки брать...
5: Hyundai Solaris.
4: Нет, если вообще брать.
3: Вообще?
5: Hyundai Solaris.
3: Мне кажется, мы как-то обсуждали что-то подобное на днях.
5: Керия.
3: Нет.
5: Ford Focus.
3: Да, Ford Focus. Нет?
4: Ну, смотрите, значит, среди...
5: Европейских автомобилей.
4: Поддержанных автомобилей, значит, у нас с вами...
5: Надеюсь, там услышать, знаете, что-то типа, может быть, Лада Гранта.
4: Лада Приора среди автомобилей наибольший интерес. Да, Лада Приора.
3: В Югре?
4: Средняя стоимость 325 тысяч.
5: А кто считал, кто анализировал?
4: Это анализировала Авито.
5: То есть у нас в Югре до сих пор в топе среди автомобилей Лада Приора.
3: Так это самый дешевый вариант, мне кажется, просто, да?
4: Да, вот да, самый дешевый.
3: 300 тысяч. Сейчас же у людей попробуй на новую машину найди деньги, а 300 тысяч найти попроще, чем 3 миллиона.
4: А средняя стоимость японского автомобиля, например, 1,6 миллионов рублей.
3: Вот видишь, поддержанный.
4: Поддержанный.
3: Вот,
4: значит,
3: какая
4: разница. Значит, тут и все наши марки. Вот тройка самых популярных автомобилей стоимостью 1,5-3 миллиона рублей.
3: Слушайте, ну если Лада Гранта самый покупаемый,
5: не,
3: соответственно...
5: Не Гранта, а Приора.
3: А, Лада Приора, если самый покупаемый.
5: Если бы Гранта была, ноль проблем. Приора, ты когда последний раз Приору видел вот на дороге? Приору. Мы еще с тобой ехали, разговаривали неделю назад. Я говорю, куда Приоры исчезли?
3: Ну да.
5: Ты говоришь, ну да, где они?
3: Ну ты перепутала, видишь, вспомнила меня какая-то Приора. Лада Гранта. В общем, если она самая покупаемая, она, соответственно, и самая продаваемая. А люди, которые продают свою Ладу Гранту, они потом что взамен-то покупают? Вот мне просто интересно, те, кто продают свою машину.
5: Да
3: они же
5: Приору,
3: обычно...
5: какую Гранту?
4: Ну, китайцы, наверное, покупают.
3: Гранту.
5: Приора же.
3: А, Приора?
5: Ты чего, проснись, алло. Здравствуйте,
3: какая,
5: Марина.
3: Какая, Миша, скажи еще раз, самая продаваемая Лада?
4: Ну, я уже забыл.
3: Ты уже закрыл эту страничку.
5: Коллеги, вы прям сильно, да?
3: У нас пятницу
5: ждали сегодня.
4: Ну, что хочу сказать еще. Вот новостями Югры 95 лет исполняется, как мы уже говорили.
3: Это мы весь год отмечаем уже.
4: В этом номере у нас материал о Валентине Васильевне Патрановой. Она очень-очень долго проработала. Сейчас она уже на пенсии. Вот очень хороший про нее очерк. Писала на все темы. И нефтянка, и краеведение, и открытие вот в краеведении у нее были. Вот один из лучших, если не лучший журналист нашей газеты, вот хороший очерк Елены Потехиной. Вот советую читателям обязательно почитать этот материал.
3: Валентина Патрана.
4: Да, да.
3: А вы номер-то ей этот отправили, чтобы,
4: ну, конечно,
3: чтобы он у нее на память.
4: Она уже звонила и немножко нас покритиковала.
3: За что?
4: За что. Ну,
3: говорит, вы неправильно
4: такие.
3: Написали.
4: Нет, написано все правильно.
3: А да? Фотографию не ту взяли? Ладно, не говори. Ладно, тогда пусть это останется секретами, тайной. Но вообще здорово, я бы тоже хотела, знаешь. Ну вот с газетой проще, написали очерк, да, и на память на всю жизнь осталась у человека, еще и потом детям передала, и внукам, и так далее. А вот мы, Тимур, с тобой, когда на пенсию пойдем из радиоэфира, будет какой-нибудь радиоочерк про нас, чтобы мы также вот это оставили, наследство?
4: Ну, может быть, по мотивам радиопередачи и книгу сделают.
3: О, ну это уже вообще вышка. Это уже вышка. Ладно, это так. Я мечтаю.
5: Я все мечтаю, чтобы кто-нибудь на Википедии про меня написал.
3: Да напиши ты уже сам, господи.
5: Я не хочу.
3: Ну и жди тогда всю жизнь. Ладно, Миш, спасибо огромное. Как всегда, материалов много, а времени мало. Все, кто подписан на газету «Новости Югры», эти материалы смогут прочитать. А те, кто не смогут, я искренне сочувствую. Потому что газета «Новости Югры» реально максимально много информации на все случаи жизни, обо всех инфоповодах, которые жила Югра минувшую неделю. Подписывайтесь обязательно, читайте.
5: Там еще принесут. А
3: там еще, кстати, программа передач есть.
5: Мы же по-хитрому сделали, мы же гостей наших, да, друзей и коллег специально зовем, чтобы они нам приносили эти газеты.
3: Конечно.
5: В качестве подписки.
3: Мы придумали такую рубрику.
5: Не оформляя подписки, каждую неделю нам приносят по 2 экземпляра.
3: Вот так-то. Взял все и рассказал. Ладно, Миш, спасибо огромное. У нас сегодня в студии Михаил Осипов, заместитель главного редактора газеты «Новости Югры». До следующей пятницы. Пока.
4: Пока.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
7: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, я предлагаю тему образования обсудить. Хотя, вижу, у нас вот еще и сообщение есть непрочитанное. Тимур, ты почему вообще выполняешь плохо свои обязанности?
2: Я очень хорошо выполняю свои обязанности. Какие надо сообщения все?
1: Хорошо, прочитал уже. Следи, в общем, за нашими чатами. А я к теме образования перейду. Почему? Потому что, во-первых, у нас уже есть, скажем так, первые обобщающие итоги ЕГЭ в этом году. Ну, еще понятно, не по всем предметам, потому что они продолжаются, экзамены. Но про русский язык я бы вот хотела остановиться, потому что как будто бы должны порадоваться, русский язык стали у нас лучше знать выпускники, но об этом чуть позже. А пока заявление главы Министерства образования и науки. Фальков. В общем, как заявил у нас глава Миноборнауки, в России слишком много людей с высшим образованием.
2: Ну да.
1: Это, кстати, дословная цитата.
2: Ну да.
1: Валерий Фальков так сказал. Нет необходимости в таком количестве людей, да, с высшим образованием.
2: Шахты пустуют.
1: С точки зрения экономики и рынка труда.
2: Ну да.
1: Вот, это если раньше ты и мы с тобой, в принципе, многие, как бы это говорили, как... Такую, знаешь, догадку?
2: Да никакая это не догадка. Это не его... Вернее, как бы он не основоположник этого мнения и этих взглядов на систему образования, вообще на потребность нашей страны в людях с высшим образованием. Это уже давно сложившаяся тенденция, начиная еще, по-моему, с медведевских времен, когда он, выступая на одном из форумов для молодежи, на вопрос, почему я вот молодой специалист в школе преподаю, у меня зарплата до мрот не дотягивает, сказал, ну, учитель — это призвание. Да? И тогда же после этого начали подниматься разговоры, а что? То вот там вообще вот высшее образование, почему оно так ценится, не ценится. И тогда вот на уровне тоже Министерства просвещения говорили, что наша задача не создать, там, не обеспечить людей там высшим образованием или еще чем-то, как тебе сказать, воспитать качественного потребителя. Вот и все.
1: Да, поняла я. В общем, как сказал Фальков, сформированный десятилетиями спрос на высшее образование, у нас, правда, был такой длительный период, когда формировался престиж высшего образования, призывали нас идти поступать. Ну, тогда, извините, и образование стало дешевле.
2: Экономическая составляющая, Марина, сейчас на данный момент такова, что нам действительно вот сейчас, на сию секунду, людей с высшим образованием в огромном таком количестве и не надо. Это ты сама прекрасно знаешь, и я это могу тоже, мы можем подискутировать, конечно, но я могу
1: об этом
2: заявить.
1: Да не надо дискутировать, я же не договорилась. Сформированный десятилетиями спрос на высшее образование влечет сейчас в вузы практически любого выпускника, а это неправильно. Вот так вот сказал глава Миноборнауки. И сейчас происходит, по его словам, разумная балансировка между средним профессиональным образованием и высшим. Что, по сути, прямым текстом говорит о том, что государство делает все возможное для того, чтобы не все выпускники поступали в вузы. Чтобы часть детей все-таки шла и получала специальное среднеспециальное.
2: Да, в этом нет ничего плохого. Вообще, давайте так, наличие высшего образования там, да, не делает человека более крутым перед тем, у кого среднеспециальное там, техническое образование.
1: Абсолютно
2: это вот,
1: точно.
2: Это первый тезис, который хочется сказать, да, лично для меня там, вот если у тебя, Марина, есть высшее образование, или у меня есть высшее образование, да, или у кого-то там, не знаю, дистанционку какую-нибудь закончил в каком-нибудь там вузе, ни разу на паре не был, у него высшее образование. Делает ли это его... ценнее,
1: нет.
2: Да, как в качестве гражданина Российской Федерации, чем человека, который, например, получил среднеспециальное образование, но очень хорошо руками делает свою работу. Работает за станком, там делает, например, для нашей оборонной промышленности что-то.
1: Не делает. Но опять же...
2: Это первый момент. Второй момент. Если представить нашу страну как... Давай просто вот компьютерная игра экономическая какая-нибудь, да? И у нас есть страна, и мы ее управляем. И у нас в этой стране, например, есть там 10... шахт, 20 нефтедобывающих каких-нибудь компаний, там, и 15 газодобывающих предприятий, например, и одна какая-нибудь биржа. Вот нам действительно ли надо, чтобы у нас было людей с высшим экономическим образованием 100 человек, а шахтеров 5? Нет. Нам нужно, чтобы у нас на каждую шахту было по определенному количеству сотрудников, на каждую, там, не знаю, отрасль, там, нефтянка или газовая добыча. Тоже количество людей соответствовало. Нам не надо такое количество людей с высшим образованием. И тем более качество и уровень этого высшего образования. Давай так, человек с высшим аграрным образованием, крутой специалист, который помогает стране увеличивать количество взрощенной пшеницы, да? Это крутой специалист. Человек с высшим образованием. Сейчас я не хочу принижать никого, ну просто себя, вот, например, да? Финансово-экономическое образование. И нужен ли я экономике нынешней? Нет. Нас таких полным-полно. Я сижу на радио работаю. То есть я не нашел себе места, может быть, и не хотел, может быть, получал образование это по принципу, ну, мама сказала, что надо, значит, надо. Вот, но я занимаюсь совершенно другим. Ну, вот нужен ли я здесь... С высшим образованием или со среднеспециальным образованием, или вообще никакой разницы нет, какое у меня было бы образование.
1: Это все понятно, и я не против. Единственное, что когда вот приведу в пример историю, когда я устраивалась на работу, это был 2010 год, я окончила университет, пошла устраиваться. И как выяснилось, в тот год, когда я устраивалась, как раз было введено новое правило на предприятиях, по крайней мере, бюджетной сферы, в той сфере, где я работала, да, в журналистике, в конкретном городе наймали. Мне сказали, вот ты сейчас у тебя высшее образование есть, это хорошо, потому что у нас этого года в наше предприятие без вышки устроиться нельзя.
2: В плане, ну, это приколы бюджетной отрасли.
1: Да.
2: Там вот
1: но у нас
2: них написано, что надо
1: очень...
2: только с высшим, значит, надо только с высшим. Каким бы ты суперкрутым специалистом не был, тебя
1: говорю.
2: Не возьмут.
1: У нас бюджетная сфера очень обширная. Фишка в том, что на тот момент, когда я трудоустраивалась, половина коллектива в том здании были люди без высшего образования. Но они профи и спецы похлеще многих с высшим.
2: И если бы они уволились, например...
1: Они бы уже не устроились. И вот это есть ограничение. То есть получается, что человека, которому изначально сказали, что если ты получишь высшее, ты сюда устроишься, а не получишь, не устроишься. Это некое ограничение, правильно?
2: Теперь ты рассматриваешь частные, прям супер частные случаи, я рассматриваю общее, да, как экономику нашей страны. Ну, в России, это, может быть, это такое вот мое субъективное мнение, но согласишься ты с ним или нет, я не знаю. Необходимо сделать так, чтобы рабочие специальности были престижными, востребованными, высокооплачиваемыми.
1: Уже несколько лет это со всех трибун говорят.
2: Дело не в том, что мы сейчас, например, сократим количество мест бюджетных и платных в системе высшего образования и увеличим количество мест в системе среднего образования, и люди вынуждены будут туда идти учиться, чтобы потом работать на тракторе. Это один путь. Ну, он такой, знаешь, самый простой, но самый убыточный. В плане того, что, ну, вряд ли, например, человек с удовольствием пойдет учиться на тракториста, если он будет знать, что он там будет зарабатывать 3 копейки. А если мы построим систему таким образом, что вот, например, трактористом быть в нашей стране, обалдеть, как престижно, зарплата в 2 раза больше, чем у офисного работника, да, романтика, поля бескрайние. Иди работай, иди учись, очередь будет стоять туда.
1: Есть такая
2: люди
1: сейчас тенденция?
2: Ну, тенденция намечается, но ее пока нет. Потому что
1: не
2: у нас рыночная экономика.
1: Ну да. Вот я и говорю, что если нам на уровне Министерства образования прямым текстом говорят, что нам не нужно столько людей с высшим образованием, вы, пожалуйста, сделайте так, чтобы люди со среднеспециальным образованием, профессиональным, потом не были людьми, которых не везде возьмут. То есть ограничителей столько, и многие идут получать вышку просто потому, что понимают, что на конкретные места они потом не устроятся. И вот это, я считаю, не совсем справедливым. Здесь как будто принижают вот это среднеспециальное образование, а как будто бы права должны быть для всех равны. Раз уж вы говорите, что у нас все равны, у нас это образование такое же качественное, как и то, и вообще нам нужны работяги и трудяги, ну так дайте всем равные условия тогда.
2: А, пишет Ирина нам, Тимур, сейчас давно уже берут только с высшим образованием в организациях, а есть офисы в Москве, где даже уборщицу берут только с высшим. Я не в курсе, я не знаю, не опровергнуть.
1: Если это так, то это жесть.
2: Не подтвердить, не посмеяться, не согласиться, не там еще что-то я не могу, потому что я не слышал об этом, что в Москве уборщиц берут с высшим образованием.
1: Если это правда, то это жесть.
2: Мне кажется, это правда на уровне там в один паблик ВКонтакте написал об этом, и теперь вот мы это все понесли друг другу рассказывать. Нет, вот такое вот у меня мнение сложилось. И то, что везде все берут с высшим образованием, я в этом тоже сильно сомневаюсь. Есть установленный министерством там просвещения или еще чем-то перечень профессий, где необходимо иметь высшее образование. Соответственно, ты должен отучиться. Понятно, что врачом-стоматологом тебя не пустят работать без высшего профильного образования по стоматологии. Но слесарем не надо высшее образование, чтобы работать на заводе. Ну, если коротко.
1: Угу.
2: Все сказал?
1: Ну, наверное. Ты же говоришь, откуда же я знаю, какую мысль ты хочешь сформулировать. Так, ладно, теперь перехожу к теме ЕГЭ. У нас про русский язык рассказали как сдали в этом году школьники, средний балл у нас увеличился, и это хорошо. Кстати, ты про это, по-моему, накануне, да, говорил? Что если...
2: У нас уже есть, ну, люди, у которых по 200 баллов получили. Самый ближайший к нам ученик — это Челябинская область. А самый, ну, не так, скажем, интересный случай, но такой громкий случай у нас в России — это девочка, по-моему, она из Москвы или Подмосковья, которая...
1: Санкт-Петербург, Тимур.
2: Если
1: ты про незрячую девочку, то это Петербург.
2: Практически из Подмосковья, которая, да, она не зрячая, она в специальном интернате обучается для детей с ограничениями по здоровью, и она 200 баллов по ЕГЭ из двух предметов заработала. Вообще планирует стать журналистом.
1: Угу.
2: Во.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Коллега наше будущее.
2: На что ей столько там накидали шуток, ну, я их озвучивать не буду, но меня поражает иногда наше общество.
1: Ладно, не надо. Про русский я договорю. Потом, кстати, еще скажу, какое слово вызвало в этом году самую большую сложность у наших выпускников. Какое слово они никак не могли все правильно написать. Ну, большинство, по крайней мере. Так, 63 балла у нас сейчас средний по ЕГЭ по русскому. В прошлом году было 60, ну, с половинкой. В любом случае, плюс 2,5 балла – это хорошо. За год подтянули, как будто бы. Либо подтянули знания, либо задания стали чуть попроще. Одно из двух. Вот, плюс ко всему, увеличилось количество сдавших экзамен. Если в прошлом году было чуть меньше 640 тысяч, то в этом году почти 665. Короче, плюс 25 тысяч человек, которые справились в этом году, а в прошлом году не справились. Ну, то есть не смогли просто написать. Ребят, которые получили 100 баллов по русскому языку, их 108 тысяч, и это 16% от общего числа участников экзамена, что тоже очень хорошо. В прошлом году было 13. То есть и стубальников по русскому стало больше.
2: Можно сообщение прочитаю от Аллы? Пишет: печатаю сообщение, печатаю, потом убираю, потому что мы тут продолжаем нашу дискуссию. Она говорит, уже либо не актуально, либо с чем-то согласна, либо там нет. А вообще, говорит, с мужем на эту тему разговаривала, он тоже так рассуждает, чтобы профспециалисты стали сейчас востребованными и престижными, надо высоко поднять зарплату и условия труда, да, соответствующие. Как говорится, пожинать плоды будем через десятилетия.
1: Да.
2: И вот какая мысль меня посещает. Видите, наша страна, Россия, в 90-е годы оказалась в условиях рынка, так скажем. Да, вот есть же фраза «рыночек порешал» и так далее. И суть такова была, что тогдашние функционеры рассматривали наше развитие с точки зрения: у нас много-много ресурсов, и мы можем их использовать на благо нашей страны. Ну, давайте это сейчас так вот обтекаемо, и чтобы это было в позитивном ключе. То есть, например, да, в ближайшее время мы не сможем понастроить там заводы, фабрик, предприятий, развить там какую-нибудь тяжелую промышленность, например, обогнать Америку или там обогнать Китай в развитии какого-нибудь там рынка электронных компонентов, но зато у нас есть, например, газ, нефть, дерево, уголь, много чего у нас, да. Мы это можем продавать, например, за границу, а обратно у них покупать станки. А на этих станках уже строить будущее для России. И вот такая была тенденция тогда. И почему, например, там 90-е, 2000-е было оправдано огромное количество людей с юридическим образованием, с финансово-экономическим образованием, офисных клерков, так называемых, людей, которые в компьютерах умеют, да? Потому что суть вообще всей экономики строилась на том, что мы что-то продаем, что-то покупаем, и нам нужны люди, которые умеют продавать и покупать. Сейчас мы понимаем, что это может привести вообще в никуда. Ну, проще говоря, с нами там полземного шара перестало торговать, нам продавать некому, покупать не у кого, нам нужно производить что-то свое. И жить так, как мы жили там 30 лет до этого, начиная с 90-х, мы уже не можем. И нам нужно производить, нам нужно придумывать, нам нужно изобретать, нам нужно внедрять, нам нужно развивать промышленность, танкостроение. У нас совершенно другие вызовы, другие проблемы. И для этого нам нужно сейчас перестроить всю систему образования. Мы правильно говорим о том, что нам не нужно такое колоссальное количество экономистов, финансистов, юристов.
1: Так мы это все понимаем.
2: Нам нужны люди, которые будут у станка работать. Нам нужны люди, которые, Марина, точечно будут получать высшее образование, которая поможет нам и нашей стране в развитии в дальнейшем. Что-то изобрести, что-то придумать, найти какое-то лекарство, изобрести вакцину, построить новый там автомобиль. Вот такие люди нам нужны. Не покупать что-то за границей, то, что они там придумывают, а делать свои там станки, тракторы и прочее.
1: Угу.
2: А для этого нужны узкие специалисты и рабочие руки.
1: Да, а чтобы эти рабочие руки шли учиться туда, куда надо, надо повышать зарплаты.
2: Сам для себя даже сейчас сижу, это объясняю. Почему? Потому что я вижу настроение в обществе, я вижу, как люди реагируют болезненно, оправданно болезненно, потому что первое, вот что ты слышишь, когда тебе говорят, нам не нужно такое количество людей с высшим образованием, ты думаешь, да нас все хотят отупить. Чтобы тупых было побольше, а умных мало, чтобы легче было нами управлять. Но я не считаю, что это так. Это только первое, что на поверхности что-то. А если ты глубже проникнешь в тему вообще и в идею развития нашей страны как государства передового, тогда ты поймешь, что это оправданно, нам не нужно столько...
1: Да понятно, но с точки зрения государства...
2: Психологов
1: оправдан.
2: С высшим образованием.
1: Да, с точки зрения государства оправданно. Для них страна это макет, и они понимают, чтобы макет, ну не макет, а организм работал хорошо, надо вот этого побольше, этого поменьше. Это все понятно. А с точки зрения простого человека, который хочет получить высшее образование, ему должно быть все равно на то, что надо обществу. Вот если я хочу получить высшее образование, я должна иметь право на него, правильно? А мне государство говорит, нет, нам сейчас не нужно, чтобы ты высшее образование
2: что
1: получала.
2: Тебе мама с папой твои, мне мама с папой мои говорили, иди на вышку, там больше зарабатывают люди. Это легче устроишься потом на работу,
1: да
2: на
1: нет.
2: вышке.
1: А если человек мечтает врачом стать?
2: И в чем вопрос?
1: Ну,
2: иди.
1: Это автоматически вышка. Вот и все. Это просто желание, мечта человека. Тут же важно понимать, что человек чем хочет заниматься.
2: Что ты говоришь? Я не понимаю. Ты сейчас куда? Зачем
1: ты
2: меня уводишь?
1: Ты говоришь, что мы шли учиться на вышку, потому что нам мама с папой сказали.
2: Это модно было. Не только мы, не я, не ты. Все наше поколение шло на вышку, потому что мы знали, что там мы заработаем на кусок хлеба. Что вышка — это круто.
1: То есть, если бы тебе
2: вышка
1: родители не
2: престижно.
1: Сказали, ты бы не пошел учиться или что?
2: Сейчас нам нужно сделать так
1: да
2: в нашей
1: знаю,
2: стране, чтобы престижным было не высшее образование, а образование любое.
1: Вот, любое.
2: И куда хочешь, туда и посвящай
1: вот,
2: себя.
1: Вот, я тебе про это и говорю, что равенство должно быть, а не так, что одно перевешивает другое. И то, любое, все правильно говоришь.
2: Сейчас у нас реклама, остальные сообщения зачитаем в конце часа.
1: Да, а еще раз скажу, все-таки то самое сложное слово, которое у большинства выпускников в этом году вызвало трудности.
0: Свои люди. Реклама.
3: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет СОМ. До 30 июня в магазинах СОМ двойная выгода. Скидка 10%, плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. Ирина Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
2: Сейчас буду соглашаться с сообщениями, ну или, например, может быть, нет, не знаю, еще не понял, еще не все прочитал. Меня пишет Ирина, нам из Урая взяли на работу только потому, что у меня было высшее образование, хотя оно не профильное, да, но сказали.
1: Ну, у Тимура та же история, кстати. У меня та же история.
2: Мы тебя берем, но ты потом получи профильное образование, там, корочки или сертификат или что-то, чтобы здесь можно было легитимно официально работать. Вот такие вот истории у нас бывают, и это факты. Сейчас пойдем дальше, и вот этот коммент зачитаем от Андрея. Бывает, работаешь на производстве 20 лет, все знаешь, опыт есть, но начальником никогда не станешь. Станет 23-летний молодой человек, только что закончивший высшее образование, потому что для того, чтобы быть начальником, нужно высшее образование.
1: И вот
2: даже не
1: условность.
2: По профессии,
1: и
2: говорит.
1: И вот про эту условность я говорила еще 10 минут назад, что это несправедливо.
2: Правильно, сейчас мы будем рассуждать на эту тему, да? И вот добавляет нам Андрей, что это вот у нас начальник теплоэнергетики, например, говорит, да, с образованием сельскохозяйственным. Ну, главное, чтобы вот высшее образование было.
1: Люди, которые в этой сфере 30 лет отработали и знают все от и до.
2: Вот это надо менять, по-моему.
1: Вот.
2: Ну,
1: так это я про
2: что с этим делать?
1: Я вот про это неравенство и говорила, что иногда высшее образование... То есть они говорят, нам не нужны люди с высшим образованием, но потом людей без вышки не берут на должности, которые они просто потрясающим образом возглавят, потому что эти люди понимают в этом, они там 30 лет опыта. Вот это совершенно несправедливо. То есть сначала вы говорите, идите получать среднепрофессионально, а потом вы никуда не продвинетесь, просто потому что мы вам сказали, надо, вы пошли и сделали для страны, и получили рабочую специальность. А захочет человек возглавить это предприятие? Не получится. Потому что есть условность.
2: Есть.
1: Тогда эту условность надо убрать, и все будут счастливы. Потому что человек, который со среднеспециальным проработал 20 лет на предприятии, и встал вопрос, кто заменит руководителя, который на пенсию уходит. Вот этот человек, он хоть и без вышки, но он же профи.
2: С этим мы согласились. Дальше сообщение, с которым я не согласен. От той же Ирины пишет. Марина, высшее образование нужно, это идет в общий кругозор человека. И ваш опытный человек может писать неграмотно. Ну, смотрите, вот такой пример жизненный, да, есть, допустим, цех какой-то. Цех, он как филиал какого-то огромного холдинга предприятий. И вот в этом цеху 20 лет, например, работает токарь на станке. Вот он работает 20 лет, он знает этот цех от А до Я вообще, каждый винтик, да. И вот у него уволился, например, ушел на пенсию его руководитель, да, и стоит выбор между вот тобой, 20-летним с опытом работы человеком, который знает здесь все и может это предприятие еще и оптимизировать таким образом, что он в 2 раза больше продукции будет выдавать, в 3 раза больше прибыли. Либо мы просто берем с улицы какого-нибудь человека без образования, без опыта работы, но с высшим образованием. Какой-нибудь пацана 23-летнего. Вот мне здесь очевидно, что нужно ставить специалиста. Но нашей системе, которая у нас сложилась за эти долгие годы, очевидно, что нужно брать человека с высшим образованием, потому что головной офис в Москве не утвердит вот этого работягу, потому что у него вышки нет. И мы упираемся вот опять в это. То есть он будет грамотно писать, да, у него будет кругозор, у него будет высшее образование. Ну, не факт, кстати, что у него будет и то, и другое и грамотно писать. Но он нифига не будет знать ни в станках, ни в гайках.
1: Я думаю, Ирина здесь не про завод говорит, а про какие-то более творческие, гуманитарные направления.
2: Слушайте, бывают люди с высшим образованием, тупые, как стенка просто.
1: Бывают, к сожалению.
2: Как валенок. А бывает человек, который вообще без образования, но умнейший человек на свете. Ну, просто не получилось, не срослось. Из семьи не богатой. Не смогли ему родители обеспечить высшее образование платное. А на бесплатное в вуз он не попал, на бюджетное. Но это не значит, что он глупее, чем тот человек, у которого высшее образование есть.
1: Ну, тут еще про таланты речь. Есть люди талантливые, ну, вот которым дар какой-то, да, от рождения, и там уже не
2: и
1: суть важно, какое он образование
2: вот, получил. Смотрите, да, важно качество образования, а то, знаете, образование выше, а сам тук-тук откройте, пишет Елена.
1: Качество,
2: с этим
1: да.
2: тоже нельзя не согласиться, потому что один человек поступил, ну, возьмем, я не знаю, в МГУ, да, на журфак, и учился там 5 лет очно, общался с профессорами, с практикующими специалистами, ходил на Первый канал, практику проходил. Но он в журналистике явно больше знает, чем человек, который 4 года дистанционно по компьютеру изучал тот же самый предмет.
1: Угу.
2: И вот эти два специалиста, они одинаковое образование имеют. Высшее, филологическое или журналистское.
1: Угу.
2: Но один из них готовый человек прямо сейчас идти в эфир работать, а другой человек, тук-тук, откройте, как вы говорите.
1: Ну,
2: но
1: так.
2: по документам можно брать и того, и другого.
1: Ну, все правильно. Я даже могу привести пример с вот моей подругой, да, которая сейчас живет в Беларуси. Она с третьего курса ушла на заочку. Мы 2 курса вместе отучились, очно. На третьем она перевелась на заочку, и вышла замуж и уехала в Беларусь. И училась она заочно. То есть она приезжала 2 раза в год чисто сдать сессию, и все. И когда мы все окончили университет, кстати, у нас был уникальный курс, нам даже преподаватели, вот там, когда была встреча выпускников 5 лет, 10, встречались и говорили, что это, ну, потрясающий, уникальный курс у вас, потому что 90% из тех, кто окончил вот в том году журфак, мы сейчас работаем по специальности. Потому что чаще всего там только каждый второй. А мы прям как-то все так уверенно пошли в журналистику. Ну и вот и как раз моя подруга, когда вставал выбор, куда идти работать, она говорит, я не пойду в журналистику, я понимаю, что я как бы, ну, вот приезжала, экзамены сдавала, но у меня нет, я не понимаю, что там
2: не
1: делать. Никакой практики у меня нету.
2: Ну,
1: в то время как мы на очке реально летнюю практику проходили, в редакциях работали,
2: газеты
1: в разных, писали, причем
2: да.
1: и радио, и телевидение, и газету, мы все пробовали. И мы как-то были уже нацелены, направлены, не было даже вариантов куда-то идти дальше, потому что мы жили в этом все 5 лет.
2: Угу.
1: Да, вот и получается, что качество образования то самое, да, вложенные знания и вложенная практика, это тоже все очень важно.
2: Ну, а еще, если мы тут не поговорили про такой профильный момент, есть же, например, образование, допустим, да, ну, сейчас вот журналистику не хочется, к примеру, приводить. Вот давай приведем пример. Журналистика.
1: Угу.
2: Вот есть профессия журналист, журфаки ваши, высшее образование, но вы в управлении вообще ничего не понимаете.
1: Ну,
2: ты сейчас иди, типа, стань там, не знаю, директором и управляй организацией, где у тебя 1000
1: человек. Это же совершенно другая работа,
2: например, да?
1: Это не творческая работа.
2: Вот. А есть специалист, который оканчивал там финансово-экономический по профессии, там, по специальности менеджер.
1: Угу.
2: И он прекрасно знает, как управлять организацией. И вот хорошо это или плохо, что в организации, которая занимается, например, творчеством, да, в управленческом составе люди с финансово-экономическим образованием,
1: плохо.
2: Которые знают, ну, а с другой стороны, хорошо ли это, когда журналист возглавляет организацию, который знает творческую составляющую, может войти в положение каждого журналиста,
1: тобой, да.
2: но при этом, при всем, Марина, вообще финансовой части не понимает.
1: У нас с тобой было несколько организаций, где мы работали, и все примеры этих руководителей.
2: И все примеры.
1: У нас был руководитель, который не понимал ничего в творчестве, поэтому он совершенно не понимал, почему журналисты хотят так или иначе, ну, нет творчества в человеке. Он чисто думал формулами, мыслями, деньгами и так далее. Был человек, который был журналистом сам, прошел прям с самых низов, и он совершенно всегда расположен был к своим коллегам, потому что он знал, что нам надо для работы, да, но он меньше понимал в этих всех управленческих моментах.
2: Вот. И был
1: третий пример. Человек, который был журналистом, потом пошел, получил управленческое образование.
2: Вот.
1: И это был самый лучший руководитель всех, которые...
2: Ну и правильно.
1: Пример. Человек, который был журналистом, потом пошел, получил управленческое образование.
2: Вот.
1: И это был самый лучший руководитель всех, которые...
2: Ну и правильно. Вот мы опять пришли к тому,

0: на самом деле улыбнула. Добрый день от Елены. Образование – это хорошо, но вот получить 2 высших образования, а потом переучиться на мастера маникюра – это как вам? Всем хорошего дня. А вообще, говорит, высшее образование – это как дорогое нижнее белье. Вот его не видно, но чувствуешь себя гораздо уверенней.
1: Это, кстати, как зовут слушательницу, Елена? Елена, вы прямо написали, описали жизнь моей двоюродной сестры. У меня двоюродная сестра, у нее 2 образования высших, политолог по первому и юрист по второму. Она оба образования получила, работала в администрации несколько лет, а потом поняла, что это все не надо, пошла, отучилась на ноготочки и с превеликим удовольствием общается с женщинами, делает им ногти, пилит. Представляете? Вот так вот. И она говорит, господи, я всю жизнь занималась этим. Поэтому ваша история не единична, если вы про себя конкретно, Лен, писали. Вас таких немало, как выясняется. А вообще, мне кажется, очень круто и смело признаться себе, независимо от того, сколько лет, 30, 40, 50, 60, признаться, что все-таки что-то не то я делаю, и хочется вот в другой дорожкой идти и встать на эту дорожку и кайфовать.
0: Остальные комментарии я просто не открываю, чтобы потом не запутаться. Вот
1: не
0: они сейчас
1: прочитать.
0: Пока закрыты, но в начале следующего часа будем, как говорится, открывать этот ящик Пандоры по одному.
1: И вы не поверите, но я в третий раз говорю, и я вам расскажу, какое слово у наших выпускников вызвало самую большую сложность. И с третьего раза никак не могу рассказать.
2: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Рената Гасанова. В Югре обсудили цифровые решения в работе природоохранных предприятий. Хоровод «Единство» объединил экскурсоводов Национального центра России в Ханты-Мансийске. Югорские паратлеты стали призерами международных стартов. Современные цифровые продукты для природоохранных организаций обсудили на полях 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. К сессии присоединился заместитель губернатора Югры Алексей Забазлаев. Он подчеркнул актуальность темы, отметив, что наш округ – промышленный центр. И нагрузка на экосистему здесь очень серьезная. Только трубопроводная система охватывает 120 тысяч километров. Это 3 экватора Земли. Также есть около 2000 площадочных объектов, 17 тысяч кустов локаций, где находятся скважины. Далее на бирже решений IT-компаний, научные организации, предприятия топливно-энергетического комплекса представили свои разработки в области дистанционного зондирования Земли, беспилотных авиасистем и искусственного интеллекта. Инновациями в работе своего ведомства поделился и руководитель природонадзора Югры Алексей Ковалевский. По его словам, искусственный интеллект уже приносит положительные результаты, но по-настоящему эффективен лишь в связке с традиционными методами контроля. Иными словами, космические снимки помогают выявлять потенциальные проблемные зоны, затем квадрокоптеры и подключение нейросетей проводят более детальную оценку. Это позволяет работать гораздо точнее и оперативнее. По итогам презентации определили 4 лидеров. Так, общество Prime Group отметили в части «Выбор сообщества». В номинации «Инновации для государственного сектора» победила компания «Самара Информ Спутник». Отличился и Югорский госуниверситет, признанный лучшим в сфере ТЭК, а фирма Neuronix взяла приз за лучшее комплексное решение. Участие в потасовке превратилось для жителя Нижневартовска в уголовное дело. Прибывшие на вызов полицейские досмотрели машину 25-летнего дебошира и обнаружили пистолет с патронами. Экспертиза установила, что оружие боевое. Задержанный признался, несколько лет назад он купил в магазине легальный охолощенный пистолет и решил его модернизировать. Мужчина самостоятельно удалил из ствола все защитные перегородки и заглушки, переделав его в огнестрел. За такие незаконные действия вартовчанину грозит суровое наказание – до 5 лет лишения свободы. На время следствия с него взяли подписку о невыезде. Команда экскурсоводов Национального центра России в Югре поддержала всероссийскую акцию «Хоровод единства». Она символизирует дружбу народов, взаимное уважение и сплоченность. В ежедневном режиме специалисты рассказывают гостям о достижениях страны, ее людях, истории и перспективных решениях. Сегодня коллектив встал в хоровод, чтобы показать, единство начинается с открытости и готовности быть вместе. Присоединиться к этому начинанию может каждый. По условиям нужно собрать свой хоровод с семьей, друзьями или коллегами, снять видео и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом «Хоровод Единства России». Лучшие ролики появятся в пабликах Национального центра России в Москве, а их авторы получат приглашение на большой концерт, который пройдет в столице в ноябре. И последнее. Югорские паралимпийцы

0: тунисы завоевали 3 медали международных соревнований. В Тунисе прошел этап Гран-при по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе российской сборной выступали 4 представителей нашего региона. Троим из них удалось взойти на пьедестал. Так, Екатерина Беленинова из Лангепаса стала бронзовым призером в спринте на 100 метров. Ее земляк Евгений Демин также получил бронзовую награду, но уже в метании булавы. А Никита Дубенчук из Нижневартовского района положил в свой актив серебро в толкании ядра. До заветного золота ему не хватило всего 4 сантиметров. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте, приветствуем в 6-м часу сегодняшнего дня. Пятница, бегите все домой. Кто уже отработал, мы вам завидуем от всего сердца, кстати. Потому что, ну, хоть кто-то...
4: Отдохнет.
3: Мы
4: до 7 вечера.
3: Задыхаюсь, пора скоро вызывать.
4: Мы до 7 вечера с вами. И, кстати, в конце прошлого часа, если кто включил приемники только что, мы обсуждали тему образования. Ой, как мы ее обсуждали.
3: Примерно
4: 10 слушателей, а то и больше, нам оставили комментарии. Сейчас будем зачитывать.
3: Причем камни летят в оба огорода.
4: А знаете, с чего началась дискуссия? После того, как министр образования и науки Валерий Фальков сказал, что нам в стране больше не нужны люди с высшим образованием. Их чересчур... Дословно я сейчас прочитаю.
3: Надо лукавить.
4: Я сейчас скажу. В России слишком много людей с высшим образованием. Нет в нем необходимости с точки зрения экономики и рынка труда. Вот такая фраза прозвучала.
3: На что я с дуру согласился и теперь вот расхлебываю, сижу. Уже второй час, да?
4: Мы все согласны.
3: Твой огород, смотри. Тут так написано. Марина. Запятая. Моя супруга окончила вышку заочно. Она юрист, и она заткнет за пояс всех, кто учился очно.
4: Классно.
3: Пишет нам Сергей.
4: Спасибо, Сергей, за этот комментарий.
3: Во-первых, супруге привет. Она молодец.
4: Это правда. Во-вторых, я не говорила, что заочка это плохо. Я говорила, что в некоторых сферах и в некоторых случаях люди, которые учатся на заочке, потом не хотят связываться с той профессией образования, по которой получали. Это конкретно я свою историю рассказывала и своей подруге. У нас вот так судьба сложилась. Но в итоге она, кстати, журналистом ни дня в жизни не работала. Ни дня. А ваша супруга большая молодец. И вообще я считаю, что человек, который реально идет учиться, чтобы получить знания и потом работать, вот это человек, который осознанно выбирает, я хочу вот здесь вот выучиться и потом всю жизнь этому посвятить. Этот человек, мне кажется, будет учиться независимо от того, какой это формат, очный, заочный, дистанционный, любой. Человек жадный на знания, человек любящий свою работу, он возьмет просто из преподавателей все и даже больше, выжмет все, что надо ему, и будет потом говорить, да, ребята, я крутой, потому что это правда.
3: Ну и здесь можно процитировать классика. Что ж ты фраер сдал назад? Не по масти тебе.
4: Да я ни разу не говорила, что заочное образование это плохо. Я привела пример просто.
3: Ну, вроде да. Прям не помню, чтобы именно такая цитата звучала. Но я сам говорил о том, что есть большая разница между человеком, который на пофиг закончил дистанционное образование высшее, и человек, который реально пошел...
4: Ключевое слово на пофиг.
3: Получать знания.
4: Единственная мысль, которую я реально говорила и никогда не сдам назад, что все очень индивидуально.
3: Пишет нам Алла. Вот мои студенты из политеха. В основном не собираются работать по специальности. Повара будущие говорят, что трудно работать в общепите. Автомеханики тоже далеко не все идут на работу. Кстати, зря. Это сейчас, знаете, такая супер прям перспективная профессия. Объясню, почему. В общем, не собираются они идти ремонтировать, по крайней мере, все. Девочка одна хотела бы быть парикмахером и ногти красить. А мама сказала, что сначала получи нормальное образование. Вот это наша история, знаете... нашего поколения, что нам вот мама сказала, получи вышку, а там дальше уже живи как хочешь.
4: Ты знаешь, сейчас растет новое поколение мам, лет через 20 эта фраза будет очень редко звучать, правда, потому что вот эти девочки, которые, мальчики, которые по указке родителей шли и получали абы какое образование, лишь бы было, они вырастают во взрослых и понимают, что своих детей так отправлять не будут.
3: Ну и вот, вроде и родители где-то право добавляют на мало, и детей жалко идут, потому что родители сказали, но ведь парикмахер, например, или там ногтевой какой-то сервис, это ж никогда не устареет. Ногти красть не пить, да. Вы знаете, даже в Великую Отечественную войну, ну, нет-нет, но шли в парикмахерскую. Ужасное было время, я ничего не говорю, но это те профессии, да, которые всегда будут востребованы. Парикмахер, ногтевой сервис не знаю, но вот, например, тот же самый парикмахер, в любую деревню приедь.
4: Везде люди стригут.
3: Там, не знаю, 100 домов. Ну, ты найдешь себе на кусок хлеба, где заработать.
4: Угу, все правильно.
3: Но вот вы написали, автомеханики далеко не все идут на работу ремонтировать авто. А вот зря, потому что реально перспективно. Почему? Потому что машин меньше не становится. И они стареют. Угу. Это официальная статистика. Наши автомобили, они с каждым годом становятся все старее и старее. Среднестатистически.
4: Средний то возраст автомобиля новых, на российском рынке сейчас старше 15 лет.
3: Новых автомобилей мы сейчас последние годы покупаем все меньше и меньше и меньше. Это связано и с уходом европейских брендов с российского рынка, и с повышением пошлин въездных в нашу страну и утильсборов. И китаец там за 4,5 миллиона, это уже как бы не то, что хочется покупать и ездить. И плюс еще засилие китайских автомобилей. А все-таки, как бы мы ни говорили, что классные у них машины и все такое. Рано или поздно они начнут требовать ремонта.
4: На самом деле, эти мальчишки, которые автомеханики будущие, они, если даже не будут работать по специальности, они рано или поздно к ней могут прийти. И хорошо, что у них эти навыки есть.
3: Вот. И опять
4: а
3: это...
4: они к ней вернутся, я уверена, когда-нибудь.
3: Это та профессия, которая нужна везде. Так, даже в деревне.
4: Да, так и самим себе тоже, считай. Представляешь, ты со своей машиной никогда проблем иметь не будешь.
3: Где 30 домов и 10 машин, все равно найдется на кусок хлеба. Вот.
4: Да, это правда.
3: В отличие от меня.
4: Можно я читаю комментарии?
3: В отличие от меня, потому что... Ну,
4: и журналисты могут когда-нибудь быть не нужны.
3: В деревне журналист не нужен.
4: Финансовые специалисты тоже.
3: Да, а посчитать...
4: Ну, продавцом только, если в деревенском магазине, и то это любой справится, да? Сергей написал нам еще комментарий про свою супругу. Видно, что любит и гордится. И теперь, пишет Сергей, моя супруга, адвокат первой Нижневартовской палаты адвокатов. Я даже поставила вот такой аплодирующий смайлик вам. Если честно, это круто. И если наш слушатель из Нижневартовска, вот кому-то нужен адвокат, можем свести вас контакты дать. Устроим полезные знакомства сейчас.
3: Так, Роман написал. У меня друг закончил 9 классов. Угу. Выучился, ну, самоучка, по книгам, в интернете, там еще где-то. На программиста. Сейчас зарабатывает по 250 тысяч без всякой вышки.
4: У нас тоже
3: другой
4: есть.
3: Друг работает администратором по оборудованию Cisco, если я правильно произнес. Получал $1000 после обучения на программиста. На этом оборудовании ему к зарплате прибавили еще 1-0. То есть сейчас он получает типа что-то около миллиона.
4: Да, вау! Получается. А что, 10 тысяч долларов это сейчас миллион, да?
3: К сожалению.
4: Я всегда с этими ноликами надо задуматься, прежде чем посчитать, но это круто. У нас тоже есть примеры, кстати, людей, которые не получили высшее образование, но добились высот и зарплат гораздо выше наших с высшим образованием. Таких примеров масса. Я могу вот только из своего окружения человек 10 назвать. Вот прям сходу.
3: Алексей написал, слушаю вас, вы в корне не правы. Тот, кто проработал 20 лет и все знает, должен работать на своем месте. А чтобы руководить, нужны совсем другие навыки. Возможно, даже можно и с вами согласиться.
4: А мне кажется, смотря в какой тогда, сфере, нет?
3: Тогда здесь нам нужна, знаете, схема японская. Вот, у них очень прикольно все это дело работает. Но там есть свои перекосы и свои несправедливости. Когда человек приходит на работу, к примеру, рыбу разделывать на заводе, на линии, на конвейере, он получает 3 копейки. Через 5 лет он получает 10 копеек. Через 20 лет получает 50 копеек. Через 30 лет стажа он получает уже 100 копеек. Угу. И вот эта вот разница между человеком, который делает одну и ту же работу. Вот я стою, и ты по соседству стоишь. У нас с тобой в руках одинаковые ножи, у нас рыба одинаково между нами проходит.
4: Понятно.
3: Но ты получаешь там в 5 раз больше, потому что ты уже 40 лет пашешь на этом предприятии.
4: Это хорошо?
3: И, ну, с одной стороны, хорошо. Хорошо в том плане, что людей, которые остаются верны своему рабочему месту, они каждый день повышают свою компетенцию, становятся профессионалами.
4: Но а кто пойдет на три копейки?
3: Но у них такая система, как бы с этим все мирятся, с этим все согласны. И получается, с одной стороны, хорошо, что вот этому вот 40 лет стажа платят много, но с другой стороны, плохо, что тому, который только сегодня пришел, платит мало.
4: Я вот с Алексеем соглашусь, но только отчасти. Мне кажется, все-таки есть предприятия, где нужен человек не просто управленец, а который понимает вообще, что здесь на этом предприятии надо делать. То есть человек, который в теме, который сам прошел этот путь, который понимает сферу, в которую он идет. А есть, да, действительно, те организации, куда можно даже со стороны левого человека привести с управленческим мозгом, и ему вообще по барабану, что там происходит, он как бы будет руководить. Смотря, опять же, какая сфера, вот честно.
3: Но мы сейчас закольцуем эту мысль, потому что Ирину прочитаю. Пишет она, что нужны замы, помощники. Даже если у тебя, вот, например, там вышки, ну, условно говоря, нет, у тебя какое-то профильное образование, ты идешь в директор, у тебя же есть заместители, которые могут тебя поддержать. Ну, ты же не можешь во всем разбираться. Условно, хозяйственная часть — это зам по хозяйственной части, да? А экономическая составляющая — это по экономической, например, там. Ну, и так далее. А ты вот, как бы, ну, трудись, в общем.
4: А ты
3: для этого нужен мощный коллектив, потому что один человек все тянуть не может.
4: Все правильно. У нас, кстати, простите, опять же, но есть такой пример. Наш бывший коллега, с которым мы проработали несколько лет, вот, он в свое время возглавил ту организацию. Ты сейчас прекрасно понимаешь, про кого я говорю, возглавил ту организацию, в которой мы работали. Мы там уже не работаем. Но когда мы уволились, и так у него сложилось, он пошел там по карьерной лестнице, теперь руководитель.
3: А, ты это имеешь в виду? Ну, да, он в директоренстве вообще не бум-бум. За него все делали люди.
4: И что он сделал? Ну, он просто, вот видите, человек...
3: Собрал команду.
4: Управленец тот самый, который, знаете, может, сами не понимает, что вообще тут надо делать. Но я сейчас соберу всех, кто за меня будет работать. Хороший руководитель, он же организовывает правильно работу. И что вы думаете? Он просто, действительно, как вот Ирина написала про замов, он собрал команду своих, как бы, заместителей, которые делали за него абсолютно всю работу, а сам он просто представлял своим лицом эту компанию, там, где-то в городе, в администрации и так далее. Вот, пожалуйста, яркий пример того, что не обязательно, может быть, и быть прям спецом и профи, но если ты умеешь делегировать и управлять,
3: слушайте,
4: то можно исправиться, наверное.
3: Вот и к Ирине, да, и к Алексею, ну, мы же сами потом жалуемся, что вот, типа, что сделали с медициной, развалили все вот эти вот управленцы, пришли директоры, какие-то там директора без вообще какого-то медицинского образования. Да, он умеет управлять, но он ни черта не понимает в медицине. И что у нас сейчас получается?
4: И очереди
3: стали криво собираться. Знаешь, раньше ровненькие были в линеечку, сейчас вообще сикость-накость, например, и то не все,
4: ну,
3: и это не все.
4: Ты, конечно, сейчас шутишь по поводу очереди.
3: Очень утрирую.
4: Да.
3: Но есть же и в этом правда, что, например, человек вообще в медицине не шарит, ну, он управленец, да, раз стал каким-нибудь там главврачом. Или каким-нибудь, не знаю, там, замом по экономической, или еще какой-то. Но все это так или иначе влияет. Он так оптимизировал работу, не понимая вообще нужды специалистов, которые там трудятся, да, там, не входя в положение своих коллег, которые ниже стоят по карьерной лестнице. Вот и у него главное, чтобы вот экономически это выгодно
4: показатели
3: было показать. Росли в плюс, а в минус не росли.
4: Есть
3: все.
4: И такие примеры.
3: А человеческое отношение... Это такое себе. Ну и вот это тоже получается. А что я хотел закольцевать?
4: Я говорила. Я какую-то мысль сказала. А, что в каждой сфере. Все зависит от сферы.
3: А. Вот пример. Смотрите. Футболист.
4: Да. Опять.
3: Вы знаете, что 99% главных тренеров команд, сборных, клубов и так далее, они бывшие футболисты. 99.
4: Ну, то есть они знают, что такое бегать по полю, как нападать, как атаковать,
3: вот
4: как защищаться.
3: Почему?
4: И как забивать голы.
3: Почему? Ну, то есть это же я могу сейчас взять и пойти отучиться на тренера, да, получить лицензию. Потренировать деток, например, да, там, год. Потом повысить эту квалификацию. Меня там допустят, например, там, вторым помощником в молодежку какого-нибудь клуба. Я там пару лет поработаю, меня там помощником уже в основной состав, и тогда я главный тренер, там, через 10 лет. Это один путь. Наверное, так можно сделать. И такие случаи есть, да? Если ты любишь футбол, интересуешься, живешь там, ты вот, ну, прям с детства увлечен, но ни разу не играл. Наверное, можно так. Но опыт показывает, 99% это бывшие футболисты. Бывшие футболисты, которые прекрасно знают, как бегать на поле, как организовать тренировочный процесс, как работает система покупки и продажи футболистов, какая нужна мотивация, потому что он сам через это прошел. Но он не может будучи футболистом, там Роналду сейчас закончит карьеру, его завтра никто не возьмет тренером на работу, потому что ему нужно соответствующее образование. И он должен из футбола как бы уйти, может, он в клубе останется где-нибудь там на позиции консультанта какого-нибудь.
4: Что, скажут, у тебя отучись, реально?
3: Ну, ему нужна лицензия, но это как бы...
4: Да ему лицензию без нужно. Образования
3: дадут. Ну, это все понятно. Ну, суть-то в том, что вот если про футбол посмотреть, никто же там не говорит, так, у тебя что, у тебя высшая экономическая, Тимурка? Ты же умеешь там, ну, цифры считать. Все, иди, возглавь наш клуб.
4: Угу.
3: Нет же?
4: Ну, ты будешь финансистом в этом клубе, но не тренером главным. И ты это к чему? К тому, что у нас все-таки все зависит от профессии, да? От сферы. Вот даже Алексей, кстати, написал комментарий. Опять же, это мы с Алексеем общаемся в диалоге, да? Он говорил, что надо брать в руководители людей, управленцев, а не тех, кто много отработал. Вот пишет Алексей, пусть этот опытный специалист, который 20 лет, да, отдал предприятию, пусть он станет технологом, инженером производства, но не директором. Все-таки разделяют эти понятия, Алексей. Но я вот вам поставила даже соточку, я соглашусь с этим, что вообще в идеале каждый должен быть на своем месте. Иногда работяга вот должен возглавить предприятие, потому что у него есть и знания, и умения, и силы, и желания, и все остальное. А иногда работяге лучше посидеть там, где он сидит, если у него опыт. Ну, короче, это реально сугубо
3: сейчас,
4: индивидуально.
3: Я подумал, кондиционер на студии включен? Нет, мне показалось, что выключен, потому что я сижу, мне аж прям жарко. А потом понимаю, да, что у нас градус вообще разговора такой, что кондиционер не справляется. Еще один Сергей еще одно сообщение написал. У нас есть профессиональные стандарты и квалифицированные справочники. В них прописаны уровни образования для каждой должности. Нарушать их нельзя. Но на самом деле, вот вы правильно говорите, нарушать их нельзя. Но то, что говорит Фальков, да, по-моему,
4: да,
3: вот так фамилия.
4: Да, Фальков. Это, кстати,
3: подталкивает к мысли о том, что нарушать их нельзя, но они будут корректироваться. Они будут корректироваться в угоду экономической ситуации у нас в стране. Раньше женщинам нельзя было быть машинистом электрички там, или метро. Сейчас можно. Раньше нельзя было в шахте работать. Сейчас, пожалуйста. То есть мы, ну, прекрасно понимаем, что времена уже другие. Люди уже другие. Женщины уже другие совершенно. И мужчины уже другие. И, может быть, не надо высшее образование в журналистике. Может быть, просто чтобы человек был там плюс-минус умным и образованным. И по-русски...
4: Ну, умел писать и говорить.
3: Говорил, если он...
4: Ораторский, эпистолярный жанр, очень важный
3: если,
4: здесь.
3: Если он работает, не знаю, в газете и пишет на русском. Но вот вы представьте, есть же, допустим...
4: Не, просто стандарты меняться тоже должны вместе со временем, и они меняются. Но они же правда
3: есть,
4: меняются.
3: Есть какой-нибудь там супер редкий, знаешь, есть там коренные малочисленные народы, да? У нас есть языки, на которых разговаривают там 4 человека.
4: Есть.
3: И вот если мы сейчас зададимся целью поддержка и сохранение этого языка, редкого какого-нибудь. Будем выпускать газету на этом языке, да, чтобы, ну, чтобы она оставалась у нас в наследии, в нашей истории. Кто у нас? Так, 4 человека, у вас есть высшее образование? Нет? А, ну все, не получилось. Так что ли?
4: Ну вот, опять мы возвращаемся к тому, что...
3: Получается,
4: каждой,
3: может, и не надо?
4: В каждой ситуации смотрим по обстоятельствам, это сугубо индивидуально. Я лишь вообще изначально, когда мы этот разговор затевали, я была только одну мысль хотела озвучить, чтобы вот эти препоны и непонятные условности и препятствия убрали для людей со среднеспециальным профессиональным образованием. Когда человек, даже если ему... готовы доверить управляющую должность, да, управленческую какую-то, ему не дают, потому что нет вышки. Вот я только этот момент хотела обсудить. А у нас тут уже такие дискуссии пошли.
3: Как думаешь, если человек начинает сообщение присылать с большими буквами, сплошняком,
4: капслоком
3: написаны?
4: Наверное, хочет, чтобы мы услышали его.
3: И потом в конце добавляет, у меня складывается впечатление, что вы работаете на Запад.
4: Но... Кто так пишет? Нет, мы не работаем на Запад. Тьфу на него вообще. А что, мы тут вообще, мне кажется, настолько полярные мысли сейчас говорили, что непонятно, какую из них можно брать за истину. Потому что я, в принципе, с сомнением всех наших слушателей могу согласиться, еще и свою точку зрения высказать, что делала уже неоднократно. И вот очередной раз подвожу итог, что все индивидуально, ребята, в каждой ситуации. Но то, что у нас стандарты меняются, это есть такой момент. Что стране сейчас нужно больше людей с рабочими руками. Ну, вот так вот чиновники говорят высшего уровня, понимаете, которые отвечают отвечают за сферу образования. Может, им там виднее. Но я тоже за свободу выбора образования. Я тоже за свободу человека, который, если решил, что он хочет пойти, например, учиться на вышку, ну так и иди учись. Потому что люди с образованием всегда были нужны стране и всегда будут нужны стране. Даже когда рабочие руки будут в приоритете, мы, вот люди там с высшим образованием, которые хотят искренне его получить, мы возьмем, да и пойдем, мы будем работать руками, если стране понадобится. Но не ограничивайте нас в возможности получать любое образование.
3: Тут, знаете,
4: какое мы захотим.
3: Начинал же с того, что поддерживаю министра, да, он говорит правильно в целом. И почему я это начал говорить? Потому что вижу сообщения людей, которые вот это, все пропало, из нас тупых делают, высшее образование отнимают, чтобы мы вообще тупые были, вот это тупые. Ну, а вы не думаете, что вот эти сообщения, они как раз-таки и продиктованы тлетворным влиянием западных спецслужб для того, чтобы разобщить наше общество и подлить огонь в разжигающееся пламя народных возмущений.
4: Какие
3: ну, вот эти выражения? Вот мысли, что приходят, ну, просто вот может быть теоретически быть, что на каждое такое сообщение о том, что, значит, вот высшее образование, количество людей с высшим образованием превышает потребность нашей страны в людях с высшим образованием. Сразу набегают люди, что понятно, все, нами легче управлять, если у нас не будет высшего образования, хотят, чтобы мы шли на завод работать.
4: Угу.
3: Во-первых, ничего плохого того, что человек работает на заводе, нет. Мне кажется, человек, который работает на заводе, это крутой человек. Это
4: вот
3: настоящий мужик, настоящая женщина.
4: Да.
3: Во-вторых, речь-то не про это. И мне кажется, что вот люди, которые приходят с этим сообщением, вот они как раз-таки Западу делают пользу из того, что начинают истерить по этому поводу. Это первое. А второе, надо понять и принять, что ну такова у нас сейчас экономическая ситуация в стране, такова у нас сейчас перспектива развития нашей страны и взгляды на будущее нашей страны, что неизменно количество людей с высшим образованием будут уменьшать, а количество людей со среднеспециальным образованием, которые могут работать руками на благо страны, будут увеличивать. Все, надо это понять, принять. И на этом как можно расходиться.
4: И музыку можно послушать. Я тут уже, знаете, подперла подбородок уже рукой, сижу уже. Просто слушаю всех вас. Ладно, у нас, правда, сейчас музыка, далее реклама. Мы вернемся обязательно. Господи, я вижу, что комментарии не заканчиваются. Мы сейчас за эфиром их прочитаем. Все, которые еще не успели, какие-то новые мысли обязательно озвучим. И, пожалуйста, можно я все-таки в четвертая попытка у меня будет расскажу слово, которое вызвало наибольшую сложность у наших выпускников в этом году на ЕГЭ. Ну, пожалуйста, можно я с четвертого раза? Получится у меня это.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ничего.
2: Честно-причестно, в последний раз.
1: Ничего меня больше не отвлечет. И я обязательно расскажу новость про сложное слово.
2: Пожалуйста, пока что не пишите сейчас. Нет, пишите, что хотите.
1: Пишите, если хотите, обязательно.
2: Просто мы так никогда не закончим эту тему обсуждать, но... Нельзя же просто кого-то проигнорировать и сказать, все, вот это мы читать не будем.
1: Тем более тут комментарий очень такой, как раз с двух сторон, да?
2: Здравствуйте, пишет Семен, работаю в одной образовательной организации, 16 лет, техником по защите информации. О как, в скобочках написано, имею переквалификацию по защите информации. Также имею высшее образование управленца. Вот. Сейчас вменяют мне должность заместителя директора.
1: Прям вменяют?
2: То есть настоятельно рекомендуют рассмотреть эту возможность. Я могу работать по этой должности. В плане компетенции у меня все хватает. Но я не хочу, я айтишник, я живу этим, это мое. Не хочу быть никаким замдиректором.
1: Вот. Это круто на самом деле. Это как вот уже рассказывал, да, как моя двоюродная сестра. Два высших образования проучилась. На госслужбе работала много лет. Около 5 в администрации. И потом... пошла пилить ногти. И безумно счастлива. Потому что, говорит, зачем оно мне все это надо было? Классно находить свое.
2: Написал нам Андрей, что в автосервисе работать мало только одного лишь образования и знать, как там все это устроено. Это должно быть призвание, чтобы все правильно делать, чтобы все это дело любить.
1: Ну, как и в любой, наверное,
2: тут не все так просто. Да, и вообще, где не требуется знание технологических процессов и куча тонкостей, может быть, там, высшее образование, окей. Но на производстве, как показывает практика, опыт важнее, чем образование, тем более не по специальности.
1: Угу. Это, наверное, в любой сфере есть люди, которые прям вот есть у них к этому предрасположенность, призвание, талант. А есть те, кто просто отучились и делают это, вроде нормально делают, но не гениально.
2: Так, и еще от Ирины. Учение свет, не учение тьма, русская пословица. Мне вопрос простой к вам. Истина. Вот давайте так. Вы почему-то так как-то недолюбливаете людей без образования. Вот в целом хочется спросить. Вы когда записываетесь к парикмахеру или, например, там на ногти, допустим, или еще куда-нибудь, вы требуете диплома в высшем образовании? Заставляете проходить IQ-тест?
1: У там, парикмахера, например, же тоже есть образование парикмахерское. Ирина говорит, в целом про стремление учиться, людей учиться. Даже какой-то рабочей профессии, даже, колледж, это же тоже образование.
2: Хорошо, вот вы приходите к парикмахеру, есть ли вам разница, будет ли он там с высшим образованием или вообще без образования, просто закончил курсы и умеет стричь людей?
1: К парикмахеру обычно, знаешь, как приходят? По рекомендациям, по сарафанному радио, как и любой мастер в сфере услуг.
2: Нет, чувствуется обида в следующем сообщении. Это я недолюбливаю, у меня есть высшее, это у мужа нет. Этот пример конкретный, что очень толерантный человек к людям без высшего образования.
1: У мужа нет. Вот видите, кстати, Ирин, да, несмотря на то, что у мужа нет, вы с мужем живете, любите и наверняка не считаете мужа глупым человеком.
2: Главное, чтобы человек был хороший. Угу. Так или все-таки надо высшее образование? Я просто запутался, честно. Тут 48 сообщений от слушательницы. Я запутался, надо высшее образование или не надо? Или надо быть просто умным человеком? А можно быть без высшего образования, но образованным в плане самоучкой с хорошим кругозором?
1: Ирину просто возмутила цитата министра образования и науки, который заявил, что в стране нет необходимости в людях с высшим образованием.
2: Не хочу повторяться, это, по-моему, уже становится фактом в последнее время.
1: Вот это.
2: Добрый вечер, давайте про футбол, пишет Надежда. Ничего себе.
1: Женская половина у нас футбол просит.
2: Слушатели, вот, но я тогда отказать не могу. А что конкретно вас интересует? Могу сказать, что Мексика стала первой страной, которая пробилась в плей-офф.
1: Ты, конечно, скажи, но я все равно вам назову то самое слово, которое никак не далось нашим выпускникам в этом году.
2: Давай, скажи.
1: Короче, у нас подвели же итоги ЕГЭ, уже по-русскому 100% подвели, там уже все понятно, другие экзамены еще пока подводят. Еще известно, кстати, что по литературе и по истории в этом году средний балл тоже вырос. Давайте порадуемся. У нас подтянули ребята и литературу, и историю, но остался на том же уровне химия. Вот химию как и в прошлом году, так и в этом.
2: Не уходи далеко.
1: Слово, которое вызвало наибольшую сложность в этом году, это слово «преддверие». В общем, наши дети не понимают, даже исходя из контекста, какое слово здесь имеется в виду. А что для вас такое?
2: Типа предвосхищает что-то, да? А перед чем-то. временной отрезок.
1: Ну, то есть это,
2: всего,
1: да, это время, непосредственно предшествующее какому-либо событию, да, в данном контексте.
2: Пишется «В пробел пред двойная «Д» двери».
1: Да, но там больше сложностей-то возникло с окончанием.
2: В преддверии
1: праздника какая буква на конце?
2: «И».
1: «И». А если речь идет про преддверие, просто есть еще...
2: Преддверие праздника «Е».
1: Нет, есть еще такой термин. Преддверие – это место перед дверью, перед входом во что-либо. И вот, например, написать «в преддверии храма» или «в преддверии пещеры», там будет буква «Е». А если написать «в преддверии праздника», там, естественно, «И». И вот как у нас сказали как раз в министерстве...
2: Может, наоборот?
1: Нет.
2: Может быть, «в преддверии». Понимаешь, меня вот это всегда тоже смущает и путает. Например... По прилете.
1: Да.
2: Вот почему там «Е» вообще?
1: Не знаю, мне тоже не нравится. Это просто однажды я взяла и выучила это.
2: Не,
1: все.
2: Почему? Вот вы когда пишете, например, там «я позвоню по прилете».
1: Да.
2: Вы почему там «Е» в конце? Там «Е» в конце, реально.
1: Правило такое есть. Да, все правильно.
2: Это же какая-то дичь, по-моему.
1: Ну, в общем, у нас дети все повально, ну, там за исключением некоторых, да, кто стубальники и те, кто хороший бал. Короче, абсолютно большинство ребят, больше половины, написали неправильно вот это слово «в преддверии праздника». То есть им дали конкретный контекст, обозначая, что это именно время, это не место, а время в преддверии праздника. Ну, абсолютно большинство написали «Е» на конце. И это была самая распространенная и популярная ошибка в рамках нынешнего ЕГЭ по русскому языку.
2: Вот, ну, в общем, это надо заучивать. А что касается чемпионата мира по футболу, первая страна, которая уже пробилась через групповой этап, она выиграла дважды, это сборная Мексики, которая сначала обыграла ЮАР в самом первом матче открытия. И вот в последнем, который состоялся сегодня рано утром, Мексика одолела Южную Корею со счетом 1-0. И таким образом стала первой страной, которая гарантированно получает путевку в плей-офф.
1: А плей-офф это что?
2: 16-ю.
1: 16-я?
2: Там.
1: Я уж думаю, хотя бы четверть. 1/4. 1/16, это еще сколько им топать-то? Хотя бы до полуфинала. Ё-моё.
2: Там, по-моему, если я не ошибаюсь, 24 сборные. Ну, то есть 12 групп.
1: Угу.
2: Первые два места гарантированно попадают.
1: Кошмар.
2: То есть 24 сборные. Еще доберутся 8.
1: А это что, престижно попасть в 1/16?
2: Нет, это первый раз вообще в жизни, когда столько, такое количество, огромное,
1: ну, да,
2: команд.
1: Это же рекордное число участников у нас в этом
2: 48,
1: году.
2: 48, да,
1: рекордное,
2: получается?
1: Ну, 40 с чем-то, да, не помню.
2: Ну, не с чем-то, там надо, чтобы четное еще и на 4 делилось, потому что они в группах по 4 команды.
1: Или 42.
2: Да нет уж, 42 не получается, потому что их 12, а их 48 значится. Так вот, с первого и второго места выйдут 12 плюс 12, итого 24, и еще 8 команд будут добраны с третьего места.
1: Добраны,
2: я уже все, поплыл, поехал.
1: Тебе надо ЕГЭ сдать по-русскому, добраны.
2: С третьего места, то есть, ну, шансы не теряют. Раньше как было, ты две игры проиграл?
1: 48, ты угадал, 48 стран я посмотрела.
2: Марина, раньше как было, вот у тебя группа, 4 команды, ты две игры первых проиграл,
1: так.
2: Ты гарантированно не проходишь дальше.
1: Ага.
2: Ну, математически не получается, что ты выиграл третью. Ну, не, очень сложно. Там, чтобы как бы по круговой системе у вас три команды по 3 очка, и то ты точно не проходишь,
1: а
2: потому
1: сейчас?
2: Что ты проиграл. Сейчас, даже если ты первые две игры проиграл, ты можешь выиграть третью, набрать 3 очка, и по разнице там забитых, пропущенных, по дополнительным показателям, ты можешь надеяться на то, что
1: то есть,
2: из 12 команд,
1: да,
2: занявших третье место, 8 пройдут,
1: поняла,
2: дальше.
1: То есть игр сейчас больше стало, но для участников это дополнительный шанс
2: пройти. Во-первых, игр больше стало, во-вторых, дополнительный круг появился. То есть 1/16 сейчас финала подразумевает, что там играет 32 команды ровно, и, соответственно, это лишний круг. Раньше с 1/8 начиналось, и команд было меньше.
1: Вот, 1/8 звучит уже поинтереснее. 1/16, ну, прям очень еще далеко до финала, полуфинала и так далее. Ладно, видите, это вообще приятно, что у нас и девчонки интересуются футболом.
2: Что касается...
1: А может быть, Надежда просто нас решила так от темы шоковой терапии от темы отодвинуть. Типа, когда женщина просит рассказать про футбол, это такие все сразу: вау, что происходит? Все забыли про сферу образования. Надежда, вы молодец.
2: Сменить фокус внимания, да?
1: Да.
2: И еще одна новость такая, знаете, мексиканские картели перестали убивать на время чемпионата мира 26-го года.
1: Боже мой!
2: Благородство!
1: Какие молодцы!
2: Не иначе!
1: Кошмар!
2: И, как пишет один источник информации, крупнейший в нашей стране, доказали это делом, привязали своих членов, сотрудничавших с органами, к столбам в городе в одном и написали на их лбах слово «крыса». А ранее, как отмечает это издание...
1: Они бы просто их замочили,
2: до,
1: да?
2: До чемпионата мира. Они их там вешали на этом столбе.
1: Ужас, ужас. Зачем ты такие вещи рассказываешь?
2: Теперь же, видишь, сделали послабление, пишет в кавычках.
1: Я перейду. Послабление. Какие у нас журналисты? Какое, говоришь, издание написало?
2: Ну, вот. То, которое всегда это делает, Марина. Вот это вот.
1: А, поняла. Кстати, самый популярный канал сейчас в стране. Ну, послабление, так послабление.
2: Послабление.
1: Я просто вчера, или когда буквально пару дней назад...
2: Помнишь историю про Майкла Джексона, который снимал свой клип? Тоже то ли в Мексике, то ли в Бразилии. И ему правительство запрещало въезд туда. На что картели вооруженные, они...
1: Пригрозили правительству,
2: завезли этого Майкла Джексона туда и дали ему полный карт-бланш. И вообще...
1: Они поклонники его творчества
2: обеспечили
1: были?
2: Обеспечили такую безопасность, что вообще ни одного происшествия не было.
1: А это нормально, что в стране, в цивилизованной, правят не все-таки государства, а какие-то картели преступные? Это нормально? Правительство не против мексиканское? Что творится-то? Ужас какой. Это, вы знаете, я пару дней назад говорила, что между Канадой и Мексикой я выбираю в качестве места путешествия Мексику. Ну, типа, для меня это более какая-то интересная, экзотичная страна. Нафиг надо? Я лучше в Канаду. Я уже не хочу что-то в Мексику.
2: Давай так, по большому счету. Если ты в их дела... Вот просто обычный человек поехал как турист, да? Ты в их дела не лезешь там по темным районам приключений на свою голову, не ищешь по ночам.
1: Туристы ладно, а местные жители, как можно жить, зная, что у тебя бандюганы в стране откровенные, которые людей на столбах вешают, правят всем? Это как вообще?
2: Хороший вопрос ты задаешь. А у нас вот в 90-е как было дела вообще обстояли?
1: Ну, благо, прошли эти времена уже.
2: Прошли. Так и у них пройдут, наверное.
1: Да? То есть
2: или
1: они сейчас...
2: Или видоизменятся.
1: Они сейчас наши 90-е переживают, да?
2: Я не знаю, я тебе просто говорю, что ну так ни одна Мексика живет.
1: Ты просто говоришь, что чемпионат мира сейчас просто меняет вообще жизнь в странах, правильно? Даже это в преступных группировках.
2: Вот, как говорится, спорт — это мир.
1: Вот. В данном случае прям пример яркий. Так, вернемся в конце часа. Новости образования мы точно завершаем на сегодня. К футболу, может, Тимур еще и вернется, я не знаю. Но я обязательно расскажу новости искусства, культуры и шоу-бизнеса.
0: Свои люди. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
7: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
10: 6+.
11: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
13: Лайк.
12: Общение.
13: Лайк.
12: Знания.
13: Лайк.
12: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
13: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
13: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
14: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
15: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
16: Добро пожаловать в ВТБ.
15: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
17: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: нами.
1: Свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Я считаю, пишет Сергей. Я бы даже сказал Серега. Что для увеличения желания у населения учиться рабочим профессиям, нужно просто людей заинтересовать. А как заинтересовать? Зарплат, конечно, да, соразмерно его труду, чтобы работяга, отышачивший год, не брал кредит, чтобы вывести семью в отпуск, а получив отпускные, спокойно ехал отдыхать. Да. Вот я работаю водителем бензовоза, да, за целый месяц отпуска, еще 15 дней компенсации за отпуск взял, ну, то есть, которые накопились. Угу. То есть, 30 дней прям вот отдыхаю, а за 45 дней получил, да. Получил там 200 тысяч рублей. Вот кто из молодежи захочет выбрать рабочую профессию? Ну, надо еще сказать, что, слушайте, ну, как? А как, говорите, устроиться водителем бензовоза?
3: Тимур заинтересовался. Ну, и Тимур имеет в виду, что бывают отпускные поменьше, но и хотелось бы побольше, чем у Сергея, да, в идеале бы, особенно учитывая специфику и сложность работы.
2: Побольше Сергею хочется побольше, потому что на эти деньги нужно, да, во-первых...
3: Семью вывести,
2: во-вторых, прожить, наверное, еще потом месяц до следующей зарплаты.
3: А во-вторых, опасные обстоятельства работы.
2: И это же не сверху тебе деньги дали.
3: И это не в офисе 7 часов сидеть, да, все-таки давайте специфику учитывать, время работы и все остальное, да. Поэтому людей, которые считают свою зарплату справедливой и обоснованной, наверное, таких немного.
2: Что за цена на абрикос?
3: Которые говорят, вот, ребят, я получаю зарплату, она меня полностью устраивает. Наверное, всем хочется побольше.
2: О, Александр. Два часа или три, наверное, даже часа назад Александр писал нам про абрикосы, что-то
3: я
2: даже...
3: Я видел это сообщение.
2: Да, вот он пишет, а про цену, про абрикосы, что не рассказывать, чтобы не раскупили? Да мы просто не хотим пиарить за бесплатно магазин, где эти абрикосы продаются. Ну, в общем, в одном сетевом магазине абрикосы красивые и дешевые, 140 рублей на летай терапист.
3: 139,99,
2: где конкретно, не скажу.
3: А я вот, кстати, Александр, спасибо большое. Я думаю, что вы эту информацию больше нам написали, чем для эфира. Поэтому я себе на заметочку-то взяла, я же вам лайк даже поставила. Так что вечерком поеду в такой же магазин и сравню, наши цены с вашими вообще похожи? Или один магазин другому рознь, несмотря на то, что это сетевая история?
2: Мы брали вот эти, как они, не абрикосы, а
3: нектарины.
2: Ну, кстати, они день полежали дома и такие стали мягкие, вкусные прям. Ага.
3: А да, только когда я не очень...
2: купил, таких люлей получил кое от кого.
3: Ну, конечно,
2: зачем ты такие твердые, грыть?
3: Камни, они же не созрели,
2: дозреют,
3: сладкие.
2: Нормально.
3: Твердые, кислые какие-то.
2: И тоже недорого, там что-то около 170, может, рублей. Алена написала, добрый вечер, радио Игра. И всем-всем-всем. Как у вас дела вообще? Марин, как? Да хорошо, знаете, пятница.
3: Хорошо. Я вот пятница. Читаю новости некоторые и думаю, ну, у нас все стабильно и нормально, работаем. Потому что вот сегодня с утра федеральные СМИ сообщали, что в Москве, это только в Москве, представляете? Я уж боюсь говорить про всю страну у нас, потому что сейчас массовые отмены рейсов по всей стране, в Югре, кстати, тоже, да? Сколько уже сургутян не улетело в Москву вовремя, и других жителей других городов. Но только в Москве за последние несколько дней 10 тысяч туристов не смогли улететь на отдых, потому что отменили 120 рейсов в московских аэропортах, и более 160 было задержано, некоторые задерживались на сутки и более. И вот я понимаю, что у нас все нормально, мы хоть и на работе, не в отпуске, но мы зато сидим, не нервничаем, у нас рутина такая приятная, да, никаких сюрпризов нет вот этих нежданных, негаданных. А вот 10 тысяч туристов российских просто сидят где-то сейчас в аэропорту и не могут улететь на свой заслуженный законный отдых. Вот им гораздо хуже в этой ситуации.
2: А Маринка же нам рассказывала самое сложное там слово по русскому языку на экзаменах в этом году, в преддверии, вот Сергей пишет, есть еще интересное выражение, в течение.
3: Да.
2: Тоже смущает, тоже путает иногда. Ну, тут все просто, если...
3: Это течение реки?
2: Можно задать, да, вот в течение, в быстром течении реки. Угу. Или там в бурном течении реки. Или еще в каком-нибудь там, в лазурном, в голубом. Ну, и на конце всегда будет, если это физический объект какой-то. А если это про время, и мы говорим в течение какого-то времени, тогда е.
3: Ты молодец.
2: Правильно?
3: Да. Вот. В целом все правильно. Ну, то есть сдать, например, деньги в течение недели, то это будет е на конце, да. А если мы увидели в течение реки быстротечность жизни... в какой-нибудь поэтичной, да, манере, там, конечно, будет и. А по поводу транспорта. У нас вот эта история, знаете, я даже каждый день уже не несу эти новости в эфир, потому что они, поверьте, ежедневные. Я уже устаю от этих новостей. Но просто понимаете и знаете, что если вы куда-то полетите в ближайшие дни, будьте готовы к тому, что, особенно если летите в сторону Москвы, там закрывают или временно ограничивают аэропорты сейчас каждый день. Вот правда, каждый.
2: Кто-то там сейчас путевки распродаются по 30 тысяч в Турцию на неделю из Москвы.
3: Думаешь, с этим связано?
2: Конечно. Знаю, что никто никуда все равно не полетит.
3: Не, ну рано или... Не, подожди,
2: ну, рано или поздно, через 3 дня полетишь на 3 дня.
3: Ну, не через 3, нет, там иногда на 5, на 6 часов закрывают, ограничивают, точнее, да, потом возобновляют.
2: Там даже аэропорты призвали вообще не приезжать, в случае отмены не приезжайте в аэропорт, пожалуйста, пожалуйста.
3: Ну, вот опять же, если брать статистику,
2: хотя хитренькие,
3: да?
2: Конечно, если вы же задерживаете, вы же должны меня обеспечить питанием, гостиницей.
3: Должны, должны. Ну, если смотреть статистику, 160 было задержано, 120 отменено, как бы можно сказать, что каждый какой... Ну, короче, почти половина, да?
2: 160
3: отменяется вовсе. Вообще, отмену. То есть вообще отмену, да. Отменяется. То есть не летят люди никуда в итоге. Просто это, конечно, печально. А еще хотела рассказать одну историю про Нижневартовск. Ну, точнее, про трассу между Сургутом и Нижневартовском. Там у нас, это тоже про транспорт, но только уже про автотранспорт. Там, получается, наши инспекторы ДПС поймали нарушителя с целым комбо просто. Комбо нарушений у него. Заметили подозрительную машинку. Nissan ехал, вот как, что такое подозрительное, я не знаю, но мне кажется, наверное, типа как-то вилял, плохо себя вел, был немножечко неадекватный. Как инспекторы понимают, что эту машину надо остановить?
2: Не знаю.
3: Ну, в общем, остановили. 38 лет мужчине, который был за рулем, инспекторы понимают, что эту машину надо остановить.
2: Не знаю.
3: Ну, в общем, остановили. 38 лет мужчине, который был за рулем, и понеслось, что называется.

0: соответственно, к алкогольному опьянению автоматически.
1: Ну, хоть машина не угнанная была.
0: Нет, вот это, кстати, единственное, что...
1: В багажнике ничего не лежало.
0: Вроде не, нет, не пишут, по крайней мере, про это у нас полицейские. Ему два уголовных дела сейчас на него завели. Это повторная езда в пьяном виде и использование поддельных документов. Сейчас машина на штрафстоянке, а сам он под подпиской о невыезде. Суд будет, естественно. Вот так вот, так что работа не скучная тоже, да, у наших инспекторов. Иногда с такими приходится общаться. Но в целом хочется поменьше таких персонажей на дорогах, чтобы у нас ехать и знать, что вокруг абсолютно безопасная среда, все трезвые, адекватные, с правами, которые на их имя, да, выписаны. И чтобы все было хорошо на дорогах.
2: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Югре обсудили цифровые решения в работе природоохранных предприятий. Из Сургута на Алтай отправился первый авиарейс. Хоровод «Единство» объединил экскурсоводов Национального центра России в Ханты-Мансийске. Современные цифровые продукты для природоохранных организаций обсудили на полях 17-го международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске. К сессии присоединился заместитель губернатора Югры Алексей Забазлаев. Он подчеркнул актуальность темы, отметив, что наш округ – промышленный центр. И нагрузка на экосистему здесь очень серьезная. Только трубопроводная система охватывает 120 тысяч километров. Это 3 экватора Земли. Также есть около 2000 площадочных объектов, 17 тысяч кустовых локаций, где находятся скважины. Далее на бирже решений IT-компаний, научные организации, предприятия топливно-энергетического комплекса представили свои разработки в области дистанционного зондирования Земли, беспилотных авиасистем и искусственного интеллекта. Инновациями в работе своего ведомства поделился и руководитель природонадзора Югры Алексей Ковалевский. По его словам, искусственный интеллект уже приносит положительные результаты, но по-настоящему эффективен лишь в связке с традиционными методами контроля. Иными словами, космические снимки помогают выявлять потенциальные проблемные зоны, затем квадрокоптеры и подключение нейросетей проводят более детальную оценку. Это позволяет работать гораздо точнее и оперативнее. По итогам презентации определили 4 лидеров. Так, общество Prime Group отметили в части «Выбор сообщества». В номинации «Инновации для государственного сектора» победила компания «Самара Информ Спутник». Отличился и Югорский госуниверситет, признанный лучшим в сфере ТЭК, а фирма «Нейроникс» взяла приз за лучшее комплексное решение. К строительству современного бульвара на набережной приступили в Нижневартовске. Работы ведутся в створе улицы Чапаева и Речного порта в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Из-за большой протяженности объекта и объема предстоящих преобразований их выполнение разбили на 4 этапа. В нынешнем году подрядчик благоустроит 6100 квадратных метров площади при длине нового участка 180 метров. Здесь появятся тротуары, декоративное освещение, беговая и велодорожки, прогулочная аллея, качели, беседки, архитектурные решения. Прямые авиарейсы запустили из Сургута в Горно-Алтайск. Они будут выполняться по пятницам авиакомпании «Ютэйр». Первый лайнер уже отправился к месту назначения. Вылет удобный в 10:20, а время пути составит 3 часа 10 минут. Добавлю, открытие маршрута – часть более широкого сотрудничества Югры и Алтайского края. Соглашение между регионами подписали на Петербургском международном экономическом форуме. По договоренности Алтай будет поставлять в Югру продукты и лекарства, а также участвовать в проектах в области энергетики, ЖКХ и социальной сфере. А югорчане получат отличную возможность отдохнуть на Алтае. По словам губернатора Руслана Кухарука, в развитии такого туризма заинтересованы даже крупные нефтяные компании, работающие в округе. И последнее. Команда экскурсоводов Национального центра России в Югре поддержала всероссийскую акцию «Хоровод единства». Она символизирует дружбу народов, взаимное уважение и сплоченность. В ежедневном режиме специалисты рассказывают гостям о достижениях страны, ее людях, истории и перспективных решениях. Сегодня коллектив встал в хоровод, чтобы показать, единство начинается с открытости и готовности быть вместе. Присоединиться к этому начинанию может каждый. По условиям нужно собрать свой хоровод с семьей, друзьями или коллегами, снять видео и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом «Хоровод единства России». Лучшие ролики появятся в пабликах Национального центра России в Москве, а их авторы получат приглашение на большой концерт, который пройдет в столице в ноябре. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».

0: реклама.
1: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: И вот чем-чем. Здравствуйте. Чем-чем мне сборная кимчи. Чем-чем мне сборная корейцев.
3: Господи.
2: Все, устал. Южной Кореи по футболу.
3: Сформулируй свою мысль, мы тебя подождем.
2: Знаешь сборную Южной Кореи по футболу?
3: Я ее не знаю. Знаешь, что она существует?
2: Вот, я же, помнишь, что уже несколько дней хвалю, говорю, мощные ребята, они
3: да.
2: Очень до конца.
3: Они тебя подвели?
2: Ну как подвели?
3: Они
2: тоже
3: плохо играли минувшей ночью.
2: Нет, 1-0 всего лишь проиграли Мексике.
3: Но они бегали неактивно.
2: Очень активно бегали.
3: Ты же говорил, что они могут мощнее.
2: Ну,
3: ты
2: да.
3: же говорил, что они там до последнего будут вообще игрока на поле. Умирать будут, но выиграют.
2: Слушай, ну так и было на самом деле. Ну не получилось, не фартануло.
3: Бывает.
2: Ну, первый матч как-то еще это самое, а второй нет. Но про них хочется вот что еще отметить. Во-первых, они не сдаются, да, это я уже отмечал. Во-вторых, они после поражения со счетом 0-1 против сборной Мексики не убежали быстренько, знаешь, там под трибунное помещение со словами «стыд, позор, как мы так могли». Они всей командой вышли на поле, все даже там запасные, второй вратарь.
3: И
2: там,
3: сделали харакири.
2: Сделали. И все, на этом выступление сборной на чемпионате.
3: Закончилось.
2: Марина, ну ты куда с этим черным юмором? Это же не твоя стезя.
3: Это ж не японцы, правильно? А южнокорейцы могут себе харакири сделать?
2: Марина.
3: Вряд ли. Ну ладно.
2: Вышли на поле.
3: Да.
2: Сделали круг
3: почета?
2: Не почета, а позора. Поблагодарили всех болельщиков, которые поддерживали.
3: А в них банки кидали пивные.
2: Да хватит, все, не усмешняй, и так смешно. Поблагодарили всех болельщиков. И вот настолько их, значит, весь стадион зауважал, что вся мексиканская вот это вот хлопали им. Даже болельщики Мексики их поддерживали.
3: Ну это прикольно. Если честно, мило. Я хоть и прикалывалась, но очень милый момент.
2: Если честно...
3: Ну, типа, ребят, мы старались, простите, что не выиграли, но мы вышли поприветствовать вас и поблагодарить за то, что вы за нас болели, да? Вот такая примерно была у них история.
2: Ну, типа, да, извините, круто. Извините, мы старались, но не получилось.
3: Вот. Молодцы. Так, ладно, давай мы сегодня с тобой вообще что-нибудь серьезное-то будем обсуждать? Всякую ерунду обсуждаем. Футбол, там, шутки про пятницу. Я вот, например, хотела сообщить, можно новости финансов, бизнеса, экономики и так далее? Во-первых, сегодня федеральные СМИ у нас пишут, что из-за ограничений мобильного интернета в стране, а у нас они по-прежнему продолжаются, ограничения мобильного интернета. Кстати, вот жители Ханты-Мансийска, которые живут в Самарово, у вас там по-прежнему нет интернета? Ну, просто каждый раз, когда мы ездим по территории города вот в том районе, да, вообще мобильного интернета нет. Вообще.
2: Как они тебе ответят, если у них интернета нет?
3: Ну, они, может, сейчас на работе сидят, в офисе, где есть интернет. А вообще, когда вызывать на такси, например, из речпорта, автовокзал, это тоже большая проблема.
2: Не, ну такси получше, но сейчас белые списки все-таки формируются.
3: Ну, работают, да, хоть белые списки, и то хорошо, правда. Из-за ограничения мобильного интернета в России значительно вырос объем рекламы через СМС, почти на 50%. И я с этим очень соглашусь. Вот даже сегодня Тимуру пришла смс-ка от маркетплейса, от Озона. Нет бы им пуш-уведомления прислать, да? Они же могут. Мне он регулярно по 10 пуш-уведомлений в день приходит.
2: Я вообще выключил вот эти пуш-уведомления.
3: А, поэтому они до тебя пытаются смс-ками достучаться.
2: Но они меня вот это раздражают. О, привет, а ты давно не заходил. О, у тебя тут там 500 баллов, а что ты не заходишь? А вот у нас тут скидка. Ну, зачем мне это знать? Надо будет. И мы же люди. Вы вообще пишите девочкам. Девочки такое любят. Ну, мы мужчины, а мы, вот нам надо кроссовки, мы зашли, купили, вышли, все, мы больше не будем заходить. Не надо каждый день там по 5 раз напоминать, что вы существуете.
3: А мне, сейчас...
2: Я от этого просто бешусь, я, ну, чаще не буду заходить туда.
3: Я сейчас тебе дам мои смски, ты, пожалуйста, вот просто пролистай. Реально, за последнюю неделю кто писал мне смски? Я просто подтверждаю эту новость о том, что сейчас бизнес переключился на смс-сообщение. Надеюсь, я не одна такая. Мне каждый день присылают какие-то скидки, уведомления, напоминания о том, что у вас там бонусы сгорят, баллы, придите к нам за продуктами, а у нас скидка на вино, а у нас 105-10. Я каждый день реально получаю смски.
2: Сплошные алкомарки теперь.
3: Ну ты в врешь?
2: Говорит, сегодня пятница, время зайти.
3: Ну все, зря тебе телефон дала, да, ты сейчас нагло обманываешь. Ну, посмотрел, да, мне сколько бизнесов разных пишет. А раньше все это присылалось через интернет. Так что вот, и бизнес подстраивается в том числе. Вспомнили вообще у нас в стране, что такое смс-ки, правда?
2: Угу.
3: Ну, дай, что там за... Дай телефон. Чего не возвращаешься? Что, там уже в другие какие-то моменты полез, что ли? Соцсети мою, смотри, открывают.
2: Там реально только доставка еды.
3: Неправда.
2: 9 сообщений.
3: Тут от всех банков, от всех сетевых магазинов, от всех маркетплейсов, короче. Ладно, и иногда это, знаешь, перемежается МЧСками. Периодически, и все. Дальше, хотела рассказать вам про денежные переводы. Во-первых, у нас РИА Новости сегодня пишут, что денежные переводы из России в Армению по итогам прошлого года составил 4 миллиарда долларов, и это 1/8 часть ВВП всей Армении. Представляете?
2: Угу.
3: Какая львиная вообще доля денег. Почти 1/8 часть ВВП Армении. Это вот просто переводы из России в Армению.
2: Не, ну так в Армении же, по-моему, по официальной статистике, живет чуть ли не столько же этнических армян или людей с гражданством Армении, как в России.
3: Ну, примерно так.
2: Ну, понятное дело, что если люди проживают здесь, у них там родственники,
3: да,
2: они
3: да.
2: им так или иначе будут
3: деньги.
2: Отправлять деньги, поддерживать их, помогать.
3: Ну,
2: это та
3: миллиарда.
2: Же самая ситуация с Таджикистаном, например.
3: Да, я, кстати, про это сейчас,
2: расскажу.
3: Но, тем не менее, на втором месте, вот посчитали еще эксперты, из каких стран еще отправляются деньги в Армению, на втором месте идет США, но сравните масштабы. Из США в Армению 700 миллионов долларов отправили за год. Из России 4 миллиарда долларов. Угу. Какая колоссальная разница. Я уже даже не буду второе, там, третье, четвертое место, это уже не важно.
2: Вот ты думаете, гражданин Пашиян, кто вам больше, друзья, России или США?
3: Действительно. Кстати, на третьем месте Великобритания, в четвертом Швейцария. Ну, там уже так, по мелочи отправляют. Вот в основном...
2: Вот Великобритания, например. Давайте серьезный вопрос. На самом деле, я сегодня... удивился, а можно так или нельзя, и что мы будем с этим делать? Великобритания поставит Украине 150 тысяч беспилотников. Об этом, соответственно, Reuters пишет. Reuters — нормальное издание? Нормальное.
3: Ну, пока не запрещенное. Оно международное.
2: Международное. Дроны направят в страну до конца года в рамках пакета почти на миллиард долларов. Также Киев получит там 350 ракет ПВО. Но это ладно, это оборонные системы. Это еще как будто бы бог с ним, да, вы их поддерживаете в плане того, чтобы они там оборонялись. Ладно. Ну, 150 тысяч беспилотников, это же явно не в сельском хозяйстве они будут заняты, да?
3: Угу.
2: Не орошать поля, а пылять там и... Для чего-то другого, правильно?
3: Угу.
2: Ну, например, для разведки, да, можно там сказать. Ну, 150 тысяч, немного вам для этих целей. Возможно, они будут использоваться по прямому назначению, которое сейчас используется в зоне специальной операции. И тогда вопрос. Ну, это же в открытую. Великобритания поставляет Украине оружие, которое будет в нас лететь. А где вот это, типа, например...
3: Ответ?
2: Ну, да, как бы... Ну, то есть, не, может, он будет, я не знаю, не тороплю события. Я просто хочу посмотреть...
3: Отразится ли это на политических отношениях?
2: Да, вот, отразится ли это на наших отношениях между Россией и Великобританией?
3: Не знаю, но экономика, если честно, вот я смотрю на экономические показатели. Дело в том, что у РИА Новости есть целый раздел с экономикой, я туда заглядываю ежедневно, и они каждый день отчитываются там, какие товары мы поставляем куда, какие товары нам поставляют. Я могу сказать, что с Европой мы не прекращали торговлю от слова совсем. Более того, есть целые сферы и категории, где поставки только наращиваются. То есть они у нас стали чего-то больше закупать.
2: Угу.
3: Ну, мы, кстати, вот мы сместили рынки. Мы сейчас больше с Азией дружим. И некоторые рынки сбыта либо вообще у нас ушли, либо, ну, сократили мы. А они как от нас получали блага всевозможные, так и получают.
2: Ну, с Азией
3: покупают.
2: Мы дружим, но вчера в нашем эфире был специалист, который прям жирно намекал на то, что увеличение числа беспилотников в целом, которые запускаются к нам, вызвано тем, что Европа, дескать, якобы, тесно сотрудничает с Китаем в плане того, что они у них покупают эти беспилотники и потом передают Украине.
3: Но опять же, это слова конкретного эксперта.
2: Конкретного эксперта.
3: Да.
2: Ну, вот.
3: Насколько это отражает действительность, я не знаю.
2: Но при этом дружим. Но при этом Турция поставляла беспилотники, это официально же, правильно? Турция поставляла какое-то вооружение.
3: Было дело.
2: Но мы с ними дружим. Да?
3: Ну, дружить, я не знаю, дружим или нет, но в отпуск ездят россияне в Турцию. Это страна номер один. И, к сожалению или к счастью, даже не знаю, показатель туристов в Турции из года в год растет. Оно не снижается. Вот за последние там 4 года оно не снизилось ни разу.
2: Как это нам вчера сказали? Вызывает удивление у меня. Вот
3: недоумение, Тимур. Вызывает... Ты никак не можешь выучить фразу.
2: Вызывает недоумение у меня эта вся ситуация. А ФАС у нас опровергла индексацию тарифов на ЖКХ. Вот что мне еще...
3: Ты мне не дал про переводы договорить. Ну давай про ФАС, раз уж начал.
2: Что еще тоже вызывает недоумение. ФАС опровергла индексацию тарифов на ЖКХ с 1 июля. Говорят, что с 1 июля не будет. Будет в октябре.
3: Да.
2: Но здесь цифры такие, которые прям сильно не радуют меня.
3: 10%?
2: О, не. Максимальная индексация тарифов с 1 октября у нас в стране будет 22%.
3: Ну, это максимально.
2: Это максимально.
3: Это опять касается определенных регионов. Я напомню просто, что у нас всегда тариф, индексация, она в зависимости от региона, ну, сильно разнится иногда, да?
2: Ну, сильно разнится.
3: Где-то
2: иногда
3: будет 9, где-то будет 15, а где-то 22.
2: При этом, при всем, мы помним, что в январе многим пришли платежки больше, гораздо больше в некоторых случаях. Но индексации не было в январе. Была корректировка, и вызвана это была корректировка увеличением НДС на 2%. Это вот такая официальная была позиция информации. Но они уже выросли. А сейчас сверху еще будет.
3: Да,
2: ну
3: нас предупреждали.
2: Сколько?
3: Нас уже в 10. Январе готовили и говорили, товарищи, вот сейчас-то там процентик 2 прибавится, а в октябре уже по полной. А что касается июля, почему ФАС это опровергает? Потому что по некоторым каналам накануне, по ряду телеграм-каналов и СМИ определенных прошла информация, что с 1 июля якобы будет тарификация. Ой, это индексация, тарифы и все прочее в цене вырастет. Ну и, в общем, ФАС решила все-таки успокоить людей, сказать, ребят, не-не-не, до октября никаких изменений. Вот и все.
2: Вот и все.
3: Можно про переводы?
2: Ну, это как бы, это многовато, 22%. Это, по-моему, Хакасия.
3: Нас что-то не коснется. Ну, да, какие-то регионы, да.
2: Ну, Москва 15, Петербург 14,5. Не знаю.
3: Про переводы. Или ты читать что-то
2: про
3: хочешь?
2: Про перевод. Ну, такой комментарий. Турция не друг нам. Вот. Бизнес, ничего личного. Они делают на нас бизнес. Мы им деньги везем.
3: А ну, я не знаю, вообще Турция с кем-то дружит, искренне дружит или нет. Потому что если брать политику того же Эрдогана, такое ощущение, что он просто со всеми пытается поддерживать более-менее нормальные отношения. Но чтобы там с кем-то прям искренне дружить, не знаю, есть ли у него такие...
2: Я не буду просто отвечать в эфире на это, потому что... Таким образом, как бы сейчас могу задеть кое-кого. Как бы мне хочется, просто ссылку скину, вот почитайте.
3: Да. Можно про переводы?
2: Да.
3: Я же говорила вот про Армению, а сейчас в целом. У нас переводов за границу стало в 2 раза больше в этом году. По крайней мере, если брать прошлый год, также показатель с июня, ой, с января по май, и в этом году с января по май, то в этом году в 2 раза больше переводов стало. А их
2: куда?
3: За границу в целом.
2: Вообще в целом, да. Не только Армения, кстати.
3: Да, да, сейчас не только про Армению. И сейчас этот показатель уже превысил 100... А, нет, стоп, это только один конкретный банк говорит. Так что цифра будет необъективна для всей страны. Но вот один конкретный банк, кстати, очень крупный, рассказал конкретно про их, скажем, статистику. И говорят, что в 2 раза чаще стали отправлять россияне деньги. Но это касается не только помощи родным и близким за рубежом. Очень многие просто отправляют деньги, там, ну, находясь в путешествии, да?
2: Сами себе?
3: Ну нет, просят, может, знакомых и так далее.
2: Или расплачиваются.
3: А может быть, сами себе.
2: Вот,
3: может,
2: например, сами себе если через... ты едешь за границу, допустим, да, получаешь какую-то там услугу, это сейчас модно же, ну, карточка не везде работает, налички не напасешься, не знаю, на массаж записался в Таиланде. Тебе говорят, переведи, да, ты перевод сделал, вот считается, что как будто ты из России за границу.
3: Все правильно, потому что у нас сейчас переводить деньги из России можно более чем в 150 стран мира по номеру карты или по номеру телефона. Больше 150 стран мира. Естественно, Таиланд в этом числе, почему-то ты его решил привести в пример. Но чаще всего деньги... Но чаще всего деньги из нашей страны направляются как раз в страны ближайшие. Это Узбекистан, Таджикистан, Армения вот здесь фигурирует. И, кстати, ну, Кыргызстан, понятно, но здесь еще и затесался Китай. Представляешь, Китай тоже уже наравне со странами бывшего Советского Союза, куда мы отправляем деньги. Вот так вот.
2: Может быть, мы с китайцами рассчитываемся за товары и услуги?
3: Может, я не знаю, входит ли сюда статистика бизнес-переводов. Какие-то, это же, знаешь, такие большие объемы денег. А не так, что там скинул другу в отпуске или родне своей.
2: Одно дело купить у Китая какой-то товар, который пройдет к тебе через маркетплейс, через какую-то площадку, это будет стоить вот столько-то рублей, а тем более с нововведениями, которые НДС распространили или хотят только распространить?
3: Только сейчас планируют еще их на две категории будут делить.
2: Вот, возможно, люди уже тестируют прямые переводы.
3: Ну, не знаю.
2: Ну, типа, зачем мне покупать что-то на маркетинге?
3: Ты, конечно,
2: все
3: можешь сразу анализировать.
2: Нет, ну давай подумаем, зачем мне что-то? Вот если ввели НДС, теперь товары из Китая тоже облагаются НДС.
3: А
2: они подорожают. А зачем мне покупать через ваш маркетплейс товары из Китая, если я могу напрямую, например, выйти на поставщика в Китай и перевести ему деньги, и он мне пришлет этот товар?
3: Ну хорошо, а теперь еще одна тебе цифра, может, тоже даст тебе что-то понять. На 70% выросло количество туристов в этом году, которые отправляются в Китай из нашей страны.
2: Ну все, тогда не прав я пошел.
3: На 70%. Вот тоже одно из объяснений, почему в Китае так много денег. Кстати, про Мексику одной строкой еще скажу. Россия впервые начала экспортировать крабов в Мексику. Вот так вот. Ели вы российских крабов? Я не ела. Но Мексика уже ест. Ну, кстати, впервые мы никогда им не поставляли. Если что, еще один новый рынок сбыта наших крабов нашли. Где у нас в Ханты-Мансийске можно купить крабов? Российских, дальневосточных. Есть такие локации?
2: Можно, но ты не захочешь. Ты придешь на ценник, посмотришь, скажешь, не, спасибо.
3: А в Мексике, интересно, дешевле они будут продаваться?
2: Нет, наверное, не знаю.
3: Ну ладно, в любом случае, с точки зрения экономики нашей страны, это, наверное, хорошая новость.
2: Они нам тоже поставляют кактусы, текилу.
3: Текилу, да.
2: Самбреры.
3: Чипсы.
2: Начос.
3: Да, да. А мы им крабов теперь.
0: Свои люди.

0: радио Югра.
1: Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вот так вот?
2: Да, да, вот так вот.
1: То есть, скажешь, самое популярное выражение в интернете «пу-пу-пу-пу».
2: Нет, да? Это в прошлом году мем был популярный.
1: Может быть, второй год подряд.
2: Ну, второй год подряд наверняка цитируют его так же, как и я. Употребляют, применяют, но я сейчас просто реагирую на новости, которые у нас в федеральной СМИ вот с вчерашнего дня тиражируют активно. Считаю важным и нужным поделиться. Дело в том, что у нас уже с 1 июля, а это буквально через 11 дней, скорее всего, поменяются условия семейной ипотеки.
1: В хорошую сторону?
2: Ну, смотря для кого.
1: Я понял, да, угадай?
2: Смотря для кого.
1: Вот это вот самое дифференцированное,
2: да,
1: это течение, когда у тебя один ребенок тебе как бы, ну, ты, конечно, молодец, но старайся лучше, когда два ребенка уже как бы уже посерьезнее, а три ребенка, так все дороги тебе открыты, 4% или 6, сколько там.
2: Все правильно. Почему я говорю «скорее всего»? Потому что об этом у нас проходил форум недвижимости. Забавно, кстати. Вы меня простите, я, может, одна над этим посмеялась, может, я дурочка и ничего не понимаю, но я вчера, когда читала, что у нас проходит в стране форум недвижимости, и оттуда, собственно, вот эти все новости, да, связанные с недвижкой, с ипотекой и прочее, как бы вы думали, называется этот форум?
1: Недвижимости?
2: Да, форум недвижимости.
1: Бездомный...
2: Нет, ты не в ту сторону думаешь. Там все гораздо интереснее и креативнее. Короче, у нас в стране прошел форум недвижимости, который называется «Движение». Я не знаю, мне было очень смешно, когда первый раз прочитала. Почему? Потому что, ну, недвижимость, она же не движется.
1: Я думаю, форум называется «Наша хата с краю».
2: Короче, форум недвижимости «Движение». Там было очень много важных заявлений. Почему мне так смешно? Кто его придумал так назвать? Не знаю. Креативненькие там у них в Минстрое специалисты. Короче, замминистра строительства и ЖКХ, давайте посерьезки, да, сейчас?
1: Давайте.
2: Он заявил в рамках этого
1: трудно
2: форума...
1: Трудно настроиться в полседьмого вечера в пятницу на серьезное общение. Но
2: согласна,
1: давайте попробуем.
2: Но вы подумайте все-таки, потому что, как бы, может быть... Были планы какие-то на семейную ипотеку, вот уже через 11 дней планы могут измениться. Ну, в общем, он заявил, что хотели сделать более адресной ипотеку семейную, как правильно ты выразился, дифференцированной. И, собственно, вот с 1 июля уже планируют это запускать. То есть нет точной формулировки, что запустим, но как бы процентов...
1: Начнем работу.
2: Процентов 90, типа, вроде как уже изменятся эти правила. В любом случае, раз про это заговорили, в ближайшую неделю будет точный, уже, мне кажется, конкретика будет. Что предлагается сделать? Рассматривается вариант ставок разных в зависимости от количества детей. Все правильно. Около 10% ставка для семей, где один ребенок. Я напомню, что сейчас, даже если один ребенок в семье, 6%. Mm-hmm. Все-таки, соответственно, если у вас один ребенок, вам это будет чуть дороже, чем семьям, где больше детей. Так, в общем, семьи, где двое детей, там уже ставочка 6%. Но это та самая привычная, которая действует и сейчас в рамках семейной ипотеки льготной. А вот семьи, где трое детей или больше, четверо, пятеро и так далее, то там ставочка уже рассматривается на уровне 4%. И вот это как раз, ты меня когда спросил, хорошие новости, изменения хорошие или плохие, я говорю, смотря для кого. Вот для многодетных это хорошие изменения. У них ставка будет еще ниже. А для тех, кто с одним ребенком, конечно, условия станут похуже, но в любом случае это вам не рыночная ипотека. Даже 10%, учитывая нынешние, да, условия экономические, смотрятся очень привлекательно.
1: Ой, и что, ну как комментировать, Марин?
2: Да никак, просто прими
1: ну,
2: как
1: молодцы,
2: данность.
1: Молодцы, это очень хорошо. Нет, это, ну, в смысле, то, что 4% это прям хорошо.
2: Да.
1: Да? Ну, с другой стороны, ну, опять сейчас начну вот это вот. Может, не надо?
2: Я не знаю, что ты хочешь сказать, поэтому не могу тебе ответить, надо или не надо. По твоему взгляду, я пока не научилась читать мысли.
1: Ну, просто ты, когда вступаешь в ипотеку, ты вроде бы обретаешь свое жилье.
2: Да.
1: Но, с другой стороны, ты берешь на себя финансовое бремя.
2: Да.
1: Правильно? Какая-то часть твоей зарплаты уходит в счет... погашение платежей на проценты.
2: Да.
1: И если раньше было 6%, и у тебя один ребенок, у тебя гораздо меньше платеж будет, чем сейчас 10%.
2: Угу.
1: Так вот, вот эти 4%, они мотивируют тебя
2: родить второго?
1: Родить второго.
2: Ну, здесь, наверное...
1: Хорошо, да, мотивируют. Нет, мотивируют, потому что ты родишь второго, у тебя ставку меньше сделают, пересчитают. Есть ли у тебя финансовая возможность на это? Ну, ты же больше будешь отдавать. Ну, представь, у тебя там зарплата условно, да, вот 100 тысяч. Ты платил по 6%, если пересчитаем, 60 тысяч, сейчас у тебя 10%, 80 тысяч. У тебя 20 тысяч останется на еду. И то не факт, что тебе банк одобрит, потому что при повышении вот этой вот ставки процентной по ипотечному кредиту у тебя пересчитается ежемесячный платеж, и вполне возможно, просто твоего дохода не хватит, банк тебе откажет. Скажет, идите подкопите еще или там устройтесь на вторую работу. Вот. Поэтому отсеются люди. Не потому, что типа 10 для нас дорого, 6 было приемлемо. Просто потому, что у тебя вот банк не даст тебе...
2: Подожди, люди, которые взяли ипотеку, обеспечить. Для них же ничего не меняется. Для тех, кто
1: наверное, нет, дай бог, чтобы так было. Для тех, кто вновь берет, количество людей, которые могут взять ипотеку и проходят...
2: Подсократиться.
1: Да. Не чуть, а прям подсократиться.
2: Ну, потому что 4% все-таки существенно, я соглашусь, да, разница. И при этом ты правильно заметил, что кого-то это, наверное, мотивирует родить второго там и третьего ребенка, потому что изначально, когда обсуждали эту дифференцированную систему, действительно, и даже сейчас в рамках этого форума подтверждали специалисты, что такой подход должен помочь стимулировать рождаемость в стране. То есть все эти ставки, они так или иначе должны повлиять на демографию в хорошем ключе, естественно.
1: Ну, не стимулировать рождаемость, а дать людям возможность не задумываться о том, где им жить и как им квартиру снимать.
2: Ну да, вот смотри, как сказал конкретно.
1: Ну что, все-таки, специалист? Ну, говорить о том, что вот мы вам там дали вот такой-то, с вас там давайте рожайте, ну это же не так. Мне хочется здесь, чтобы... мы правильно понимали этот момент. То есть мы даем возможность вам приобрести недвижимость, обеспечить свое будущее. И живите спокойно, рожайте в своем темпе, как вам вот нравится.
2: Да. Но, тем не менее, программа сейчас в большей степени будет ориентирована на семьи с двумя и более детьми. Хотя с одним ребенком 10% тоже неплохо. У многих сейчас рыночная ипотека 27-29%. Они скажут, ребят, да 10% грех жаловаться вообще, правильно? Ну, я напомню, что у нас с февраля этого года уже действует обновление в этой программе, в этой семейной льготной ипотеке. В частности, сейчас только одна льготная ипотека на одну семью. Ну, то есть при оформлении кредита родители становятся супруги созаемщиками. Раньше могли взять каждый на себя оформить ипотеку. Нет, сейчас только одна ипотека на семью. Вот так вот.
1: Вот так вот.
2: Ну, кстати, вот уже с 1 июля, скорее всего, почти на 99% вступят все эти изменения в силу. Будьте к ним готовы, МИ. Потому что уже второй день подряд СМИ это пишут, готовят нас, соответственно. Ладно, на самом деле у меня еще есть информация про нашу внутреннюю миграцию в стране. Эта информация, она подготовлена финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Это целый рейтинг городов, куда россияне либо хотели бы переехать, либо не хотели. Там есть, кстати, города Югры. И, если честно, в города Югры люди хотят переехать. Единственное, что в зависимости от города процент меняется, да? И, соответственно, есть список самых привлекательных городов, куда большинство россиян хотели бы. Но... Тимур, наверное, порадует. Я сейчас не буду этот рейтинг говорить, потому что, ну, достаточно много информации. Мы сейчас пойдем музыку слушать. И вот в конце часа, когда вернемся, я, наверное, эту новость расскажу как раз под занавес сегодняшнего эфира. Или что, или сейчас быстренько рассказать? Ну, давай, хорошо.
1: Времени полно.
2: Быстренько тогда расскажу и пойдем потом музыку слушать. Ну, в общем, самым таким желанным городом для постоянного проживания 90 баллов из 100 возможных набрал этот город. Тимур сейчас должен порадоваться, потому
1: Калининград?
2: Что...
1: Калининград?
2: Да!
1: Ух ты!
2: Как ты угадал! Именно Калининград стал самым, кстати, неожиданно, потому что если брать рейтинг, например, 5-летней давности или даже 2-3-летней давности, там, например, был Краснодар долгое время лидером. Опять же, Питер, Москва никуда не уходит из этого рейтинга. Но Калининград прям вырвался очень резко и очень сильно. Почему? Я не знаю. Наверное, эксперты это как-то объясняют, но я, честно говоря, пыталась сегодня на сайте финансового университета при правительстве найти этот рейтинг.
1: Распробовали люди. Есть прямое и очень простое объяснение. Во-первых, после чемпионата мира 2018 года Калининград преобразился. Ну, даже не после, а в преддверии.
2: 8
1: да?
2: лет прошло.
1: Во-вторых, люди распробовали Калининград. Это мы с тобой туда, там, не знаю, первый раз 10 лет назад, условно, да, съездили, и там было круто, дешево, и все. Сейчас приедь, там уже цены совершенно другие. Сейчас ты там за 2000 квартиру в разгар сезона не снимешь. Это первый момент. Вот. И опять же, отсюда исходя, если мы говорим о том, что вот в Анапе 2 года подряд уже проблемы с пляжами, непонятно, открываются они, не открываются. В Сочи очень дорого, в Крыму, пожалуйста, там бензин дорогой, нет-нет, что-то пытается прилететь и тоже как бы, ну, ехать туда. А Калининград? Ну, спокойно, по-европейски. Да, море холодное, но цены приемлемые зато. И красиво. Мы же каждый день сидим практически и говорим, вот, а Зеленоградск, а там Светлогорск, а съездите, посмотрите, там такие приколы, такие приколы. Люди начали туда ездить. Угу. Смотреть и влюбляться искренне. Потому что, ну вот, то все, есть, кто думаешь... ездил в Сочи, например, каждый год отдыхать, а потом хоть раз побывал в Калининграде, они проведут разницу. И эта разница будет полярная. То есть ты, ну, скажешь,
2: это вообще несравнимые. Это несравнимые на самом деле вещи.
1: Нет практически, ну, условно говоря, грязи на улице. Угу. Да, там нет пристающих продавцов наглых, там нет хамства. Там, ну, пока что. Пока что. Рано или поздно оно туда придет. Потому что мы, как говорится, умеем стимулировать спрос. Да, там цены приемлемые. И там море чистое. Ну и там вообще комфортно как-то. Красиво, да, и хорошо. Есть куда хорошо сходить, там интересно. Там
2: море
1: и
2: рядом, действительно.
1: И казино, и не надо там ехать за 30 километров.
2: Ну все-все, разрекламировал.
1: Разрекламировал.
2: Не вот так уже, и люди не так приезжают, не нуждается он в рекламе, он и так 90 баллов набрал.
1: Приезжают и понимают, что, ну, здесь классно.
2: Ну, в общем, неожиданно для меня Калининград оказался на первом месте. Еще более неожиданно для меня второе место, это город Ярославль. А что с Ярославлем случилось?
1: Тоже красивый же, красивущий город.
2: Красивущий, но мы там не были. Вот Калининград ты хотя бы можешь обосновать, а Ярославль уже не можешь. Надо съездить. Mm-hmm. Если, извините меня, это второе место по желанию переехать и купить там недвижимость, надо срочно побывать в этом городе. Сочи, кстати, который ты уже вспомнил, он на третьем месте. Тоже не особо куда-то ушел из лидеров. Ну и в десятке самых привлекательных для переезда городов также оказались Новороссийск. Ну, тоже небольшой, кстати, южный городок привлекает людей. Не такой огромный, как Сочи, и не такой туристический, да, то есть не так много людей, но при этом тоже море и юг. Город Владимир, город Краснодар. Вот, кстати, Краснодар был лидером раньше. Сейчас вот опустился чуть-чуть. Грозный, кстати. Грозный тоже в топ-10 вошел. Безумно красивый город, но мы видели только фотографии, видео. Хочется также вживую съездить. Готовы ли я там прямо на постоянной основе жить? Я не знаю. Правда, не знаю. Потому что там же все-таки определенные даже требования к внешнему виду, правильно? И если ты переезжаешь в Грозный, ты должна понимать всю ответственность, что ты в какой регион ты едешь, и соблюдать все правила все-таки. Это важно, я считаю. Надо уважать то место, в которое ты переезжаешь.
1: Вот интересно, ты говоришь. Тебе не кажется странным, что так только про Чечню говорят?
2: В Москве можно спокойно в мини-юбке выйти. В Ханты-Мансийске тоже можно.
1: Ну, никто же не говорит, вот, переезжая в Калининград, ты должен осознавать всю ответственность и вести себя подобающим образом, когда переезжаешь в Калининград. Надо уважать традиции того региона, куда ты переезжаешь.
2: Ну, конечно. Вот почему, надо их знать просто, эти традиции. Mm. Но конкретно к внешним, как бы, внешним одеяниям нет никаких конкретных требований в Калининграде. А вот в Грозном все-таки, вон сколько раз ездили наши коллеги и подруги туда, они все-таки соответствующую одежду брали, правильно? Вот и все. А, Тюмень. Поздравляем наших тюменских слушателей. Тюмень, кстати, тоже из топ-10 не выходит уже несколько лет подряд. Единственное, что бывали года, когда Тюмень повыше забиралась в этом рейтинге, но, тем не менее, из топ-10 никуда не уходит Тюмень. Поэтому большой привет всем тюменцам. А еще сюда вошла Москва. Кстати, Питер ушел из десятки. Был раньше. И Тверь неожиданно.
1: О.
2: Тверь в десятку вошла. Что с Тверью случилось за последние годы, что россияне туда захотели? Я не знаю. Тимур там был, кстати. Но Тимур не впечатлился особо, да? Вроде как, насколько я помню. Ладно.
1: Как теперь... это вызывает, что там, недоумение?
2: Да, вызывает.
1: О, вызывает недоумение у меня попадание Твери в этот рейтинг.
2: Не просто, нет, в этом рейтинге может быть Тверь, но, ну, как бы в десятку войти, это, извините, надо умудриться. Есть два югорских города, это крупные города, которые вошли в этот рейтинг. Сургут, конечно же, самый наш крупный город, никуда без него. Единственное, что, конечно, ну... В Калининград побольше желающих, чем поехать в Сургут. Но, тем не менее, Сургут занял 66-е место. Я считаю, это очень даже неплохой показатель, учитывая, сколько у нас городов в стране. И если брать в процентном соотношении, около 5% россиян не против переехать в Сургут. Мне кажется, учитывая, что небольшой северный город, это круто. Но правда. Нижневартовск тоже есть в рейтинге, как крупный северный город, но там чуть поменьше показатель. 2% россиян рассматривают этот город в качестве переезда. Казалось бы, немного, но в масштабах страны очень даже ничего. И город, который занял последнее место
1: да,
2: в этом рейтинге...
1: никто не хочет?
2: Ну, куда меньше всего изъявили желание переезжать россияне, это...
1: Воркута?
2: Около 1% всего. Ну, в ту сторону, но не Воркута, а город Якутск. При этом для меня это странно, потому что Якутск называют максимально крутым, современным, комфортным городом, самобытным при этом очень. И говорят, что это один из тех городов, где можно гулять каждый день, и глазам будет красиво.
1: Ну, больно.
2: А почему больно?
1: Ну, минус 60.
2: Да, вот мне кажется, как раз погода и климат здесь играют ключевую роль, почему россияне не хотят в Якутск, потому что у всех сразу ассоциация с Якутией, это трескучие вот эти морозы под 60 градусов. Ой, Мякон всем известный, да, населенный пункт недалеко от Якутии, где зафиксированы самые низкие температуры на всем земном шаре. Это самый холодный населенный пункт, где живут люди. Понятно, что есть места и похолоднее, но там, где живут люди, ой, Мякон, Якутия самый холодный. Нет нигде больше таких поселков, городов в мире, где бы жили люди, а там минус 70 зимой было. Вот такая история. А ты говорила, быстренько расскажешь. Не получилось быстренько.
1: Ну, нормально. Очень.
2: Ну и хорошо. Хорошо там, где мы есть, правда?
1: В отличие от меня, ты же не нудный человек.
2: Спасибо, если это искренне.
1: Да. Ты можешь один раз рассказать, и все. Это мне надо повторение, мать учения.
2: Хотя...
1: Знаешь, 3 раза конкретно.
2: Хотя я считаю, что...
1: Одну мысль.
2: Что я тоже нудная, просто ты большой нудила, а я маленький.
1: Да. Душнила поменьше.
2: Да, ты душнила побольше, а я поменьше. Все правильно.
0: Свои люди. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
4: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
9: Добро пожаловать в ВТБ.
8: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
11: 6+. Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-102.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну вот, можно сказать, закольцевали мы сегодняшнюю нашу историю, сегодняшний наш эфир, потому что начинали мы сегодня с пятницы и шуток про пятницу, помнишь? И была одна из
2: про
1: шуток...
2: Про субботу будем шутить?
1: Да нет. Ты видимо, прослушал. В эфире только что «Братья Гримм» были с песней «Робинзон». Понимаешь? А у нас были шутки про пятницу и Робинзона. Я такая сейчас слушаю, думаю, о, вот и подошли мы, получается. С чего начали, тем и заканчивали.
2: Не срастил, получается.
1: Не срастил. А вообще, вот я... когда это было, господи? Какой был месяц? Март? Апрель? Февраль? Когда братья Гримм в этом году приезжали?
2: А они приезжали?
1: Ты прикалываешься?
2: А, мы же тебя еще отправляли туда.
1: Я пришла, тебе час рассказывала. А, конец марта вспомнила. Конец марта, потому что были школьные каникулы. Я вспомнила. Короче, в этом году приезжали братья Гримм в Ханты-Мансийск с концертом в конце марта. Это был самый, я вам клянусь, может быть, только Любе по накалу страстей сравнится. По эмоциям от посещения концерта, это был потрясающий концерт. Несмотря на то, что братьев Гримм теперь уже один, а не два. Второй уехал, по-моему, в Грузию, да? Ну, в общем, политические взгляды у них разошлись. Но он один... Один вывез просто этот концерт, ну, я не знаю как, он просто повзаимодействовал, мне кажется, со всеми в зале. Он спускался неоднократно, он пел песни вживую, общался, это было потрясающе. И я, кстати, уже неоднократно говорила эту мысль в эфире, и повторю еще раз, вдруг меня все-таки услышат люди, которые имеют влияние в вопросах выбора артистов на кинофестиваль «Дух огня», культурную программу, да, позовите, пригласите, пожалуйста, братья Гримм в следующем году на «Дух огня». Потому что у них есть потрясающая хитовая песня, ее все знают, где они поют. И ты после фильма в кустурице шагаешь босиком по улице. Ну как? Причем они говорят, что я после концерта с ним, когда фотографировалась, пообщалась, он сказал, что кустурица знает эту нашу песню, даже говорил в эфире, в каких-то интервью неоднократно, что я знаю, что вот есть такие ребята, поют про кустурицу. Но, говорит, мы с ним ни разу нигде не пересекались. Я говорю, как же было бы круто, если бы вы пересеклись у нас в Ханты-Мансийске на «Духе огня». Он такой, это было бы шедеврально. Я говорю, ну, все, что от меня зависит, я сделаю. Я буду в эфире про это говорить.
2: А там уж,
1: конечно, как организаторы решат, но я была бы супер рада. Во-первых, это правда потрясающий артист, который много хитов у него в запасе, и как он работает с залом, ну, это просто, я правда была поражена. Потрясающе круто работает залом. И когда он будет петь кустурицы, настоящему кустурице, про кустурицу в песне, мне кажется, это прикольно.
2: Прикольно.
1: Как минимум. Ладно, давайте еще в завершении, раз про музыку заговорили, скажу. Во-первых, у нас сейчас в Свердловской области отмечается год уральского рока, потому что 40 лет, да, Свердловскому рок-клубу, из которого, кстати, вышли очень многие современные известные артисты, типа группа Nautilus Pompilius. Кстати, вот Вячеслав Бутусов, солист, который... к Югре имеет непосредственное отношение, да, это его родной регион. Вы же знали, что Бутусов родом с Югры? Вот. И такие группы, как Агата Кристи, как группа Чайф, кто там еще? Кстати, Чечерина, вот, которая тоже выступала накануне в Ханты-Мансийске в рамках IT-фестиваля, она же тоже родилась в Екатеринбурге. Поэтому очень много уральская земля подарила России рок-музыкантов. Так вот, в год уральского рока, который сейчас объявлен в Свердловской области, подсчитали аналитики, что стали чаще слушать песни именно уральских рок-музыкантов. Больше всего подскочили в популярности, в рейтинге песни именно Вячеслава Бутусова. Почему-то чаще стали к нему обращаться, к его творчеству. На втором месте идет Вадим Самойлов, группа Агата Кристи. И в основном слушают эти песни, опять же, аналитики посмотрели, люди от 45 до 55. Вот основной возраст людей, которые слушают наш русский рок. Ну, на второй, кстати, позиции идет категория твоего возраста, Тимур, люди. 35-45. Ну, 45-летних чуть побольше.
2: Твоего возраста.
1: Ну, твоего. Я к тому, что ты же тоже фанат рока. Ты же тоже рок-музыка твоя любимая, правильно?
2: Да.
1: Музыка. Поэтому ты так смотришь на меня, типа, с недоверием. Нет, я говорю, что твоего возраста люди, там тоже есть статистики, просто вас чуть поменьше. И еще одной строкой хочу сказать. У нас...
2: конечно. А вас, 18-летних, нет в этой статистике, Марина?
1: Есть тут...
2: вашего возраста. Зумеры.
1: Молодежь 14-24.
2: Ну вот, ты попадаешь в эту категорию, да.
1: Спасибо большое за комплимент. Очень такой, знаешь, неприкрытый, фальшивый.
2: Этничный, потому что.
1: Все знают, что мне уже еще, далеко не 24.
2: Мне еще вечер надо провести как-то
1: приятно,
2: в хорошей компании, да.
1: Молодежь 14-24 проявляют наименьший интерес к этому творчеству. Их от общей аудитории всего 12%. Но, тем не менее, тоже неплохо.
2: Все, голову не морочь. Всем спасибо за эфир. всем, кто нам писал.
1: Это вот, понимаешь, закрыл мне рот, получается, и сам сидит, не знает, что сказать.
2: Да. Говори. Я просто, не, ну, до свидания, чего, хороших выходных. Пока, до понедельника. Отбивка, свои люди, и музыка началась.
1: А можно еще минуточку занять?
2: Здесь так должно быть.
1: Ну ладно, все, что не рассказала, расскажу вам тогда уже в понедельник. Который, кстати, ближе, чем кажется. Поэтому, пожалуйста, успейте насладиться этими выходными,
2: надо
1: которые
2: за субботу, воскресенье что-нибудь интересное сделать, чтобы, ну, запомнились эти выходные хотя бы.
1: Не, можно не обязательно. Можно просто лежать все выходные. Я думаю, зато в понедельник скажете спасибо, что отдохнули. Как бы вы ни отдыхали, пусть...
2: Главное, будьте здоровы, чтобы не больными лежать в постели, а здоровыми.
1: Да, вот это тоже правильно. Тимур Полунин, Марина Штейникова были с вами. И мы услышимся, как обычно, в 3 часа дня уже в понедельник.
2: Нет, во вторник.
1: Ой, кстати, да, Тимур, спасибо, что напомнил. В понедельник у нас День памяти и скорби, 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, поэтому вся развлекательная часть нашего эфира уходит, а мы к ней относимся, поэтому нас тоже не будет в эфире.
2: Странно, да?
1: И мы услышимся. Ну что, мы вот сегодня все 4 часа только ржали и ржали. Так что услышимся мы с вами в понедельник, ой, во вторник в 3 часа дня. Все,
2: да,
1: давайте,
2: пока.
1: Хороших выходных вам, пока.
0: Свои люди.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Рената Гасанова. Югра сделала еще один уверенный шаг в будущее беспилотной авиации. Сургут на один день превратится в центр национальных культур. Югорчан приглашают на форум «Сильные идеи для нового времени». 29 бойцов спецоперации представят «Единую Россию» на выборах в Югре. Итоги предварительного голосования обсудили сегодня на 39-й региональной конференции партии в Ханты-Мансийске. К беседе присоединился и губернатор Руслан Кухарук. Он поблагодарил партийцев за работу и отметил ключевые направления дальнейшей деятельности. Так, победителями признаны 338 кандидатов из 1281 подавших заявки. Это доказывает, что в Югре есть сильная сплоченная команда, готовая работать на благо округа и всей страны. Окончательное решение о выдвижении федерального списка кандидатов будет принято 28 июня на 23-м съезде партии «Единая Россия» в Москве. Югра продолжает демонстрировать свою приверженность инновациям. На полях проходящего в Ханты-Мансийске IT-форума заключено соглашение о создании передовой системы онлайн-мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов. Этот шаг, предпринятый губернатором Русланом Кухаруком и главой госкорпорации по организации воздушного движения Андреем Булиным, призван вывести управление дронами на новый уровень. Уже сейчас Югра является одним из лидеров по числу беспилотных полетов, и новая система позволит отслеживать их в режиме реального времени, контролируя разрешение зоны ограничений и пресекая нелегальную активность. По словам Руслана Кухарука, развитие сети базовых станций и внедрение цифровых решений обеспечат безопасное разделение маршрутов для пилотируемой и беспилотной авиации. А Андрей Булин добавил, что интеграция данных в ситуационный центр станет надежным заслоном от нелегального использования воздушного пространства. Этот проект укрепит технологический имидж Югры и послужит основой для федерального масштабирования передовых решений. Крупное культурное событие развернется в Сургуте 21 июня. В полдень на Центральной площади откроется 26-й фестиваль национальных культур «Соцветия», посвященный Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. Главная тема праздника – «Соцветия культур, богатства России». На сцене выступят творческие коллективы, а общественные этнические объединения представят свои национальные площадки. Каждый сможет познакомиться с традициями, ремеслами, танцами, музыкой и кухней разных народов. Среди специальных гостей – московский казачий ансамбль песни и танца, а еще исполнительница фольклора обско-угорских народов Вера Кондратьева из Ханты-Мансийска. Кроме того, предусмотрена работа выставки национального хлеба, торговой и ремесленной ярмарок. Новинкой этого года станет площадка «Югра. Территория счастья», где молодые семьи представят свои творческие номера. Завершится торжество совместным исполнением гимна фестиваля. И последняя хорошая новость для тех, кто хочет внести свой вклад в будущее России. Продлен прием заявок на масштабный форум «Сильные идеи для нового времени». Предложить свой проект югорчане, как и остальные жители страны, могут до 25 июня. К участию приглашаются все желающие, от студентов до опытных специалистов. Главное, чтобы проект был полезен обществу. Идеи принимают по самым разным направлениям. Социальная сфера, экология, бизнес, есть и нестандартные треки. Например, проект «Технологическое наследие» предлагает создавать нейросетевые цифровые аватары выдающихся ученых, чтобы с ними могли общаться будущие поколения. Авторы лучших инициатив получат экспертную поддержку в реализации, а создатели 10 самых перспективных идей презентуют их на федеральном уровне. Заполнить заявку можно на специальной платформе «Идея Росконгресс РФ». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Чекон, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
4: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
5: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
5: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
13: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
12: А, тот самый цветочный у молотка?
13: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
12: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
14: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте!
2: Добро пожаловать в ВТБ!
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на Япроф.рф. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
11: 6+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама. 0+.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио Югра.

0: реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».